0: света, и клин. Считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
1: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о Келим, мы называем изгнание Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Из-за того, что мы говорим со стороны Келим, а не со стороны святов. Поэтому это называется страданием Шхины. Как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны Келим, мы называем это страданием Шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло по желанию его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что оно получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его шхина.
0: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин. А это чертог хохмы, включенный в бет. Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работы ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась из-за рамками, что называется единение Творца с его шхиной. И из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
1: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако свято субботы не требуют никаких усилий для их привлечения. А причина того, что свято субботы не требуют усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть 6 будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
0: Получается, что благодаря тому, что прилагают усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. И благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «килим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновья благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
1: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется «мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя. То есть «Аллилу Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «и благословил он Йосефа». И в этом смысл слов «благословение человека сыновья». Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако эта работа, чтобы все действия его были ради отдачи, это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано «Я червь, а не человек». позорен людьми и презираем народом.
0: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец и Сильный Твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек. Означает, что когда я хочу прилепиться к «я, Творец Всесильный Твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере выше разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я Творец Всесильный Твой», то есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве Творец Всесильный Твой, то есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный Твой». И тогда они насмехаются и проклинают, то есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что эта работа, чтобы человеку достоился свойства «Я Творец Всесильный Твой» для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
1: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано: много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
0: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
1: А он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий на Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «мсував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хеседа, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. И получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед.
2: נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
3: ברסולם פרק א', דף שין.
1: ברסולם, פרק תום, סטרניצה 391.
3: הרבי מדגיש שאיסורים ומיקובים.
1: Снова и снова רבי подчеркивает, что страдания и боли, отталкивание, проблемы, неудачи, разочарования. То, что человек получает, когда продвигается, когда хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается. Когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, которые потом становятся теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, и как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытие, возникает раскрытие. В этом, по сути дела, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, страны творения, страны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним, и свечение хохмы называется тогда радость, и тогда происходит зивук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Йосеф, Йосеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
4: Да.
0: Не понял, что, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
1: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны Творения как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть Творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которое раскрывается в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли шхины. То кли этой шхины находится и у Творца тоже в бине, бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание. Как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание шхины гораздо больше, чем страдание нижних. В том, насколько бина больше, чем душа. То есть в шхине мы как бы сталкиваем света и хилим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
0: В сущности, это место, где ощущается хисарон?
1: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления. Недостаток, отсутствие недостаток, окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с Хилим, который еще не исправлен и пусты.
0: И
1: со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти Хилим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — то, что ощущается. И это называется страдание шхины.
0: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
1: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных килим. Эти килим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих килим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает килим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу.
0: Так,
1: так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, и этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем, так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы в советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина. А в будущем, в конечном счете, когда эти боли, эти страдания умножатся, они все-таки заставят человека найти причину, почему они есть. И тогда человек будет искать и свяжет эти страдания с их источником, то есть с Творцом. И тогда он придет к состоянию, когда весь характер страданий, каждая боль, каждый характер страданий, каждая боль отдельное, приведет ему к тому, что он должен исправить, какое свойство и в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
5: Я хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
1: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно, допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова. Что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина, где дефект. Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какой-то еще, если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать, как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных, излечивающий сломленных сердцем.
5: Как стать специалистом?
1: Сказано, и войдет врач, есть в субботних песнопениях такое. Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Пример, мы должны просто понимать, чего недостает нам. Нам не хватает, на самом деле, картины, как связать наш удар с его причиной. Да.
6: Ты
1: хотел спросить что-то?

0: даров и хороших вещей. Неважно, все связывать с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И постепенно с помощью этого я начну из этого также чувствовать его свойства против моих свойств, как будто и из этого учиться разным способам поведения. Это придет. В конечном счете, в трех линиях, когда человек работает, он знает, что находится одно против другого. И там действительно исправление приходит посредством просьбы, но после того, как человек видит вместе с ударом, какой изъян в ней точно в этом ударе, и какое лекарство и какое наполнение, то есть как будто здоровье, которое он возвращает себе. Это он видит неисправленное кли против света, который присутствует. Он знает, как, в каком свойстве, которого не достает ему в неисправленном кли, он должен произвести исправление, восполнить отсутствующее с экраном. А потом видит наполнение, благо, которое наполняет это место, которое исправлено.
1: Вопрос относительно того, о чем мы говорили, что человек будто не должен получать какую-то информацию, если до этого не удерживает ощущение, что Творец — это тот, кто действует в реальности. Есть информация, которая доходит, входит в меня, не спрашивая, хочу я получить или нет. Что же тогда это означает? К примеру, вы сказали, что не слушает новости, пока не выстроит внутреннее состояние, что есть Творец. Так я не буду слушать, но мне кто-то приведет и расскажет.
0: Я сказал так, человеку нельзя соединяться с внешним миром и даже с самим собой до того, как он соединился с Творцом.
1: И что означает связаться с внешним миром?
0: Соединиться с Творцом, выстроить связь так, что нет никого, кроме него. Прежде всего, то, что я должен сейчас видеть, слышать, чувствовать, это приходит от Творца. Теперь что мне, ко мне приходит от Него? И тогда раскрыть как бы все органы ощущений для ощущения. И тогда ты будешь получать их в правильной связи с источником. Может быть, будешь неправильно расшифровывать. Может быть, понимать... Ну, согласно тому, как ты можешь, неважно. Но, по крайней мере, ты уже связан с источником, что это приходит от него. То есть ты уже находишься в каком-то как бы состоянии. Это первое. Второе. Я не говорю здесь о себе, я всегда говорю вам первоисточник. 64-я страница при Хахам, письма, где написано «Исраэль, пути Торы и Творец едины». Если ты связываешь ты и он, то, что есть между вами сейчас отношения вместе, в одну точку, да? То есть ты уже находишься в каком-то как бы контакте с ним. И все. Теперь на этот контакт у тебя есть мир, год, душа, три свойства, которые должны прийти. Так сейчас придут на этот контакт разная путаница в разных состояниях, соответственно, тому, что ты поднимаешься и опускаешься, и разные изменения между вами в ситуациях, которые он тебе устраивает. Но это будет уже, войдет как усилие в соединении с ним. Других усилий нет у нас. Только в этом. Вот и все. Так на странице 64 и 70 два письма. Нет никого, кроме него, из Шамати. Да, Шхина в изгнании. Третьи статьи — это базовые статьи Бар-Салама. Вот и все. Так на это я... На этом я основал свое толкование. Нет претензий к этому толкованию. Я хочу понять это. Как,

0: действий какой?
1: Порядок действий какой? Прежде всего, искать. Если ты вспоминаешь, или если ты не вспоминаешь, тогда никакого суда, если ты находишься ниже всего этого состояния, ты вспоминаешь о работе, а тебе что-то напоминают, тебе забыли. Вообще люди гуляли где-то в каким-то мирам, пошли на работу, удалились от Песаха, там, не знаю, где-то в каком-то месте находится. То есть на протяжении дня, в принципе, такое забытие. То есть прежде всего напомнить друг другу, не знаю, через какой-то сигнал в телефоне, как-то так, напоминать. После того, как напомнили тебе, через группу свыше, как-нибудь, может, ты будильник поставил, ты тогда начинаешь работать.
2: Начинаю работать, первый шаг в работе.
1: А какой первый шаг? Начни его искать. Нашел, допустим, какую-то мысль, какое-то внутреннее ощущение с ним. Удерживай его. Держи его, возвращайся к обычной жизни, но вместе с таким ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько? Насколько ты можешь не убегать от его ощущения, от того, чтобы его чувствовать?
2: Об этом я спрашиваю. Что называется, насколько ты можешь не убежать?
1: Ну, то есть, допустим, я буду смотреть новости, слушать новости, 2 минуты. И я могу связать это с Творцом. То есть, что это от Него приходят какие-то страдания, и мы должны это почувствовать, и должны поднимать внутреннюю часть мира, связь с Ним выше всего внешнего мира и всего происходящего, все, что не относится со связью с ним, в работе с ним. Если я могу с помощью всех этих помех пробудить еще больше себя к этому пути, в соответствии с тем, что Бальсулам пишет, то, что страдания приходят из-за того, что занимаются внешним, а не внутренним, в конце предисловия книги Зоар, то тогда, если я укрепляюсь благодаря разным помехам, новости или чем-то таким, тогда я продолжаю вместе с ними. И будто бы как Ахаб подъем, Ахаб Далия, ну, якобы, да, не представляет себе ничего такого. Так я укрепляю связь. И это Авиют входит в связь с ним, и тогда раз за разом я выстраиваю все больше и больше, буквально как из тонкой нити появляется уже такой в целую трубу связи. Авиют растет. Но если я вижу, что после 2-3 минут прослушивания новостей большая часть страданий, горя, страха, боли, все, что есть во мне, приводит меня к отключению от него, то, что я погружаюсь в животное состояние, больше мне нельзя это слушать, не надо продолжать. Просто я тогда выхожу из внутреннего во внешнее, и тогда ничего от этого не выиграю, тогда я должен вновь прекратить и обновить связь. То есть я должен беречь где-то граница. Вот это учеба. Как сделать, ну, скажем, в будущем экран, чтобы связь с Творцом, неважно, что это уровень пока еще душевный, для меня связь с Творцом должна быть важнее всего происходящего в этом мире. А для Творца вообще не важно, находишься ли ты в состоянии какого-то животного наслаждения, или ты в туалете, или ты здесь на уроке, на уроке Зоар. Для него все это одно и то же. Для него важны твои усилия, твое отношение, как ты связываешь все с ним. Так постарайся. Не может быть такого случая в жизни, который бы ты не мог связать с Творцом, если уж на то пошло. Но там, где ты видишь, что есть разрыв, значит, ты находишься вне работы, ты должен начать эту работу заново. Все? То есть еще раз точка связи, и так постепенно.
2: Когда у тебя есть часы, которые измеряют 2 минуты или 3 минуты, ты проверяешь внутри, ты еще связан с Творцом или нет, это нормально. То есть как будто у тебя пульт в этой игре в руке. Я могу выключить, могу не выключить. Но есть картины в жизни, когда у меня в руке нет этого пульта, я не могу выключить.
1: Рабаш говорит с помощью привычки. Нет такого, к чему человек не мог бы прийти, к ощущению чтобы просто поместить себя в картину эмоционально, чувственно, мощно и ясно. Тут все просто дело упражнений.
2: Да, это понятно, что это упражнение. Это работа, по сути дела, да. Но я как бы спрашиваю, если эта информация, эта внешняя картина, которая приходит ко мне, если она находится как бы передо мной, и я выбираю, входить или нет, я как бы управляю состоянием. Но если она входит в меня, не спрашивая меня, у себя внутри, могу ли я выстроить такую комнату ожидания и сказать, погоди здесь, и потом взять это к себе.
1: Если ты помнишь о Творце, ты можешь обустроить всю эту информацию в самых разных видах. Но если ты не вспоминаешь об этом, то да, есть такая проблема, верно. Начинай. А дальше душа человека обучит его. Нет какого-то лекарства или рецепта на любой случай жизни. Ты будешь его искать и сам найдешь.
2: Не любой случай жизни, я спрашиваю об очень конкретной точке. Вы говорите присоединить, как вы сейчас сказали, как будто Ахав да Илья присоединить, насколько человек способен. Так я спрашиваю то, что присоединяется ко мне, не спрашивая меня, и с сознанием картины внешней.
1: Нет, если ты сам себя замыкаешь на Творца, то ты можешь, начиная сначала, ты можешь отсортировать, можешь отфильтровать информацию, которая входит в тебя, то, насколько она на тебя будет влиять. Ты можешь, скажи себе, что ты можешь. Это, по сути, то, что называется, если не мы себе, то кто мне? Если я себе, то кто? Относительно этого. А все остальное, заработать чуть больше, чуть меньше. О, да, он приводит такие примеры тоже, но... В это мы должны верить, что вот а в этом работаем мы. Не он над нами, а мы сами.
2: А? Что следующее? Вы сказали, первое искать его, это первое.
1: А дальше следующее придет через полгода-год. Да? Я говорю, серьезно. Может, даже больше. Ну, я не думаю, что кроме этого есть еще что-то. Ну, подобное этому, как такой фундамент. Есть что-то, что приходит уже на это. Но это начало связи, оно так должно выстраиваться. Я тебе скажу, почитайте эти источники еще раз, и вы увидите, как он пишет. Не принимайте. От меня вы должны получить только то, на что нужно обратить внимание. А все остальное, вся Тора оттуда.
2: Проблема, по сути дела, проблема окружения. То есть я нахожусь в окружении.
1: Окружение — это не проблема. Я понимаю, что ты говоришь, понимаю его, и сам я то же самое. Захожу в интернет, и у меня есть какое-то окружение. Я пишу книги, у меня другое окружение. Ко мне приходят люди, морочат головы, это тоже другое окружение. Верно, а у тебя, когда ты там где-то на рынке фильмов, там, конечно же, у тебя тоже какое-то другое окружение. Но мы должны верить в то, что устроено нам так, кстати, тем же самым источником, который посылает нам помехи, как исправление, и надо так это принимать.
2: Вопрос, как мне построить для себя окружение, чтобы было достаточно сильное, чтобы подействовало на меня сильнее, чем окружение, в котором я нахожусь, допустим, исходя из необходимого минимума, скажем так. Потому что в тот момент, когда есть выбор, я уйду оттуда.
1: Ну, что значит нахожу?
2: Больше необходимого минимума. Я не говорю сейчас, что я сам захожу в такие вещи, как вы описывали, делаю это из своего желания. А я состою в плане порядка дня, необходимого минимума из разных действий, которые человек исполняет. Как я могу внутрь этих действий связать внутрь окружение достаточно сильное, чтобы защищало меня, чтобы замкнуло меня на эту цель, позволило бы окружению, в котором я нахожусь?
1: Ну, нет у меня. Точнее, у меня есть общий, один рецепт. Начинайте это делать. Все, вы сами увидите, насколько можно жить вместе и с работой, и с Творцом, и с женой, и с Творцом, и с покупками, и с банками, и со всем, во что мы входим и выходим, совсем смешиваемся, и вместе с Творцом вместе. Это возможно. Есть множество людей в мире, которые так и делают, и которые чувствуют это сами и не имеют никакого отношения к Каббале. То, что относится именно к Каббале, мы поговорим еще позже. Спроси какого-то хасида, он тебе тоже скажет, что есть такое, существует. Но это все еще не относится к Каббале. Это просто... когда ты хочешь через силу установить для себя правильную реальность. То, что в твоем мире, всегда есть место для Творца. И все. Вот и все. Только об этом говорит множество книг, и не только в Каббале. Это все еще...
2: Это не живое?
1: Неважно, не хочу, достаточно так.
2: Что такое эти вещи, мир, год, душа?
1: Почитай сам на 70-й странице Прихаха. Читал? Как Рабаш сказал мне, 70-й пункт, прочитай 70-й странице, почитай 70 раз. Я не шучу. Был на операции простаты в больнице, не в Беленсоне, а в Теле-Шамере. Я пробыл вместе с ним там 3 недели подряд. И как-то он прочел это письмо и сказал, знаешь, ты почитай. И я прочел раз, два, сказал ему, ну, я и раньше это письмо знал. Это было 86-й, 7-й год, не знаю. Так я ему сказал, что не очень понимаю. А он говорит, знаешь что, читай, пока не поймешь. Сколько раз? 70 раз. Я это читал. Может быть, не 70, я уже перестал считать. Ну, может быть, больше 50 раз. Не это важно. Почитай. Читай. Человек должен... Это входит в усилия. Надо так делать.
0: Ну, нелег, лимот.
1: Пойдем учиться. Должно быть постоянство.
2: Что нужно понять из этой неудачи?
1: Да ничего не нужно понимать. Это неудача или не неудача, не имеет значения. Человек не должен сожалеть о прошедшем мгновении. Отбросил, все. Так должно было быть. Относиться к этому... Так вот, все время быть в раскаянии, то, что называется, вход стучащим в раскаянии. Нужно быть так в этом. Да и вообще, нужно понимать это с чуть большим пониманием и с любовью. То, что забывают, то, что нас выбрасывают, и еще, и еще, и снова, и снова. Это не то, что мне это безразлично, а должно быть понимание, что это и есть путь. Еще капля. Наоборот, то, что меня выбросило, по-видимому, я закончил предыдущий этап. Принимать это так с легкостью, начинать с удовольствием еще раз.
2: Когда я смотрю на вас, то все время как бы на фоне доски. Это связь с Творцом, может быть, чувственная. То есть, что я все время говорю «творец» в голове. Есть какой-то как бы фон?
1: Ну, вчера были съемки для российского телевидения. Я привел пример. То, что, как мне кажется, ну... Нет. Кажется, что Борштейн написал. Кто писал о трехмерной картинке? Может, Ицик? Да, я привел этот пример. И это сработало. Я видел, что они поняли. Я говорю, если мы меняем фокус с новыми свойствами, с новым подходом, мы можем видеть через этот мир, как в таких картинках. Как они называются? Есть какое-то название таким картинкам? Да не, не панорама. Панорама — это...
2: Голограмма?
1: Да нет. Это не... Голограмма. Ну, трехмерная картинка. Голограмма — это совсем другое. Ты можешь... видеть, если ты так вот силой входишь, меняя фокус. Обычный фокус не, непривычен тебе, наоборот, нужно сместить его, как бы так рассеять зрение, расфокусироваться, да. И тогда ты видишь там целую жизнь, картинка, видишь в глубину эту картину. Так, точно так же ты можешь видеть этот мир. Войди чуть глубже. Делать это с помощью экрана. Это непросто. Но вот сейчас, пока ты пытаешься, это называется временем подготовки, когда ты стараешься увидеть за всей этой внешней реальностью то, что за ней есть глубина, а там есть сила Творца. Наладь связь с ней. И об этом говорят все. Потом... когда мы будем стараться так делать, мы придадим достаточное количество усилий. Уже после этого мы пойдем по пути Каббалы. А пока все это ищут, все хотят через это внешне увидеть, что за ним стоит. Есть у нас... внутренняя подготовка, есть у нас уже и в учебе, и те света, которые на нас подействовали, дают правильное направление, чтобы войти в эту картину, не так, как весь мир.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Мы берем правильное отношение к Творцу выше любых состояний. Какие бы ни были состояния, мы должны определить свое отношение к Нему. Рав говорит, что все проблемы и сложности — это келим, которые потом становятся ощущениями, когда человек чувствует близость к Творцу. И то, что человек в своем порядке работы должен искать связь с Творцом. Через все, что с ним происходит, нужно удерживать связь с Творцом и с этим возвращаться к обычной жизни. То есть как Творец нам раскрывается в каждом состоянии. И именно когда человека отбрасывают, означает, что он завершил предыдущую ступень и раскрывается ему новое.
2: Да, Рав еще сказал, что если меня выбросило из какого-то состояния, то, видимо, я уже произвел исправление, и нужно относиться к этому с легкостью. Не цепляться за состояние. И то, что Фир сказал, я это записал, мне кажется, это важно, что прежде всего, если человек не помнит о работе, в этом состоянии ничего нельзя сделать. Это, видимо, Творец отключил его. Но если он вспоминает, то есть весь этот процесс. И также нужно делать напоминания. И с помощью группы, чтобы помогало тебе вернуться к правильной мысли, вспомнить, что это исходит от Творца. И ты сам тоже, даже будильник.
1: Да, нужно становиться специалистами. Нужно, так понял, что нужно просто делать, делать и делать все время. Развивать такой мускулы новый, с которым мы не знакомы, нужно работать изо всех сил.
2: Еще
1: точка, о которой говорилось, я почувствовал. Это на самом деле то единственное, что должно меня должно все время заботить. Как связывать абсолютно все, всю реальность с этим. И тут только группа может продвигать нас, каждого. А мы дадим все, что мы можем группе, группа будет нас продвигать.
2: Да, это действительно момент очень сильный, все это объяснение, как удерживать Творца, как на самом деле так строить будущий экран, чтобы, по сути дела, мы каждый раз пытаемся войти во внешний мир только через настоящую внутреннюю картину, что это исходит от Творца, и зачем, и даже если мы выходим из этого снова, и снова входить, и, не знаю, там хороший пример был, что смотришь новости и готов видеть в этом все, что это Творец дает, потому что мы приблизились к нему, к внутренней работе, все проблемы, которые есть у тебя, и потом, если ты выходишь из этого, просто прекратить и снова как бы войти и... Как бы не говорю, что да, никто не себе, то кто мне, мы должны слышать, что мы способны на это, к этой работе. Очень важно, что он говорит, что даже если есть много людей, которые как бы пытаются делать это, но мы из светов, которые получаем на уроках, у нас есть сила сделать это правильно. Согласно Каббале, и с помощью этого действительно приблизиться к Творцу.
1: Я отметил только один отрывок. Были помехи разные во время урока. И здорово, что Иов послал этот отрывок. И Эфир об этом говорил, и еще. Спрашивали Рава, когда начинаю работать, какой первый шаг? Рав говорит, что первый шаг — это прежде всего искать Творца. Нашел, допустим, промелькнула мысль, внутреннее чувство. Удерживай его. Удерживай и возвращайся в обычную жизнь, но вместе с этим ощущением привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его чувства, чтобы его продолжать чувствовать?
2: Да, нужно только принимать в расчет, что у нас сейчас нет всех данных, чтобы правильно понимать их, всех состояний, которые приходят, и поэтому правильный путь — это быть замкнутым на Творца, нужно связывать все с ним и возвращаться к этой связи как можно больше, и тогда я начну ощущать его свойства против моих свойств. И это действительно, да, то, что важно, это все время быть последовательными в том, что мы хотим найти во всех состояниях связь с ним, присоединять Творца ко всякому состоянию и этим определять правильную реальность.
3: Мне очень
1: понравился отрывок, что до того, как мы обращаемся во внешний мир, мы прежде обязаны сформировать связь с Творцом.
4: Перейдем к следующей части урока.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות כערך ב'
1: Мы учим учение десяти сфер, второй том, шестая часть, шестой пункт. Мы сейчас прочитаем шестой пункт Ари. Снова. Труды Бальсулама. Нет. Учение десяти сферот, второй том, шестая часть, 396 страница, Шин Садик Вав. Шестой пункт. И хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые внутри ма и бон внутренних, и с ними вместе поднялись внутренние ма и бон. И тогда эти ма и бон — это их ман к самим таймим де саг, которые не облачены внутрь ма и бон. И они примерно как Аба Вима и Ишсут, так как подобно тому, как для Ибур Зон, зарождение Зон, то есть еще раз, подобно тому, как для Ибура Зон производят Зивур высшие Аба Вима и Ишсут, включаются вместе с ними, также и здесь Таамим де Сааг производят Зивур со всем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот де Сага присоединяются к ним и являются, идут вместе с ними. И потому они пока еще не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсуд. И тогда порождаются внешние бон и их облачение снаружи. И вот таким образом родилась Никива. Здесь сначала. Читаем еще раз шестой пункт. И вот, хотел вывести также и из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые во внутренних ма и бон. И поднялись вместе с ними внутренний ма и бон. И вот тогда эти ма и бон становятся их ман к самим тамим де саг, которые не облачены внутрь ма и бон. И они так же, как Аба Ваима, относительный Ишсут. Так как подобно тому, как для Ибура Зон производят Зивуг высшие Аба, Ваима и Ишсут вместе с ними, так же и здесь Таамим де Сага производят Зивуг со всем Аба, а уж тем более Никудот Тагин и Отиот де Саг соединяются с ними, являясь для них вторичными. И потому они не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсут. И тогда порождают внешние бон и их облачение снаружи. И вот рождается Никива здесь прежде. Теперь заходим в урок с Рабашем.
2: Мы должны снова прояснить, что уже учили несколько раз, что находится ниже табура Ак. Я спрашиваю. После очищения экрана мы учили, когда свет был притянут в Пе де Гальгальта Малхут де Рош, сделал расчет. 20% я могу получить ради отдачи, получу. 80%, если я получу хоть что-то из этого, обязательно буду получать ради получения. Поэтому это я не хочу получать. Поэтому мы говорим то, что находится в Рош. И он называет это первое созерцание, первый зевук, который был в потенциале, распространяет затем во второе созерцание, во втором зевуке в действии. То, что было в потенциале, происходит в действии. И что там уже в действии? Зевук. То, что объединяются отраженный свет, который облачается в свет, приходящий свыше, называемый прямым светом, было в потенциале, Рош еще не получил. Это была только программа. Затем она получила зевук, второе созерцание, и смысл этого в том, что Орхозер опускает себя от того света, который называется Орейшар, и таким образом получает Орейшар, что есть от табора и ниже, там должна быть получена та часть, которая не сможет быть направлена ради отдачи, но что она получает? Только то, что получается ради получения, поэтому Малхут де Табур говорит, я не хочу получать. То есть там есть такие килим, которые называются желанием и стремлением к свету, и это желание усиливается. Но Малхут говорит, я не хочу получать. Это называется, что там есть Масах де Пхинадалит. Что же там есть? Желание и стремление к большому свету. И что она преодолевает, несмотря на то, что у нее есть стремление, она говорит, я его не принимаю. И когда пришли Никудот Десак, наполнили пустые килим, которые были там, они увидели, что там есть желание и стремление получить большой свет. Но продолжать получение нельзя, они хотели продолжить. Почему? Потому что это хорошо, но запрещено, у них нет силы преодоления, поэтому они захотели продолжать. Это называется свет Хасадим с подсветкой Хухма, и от этого света остались решимо. Тогда говорят, нижний, называемый Никудот Десак, придя на это место, включает в себя то, что там есть. С одной стороны, у него есть желание получить теперь, что он хочет предыдущий уровень, хотят получить, а с другой, он хочет делать то, что они могут делать ради отдачи. Но это две разные вещи. Если он хочет получать ради получения, он уже не может получить, согласно решиму Далит Гимл, но он включается в них. И у Далит тоже нет силы преодоления. У него нет экрана. Спроси себя, почему ты не можешь преодолеть, если ты видишь какую вещь. Говорят, Далит Гимл, который там есть, эти решимот, они могут продолжать получать свет. Кто? Ак. Продолжает, да, у него есть решимо. Далит Гимл, не спеши. То есть благодаря исправлениям он может продолжить свет. Над... Да и Тлапшута Гимл Давиуд, это его возможность, он включен в это, и также включен в то, что он не может. То есть в то, что они не могут экран сделать экран. Ты спрашиваешь, почему он включается в Далит Гимл? Далит Гимл отвечает, благодаря исправлениям у него будет возможность продолжить свет на Далит Дейт Лапшут и Гимл Давиуд. Почему он не может включиться в экран уровня Далит Давиуд? Далит Давиуд, как он может включиться в Далит, если у него нет такого экрана? Что значит экран? Ты сначала выучишь, что такое экран. Не бывает экрана без цимцума и без авиюта. Во-первых, сначала должно быть желание получить это. Второе. Затем должно быть сокращение. Я не хочу получать это. Третье. Затем кли делает расчет, сколько оно может получить ради отдачи. И есть вот эти три параметра. Говорят, что Никудот Деса, которые спускаются ниже табора, включаются в Далит Гимел, которые могут выстроить экран. Первое. Цимцум не включается. Какой цимцум? Тот цимцум, который он сделал на что? На Далит Гимел. Запрещено получать. Тогда что такое сокращение? Говорят, Далит Гимел, которые могут построить экран, включается. А цимцум на Далит Давид не включается, он не может преодолеть. Большое наслаждение невозможно преодолеть. Спроси себя, можешь ли ты преодолеть? Далит Гимел, ступень меньше, на Далит Гимел был экран, была сила преодоления, это называется ради отдачи. Еще раз. Я сейчас прояснил, что такое эти три вещи обьют. Что это за три вещи? Авиют, называемые желания получать. Затем сокращение. Когда нельзя получать ради получения, затем экран. Что такое экран? Когда он может получить столько, сколько может направить ради отдачи. Теперь я говорю, после опустошения экрана, утончения экрана уровня Далит, это Гальгальта. Что осталось ниже табора Гальгальты? Говорят, решимо от экрана и сокращение на авиют. Говорят, что Никудот Десак, которые спускаются вниз, в Далит Гимел, которые могут построить экран. Кто? Парцов Гальгальта оставил решимот. Говорят, в том, что он может направить ради отдачи, он включается. В том, что он не может направить ради отдачи, то есть сокращение, оно не включается. Он сам не может направить ради отдачи Парцов Гальгальта. Сокращение он может сделать только, ну что, у него было сокращение. Значит, сокращение он не хочет принять на себя. А что он хочет? Получить ради получения, несмотря на то, что это запрещено. То есть Никудот Десак не могут принять сокращение на Пхину Далит. А что они могут принять? То, что они могут направить ради отдачи. Получается, то, что Гальгальта может направить ради отдачи, они тоже включаются в это, а то, что спускается от Имы, то, что Гальгальта не может направить ради отдачи, а может только получать ради получения, на это у него не было сокращения, и Исаак не может принять это сокращение. Даже Гальгальта не может направить это ради отдачи, только ради получения, но что сокращение, в это они не включились, это для них слишком тяжело. Но Далит Гимел — это ступень меньше, и в нее они могли включиться. И есть разница. Три уровня. Далит Давиут на 20%. Далит Гимел, скажем, на 10%. Далит всегда на все 80. Далит на 80. Хотят получать. Далит Давиут не включается. Почему? Потому что это он хотел ради отдачи. Он не может. Он тоже не может. Но я не говорю, что он хочет получить 20% ради получения, а что он хочет получить 80%. И в чем он тогда? Во что включается? В то, что осталось в Гальгальте. В то, что он может сейчас получить ради отдачи. Получается, что вот этот момент, то, что он может направить ради отдачи, в это он включен. А то, что он не может направить ради отдачи, а может только получить ради получения, только он сделал на это сокращение, в это он не включен. Я говорю в том, что я могу, в том, что Гальгальта может направить ради отдачи, до этого места он берет силу ради отдачи, а в то, что он не может направить ради отдачи, и Гальгальта сама будет получать ради получения, и что у нее есть сокращение, у кого? У Гальгальта, а сокращение они не могли принять. Два момента тут есть. Есть там четвертая стадия, которую даже Ак Гальгальта не смог направить ради отдачи. Что он сделал? Сокращение. Они Никудот Десак спустились и увидели этот свет, который сам Ак не смог направить ради отдачи. И тогда они захотели получить этот свет, но не могут сделать на него сокращение. Захотелось. И вот, говорят, что они включились в Ришимот Далит Гимел, который Гальгальта могла направить ради отдачи. Это Ришимо осталось. Говорят, что они включились в эти Далит Гимел. Но возникает вопрос. Если сейчас они хотят получать ради получения, могут ли они направить ради отдачи Пхину Далит Гимел? Даже Пхину Бет нет. Не, Далит Гимел не могут, даже Пхину Алиф тоже нет. Так почему же мы учим, что Гальгальта и Наем остаются? Потому что это килим отдачи. Килим отдачи не подверглись сокращению и килим получения. Неважно, ни Далит Гимел, ни Бет Алиф, ничего. Все сократилось. А потом мы учим вот эти решимот, которые остались, которые должны получить наполнение через исправление Апсак. Они исправились так, что можно работать с ними на уровне Далит Гимел. Но Далит никогда не было разрешено получать на Далит. Невозможно продолжить свет. Итак, мы учим. Катнут называется, когда нам запрещено использовать Далит Гимел. Даже Бет, Хохма Пхины Бет, тоже запрещено использовать. Что же можно, поскольку это оставалось в Гальгальте, и он мог направить это ради отдачи? Говорят, что Зеву Капсак снова снимают ту Пхину Далит, которая включилась, и используют, что Далит Гимл. Об этом что вы спрашиваете?
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

עושה שמיים בארץ

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Тема, на которой мы сосредоточимся сейчас, это мы относимся к поручительству серьезно. Беседа, которая состоялась 4 июля с Равом, мы послушаем ее сейчас, беседа 14 минут, а потом поговорим, как мы можем взять нашу десятку и вообще кли и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас, от десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
1: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности? Так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем. Ну, кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
0: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, ну, в том, чтобы не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
1: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
0: Так что один зависит от другого. Каждый.
1: И к чему меня это обязывает?
0: Это обязывает нас, каждого из нас, проверять, от чего я завишу от другого и насколько он также воздействует на другого.
1: На сколько процентов я завишу от товарищей?
0: Ну, если мы говорим о десятке?
1: Да.
0: Ну, тогда каждый зависит на все 100% от другого.
1: На 100%?
0: 100%.
1: Ну, естественно, получается, если я на 100% завишу от Дуди, я вижу, что Дуди чего-то не сделает из того, что мы решили, то я, у меня, естественно, есть критика на него. Если бы я не чувствовал ответственности перед ним, ладно, ну, пусть делает, что хочет. Вопрос, как работать с этой критикой?
0: Нет, ну это уже другой вопрос.
1: Ну, это вопрос на семинар. Как работать с такой критикой? Поскольку я понимаю, чувствую, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
0: Да.
1: Чтобы продвигаться. Получается, что я завишу. Мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия. Я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
0: А они что делают?
1: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
0: Да.
1: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. И если ты не приходишь на уроки, я страдаю, в духовном плане. Я должен сказать или я должен замолчать?
0: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
1: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, что вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? Товарищ сердится.
0: Да.
1: И что делать в этом состоянии?
0: Ты чувствуешь, что ты его задел?
1: Нет, и я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос, что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут эта атмосфера. Я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок. Как правильно работать с критикой? Я люблю больше Шимона, он молчит. Дуди не люблю. Потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.

0: потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
1: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
0: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам, зачем. То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам ту критику, которая у меня есть. Я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину. Может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо. Почему ты так ведешь себя и так далее? И я привел к разъединению между всеми. И в какая польза? Лучше молчать.
1: Нет, не молчи. То, что я должен обращать внимание, обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.
0: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы, как относиться к такому товарищу?
1: Обычно я не отвечаю ему. Нет.
0: Что, слушаю и стараюсь сделать?
1: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
0: Можно принимать это так, что это Творец говорит со мной через этого товарища?
1: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
0: У меня есть решение. Скажите, так это или нет? Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы, как десятка, говорили, и десятка говорит товарищу, послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и, может быть, даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую, ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
1: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
0: Чего нам не хватает, чтобы это было практически?
1: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет произрастать.
0: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
1: Почему Творец?
0: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
1: Да.
0: Этого чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться, быть поручителем.
2: Да.
0: Мы хотим сейчас выяснить эту беседу в десятке и каждый сам с собой. Давайте начнем с того, что мы прочитаем два отрывка, и на каждый из этих отрывков мы проведем семинар, каждый сам с собой, а потом поделимся. Итак, отрывок номер один. Вопрос. Как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Что ты зависишь от всех.

чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем больше ты вкладываешь в это, тем самым ты будешь ближе к закону поручительства. Еще раз, прочитаем и подумаем в молчаливом семинаре. Вопрос, как развить чувствительность закону поручительства, Рав? Ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем более ты вкладываешь в это, тем самым ты станешь ближе к закону поручительства.

0: קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות?
1: Второй отрывок. Вопрос, к чему обязывает меня закон поручительства, Рав? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Еще раз. К чему меня обязывает закон поручительства? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Семинар молчания.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות.
1: Сейчас мы хотим провести активный семинар в десятках. Вопрос. Мы прослушали сейчас беседу, и вследствие беседы есть какие-то вещи, что я чувствую, что я должен изменить или добавить в своем отношении в десятке. Еще раз. А вследствие беседы чувствую ли я какие-то вещи, которые я должен изменить в своем отношении в десятке? Если да, то что это? И приводите конкретные примеры. Активный семинар, 5 минут, пожалуйста.
2: Нет, это не только вследствие этой беседы, но вообще есть такое ощущение, что можно еще добавить в поручительстве, в заботе о товарищах, тем, что я забочусь об объединении между товарищами. Это всегда кажется, что я не делаю достаточно, и всегда именно вот этот недостаток исходит от десятки, это как раз хорошо. Всегда надо думать, как можно добавить тут.
1: Я тоже думаю, что наша постоянная работа — все время искать, как добавить заботы о товарищах, беспокоиться об объединении, как Рав говорил. И до этого то, что мое поручительство, как мы учили сегодня, в тот момент, когда ты вспоминаешь, ты должен удерживать это Творца, потому что тем самым ты помогаешь товарищам тоже удерживать Творца, нет никого, кроме Него. В этом наше поручительство.
2: Если смотреть на жизнь, на текущую ситуацию, есть много чего можно добавить. Товарищи дают все время пример. В каждом действии, которое относится вообще к действиям десятки, и в каждом из этих действий есть еще что-то, что можно добавить. Добавить, изменить, да, приложить усилия.
1: Мы должны больше говорить об этой зависимости между нами, что каждый зависит от другого на 100%, и что он хочет из этой любви, чтобы мы приблизились, почувствовали эту зависимость. Это обязывает нас проверять, от чего мы зависим, насколько мы влияем. В течение дня мы должны ощущать, когда мы говорим об этом, читаем, и постепенно будет эта зависимость раскрываться. Когда человек не чувствует в десятке, что он получает какое-то пробуждение, ну, это должно быть нам понятно, что мы зависим друг от друга на 100%.
2: Мне кажется, что эта тема непростая, вообще непростая. В особенности то, что говорит, что нет такого, да, в одностороннем порядке. Поэтому нам надо говорить это все в лицо. Мое мнение, что нам нужно, да, запустить выяснение, что же такое, скажем, качественные усилия, что это те вещи, которые будут продвигать нас наилучшим образом, и какие вещи из того, что не хватает в поручительстве, на практике, в действиях или внутри, мы не справляем, мы не можем продвигаться. И если мы это возьмем как бы объективным образом, а не вопрос того, что мы как бы нападали бы друг на друга, как что-то такое личное. Нет, вот это условия, условия каббалистов. Соответствуем мы или нет? И говорите об этом самым открытым образом.
3: Мы...
1: Когда мы на уроке вместе, в десятке вместе, это легче. Но когда человек один в течение дня, вопрос как? В это время мы делаем больше усилий, чтобы быть более объединенными, пробуждать товарищей к объединению. В мыслях, в намерении. Мне кажется, это самое тяжелое. Здесь в это нужно вкладывать, вот в эти попытки. Это требует много сил.
2: Да, я думаю, конкретные примеры есть в работе, скажем, у нас. Скажем, есть это упражнение, глава десятки. Да, мы получили задание на течение недели, и сколько ты держишься за это и даешь этим пример?
1: Мы продолжаем говорить о поручительстве между нами. Давайте поговорим конкретно об ответственности нашей в десятке. Мы знаем, что наша ответственность выражается в разных действиях. Есть такие вещи, которые понятны и открыты, есть такие вещи скрытые. Да? У нас скрытая наука, тайная, да, всякие намерения и прочее. Есть скрытое и есть раскрытое. Скрытую часть мы отложим и будем оправдывать товарища во всем. Давайте поговорим о явной раскрытой части. И не раз мы видим, что есть некие действия, которые товарищ производит или не производит. И у нас есть всякие замечания, реакции относительно того, как товарищ говорит, относится, делает или не делает. Это может быть связано с нашим распорядком или с манерой говорить на семинаре, или относительно действий, которые мы решили в десятке, или рожь десятки. И давайте выясним это, когда я сталкиваюсь с такими состояниями, в которых, по моему мнению, я это отмечаю, что товарищ не выполняет свою ответственность в полной мере относительно десятки, как я должен с этим вести, когда я сталкиваюсь с состоянием, еще раз, когда, на мой взгляд, товарищ десятки не выполняет полностью свою ответственность в десятке, как я должен вести себя относительно него? 5 минут, пожалуйста, семинар.
2: Надо выяснить это, в первую очередь, как я. Какой я дал пример, как я поддержал его, как я организовал самое лучшее окружение, чтобы он тоже мог быть в поручительстве. Работа в поручительстве — это взаимная работа. Там мы должны поддерживать друг друга. Я думаю, что чем больше мы будем ближе друг к другу, тем больше мы можем открывать друг другу, поддерживать, помогать друг другу реализовать это поручительство между нами.
1: Давать пример. У нас не принято обвинять друг друга в чем-то. То, что происходит в десятке, мы стараемся поговорить об этом, почитать. И, может быть, это первый шаг. Действительно, приходить к товарищам с таким подходом, как вот Рав предложил, и Муши говорил о том, что если ты приходишь напрямую к нему, либо из любви, либо ты от имени десятки приходишь, в итоге нужно сделать так, чтобы у товарища было величие и важность, а не приходить как бы с обвинениями.
2: Я думаю, что как бы ведем себя в таких шелковых перчаточках, не обращаем не ставим четкие границы, о которых говорят каббалисты, что там жесткие условия. Мы очень так это такие все готовы прощать, да, то, что называется сглаживать углы, а потом это приводит к различным потом вспышкам, взрывам. То, что мы не занимаемся вещами на, как бы систематически и принципиально. Так пишет Рабаш, так говорит Рав, так нужно вести себя идеально образом. Мы это не выполняем, ну, а что тут поделаешь. Так, самым холодным и объективным образом отнестись, а не то, что как бы это воспринималось лично. То есть конкретно, да, обращение конкретное.
3: Да, в канирале Харакенеса Сириота Нахнукен Кибальну Кох.
1: На конгрессе десятки мы получили силы больше говорить, более открыто, обсуждать разные проблемы в десятке. И мы стараемся делать это не лично. И прежде всего, если я что-то вижу, то я должен проверить себя, может быть, я не прав. Может быть, стоит обсудить с товарищами, поделиться. И в итоге, так же, как Рав сказал в беседе, что нужно приходить со стороны десятки. Но это тоже не всегда работает, и товарищи не всегда принимают это правильно, потому что это против эгоизма, и каждый, конечно, понимает это и чувствует. Может быть, мы еще не совсем нашли правильный подход, но я думаю, мы продвинулись.
2: Нужно видеть, что относительно каждого товарища нужен отдельный подход. И это зависит от нашего согласия до всего этого. Если я знаю, что я что-то нарушил, я хочу, чтобы вы пришли, дали мне по башке. А есть те, кто не хотят, чтобы ему дали по башке. Потому что я не знаю, к какому результату это приведет. Тут нужна определенная чувствительность. То есть к каждому ребенку ты подходишь по-своему. И я не очень-то видел на протяжении долгих лет, что если ты кому-то дал по голове, что это привело к изменениям. Если это какое-то состояние, там, я не знаю, состояние здоровья, или там ощущение, или там, или не знаю, зарплата, с деньгами проблема, материально все время нас растаскивает в стороны. Тут несколько направлений в работе, как придать важность там, или молитва, чтобы свет помог товарищу, или статью почитать что-то, и, может быть, помочь ему, да, на всех уровнях, да, давая поддержку. А может быть, что действительно надо быть более жестким и критичным. Тут нужно много чувствительности выработать в том, чтобы как правильно, чтобы товарищ почувствовал силу от десятки, а не то, что его там в чем-то обвиняют.
1: Я вижу не только вот в этой беседе, вижу пример от Рава, что он принимает это, чтобы исправить, изменить. Скажем, критику, да, вот как он говорил в беседе, что если кто-то мне скажет что-то, я должен проверить, действительно ли то, что говорит товарищ, это мне поможет в продвижении. И относиться к этому внимательно. Вопрос, как мы создадим такую атмосферу, где каждый из нас хочет исправить себя. И если товарищ что-то говорит, то использовать это для продвижения, а не цепляться за это и начинать ссориться.
2: Продвигаемся к следующему нашему семинару. И мы хотим, чтобы сейчас мы покрыли любовью все это выяснение. И будем выяснять, как мы пробуждаем товарища позитивным образом через любовь, без того, чтобы превращать это в критику, которая приведет к разобщению. То есть как мы побуждаем товарища положительным образом, исходя из любви, не превращая это в критику, которая может привести к разобщению. Давайте 5 минут на этот вопрос.
1: Только работать над величием цели. Я не думаю, что у нас есть что-то другое, чтобы подняться над всеми состояниями. Лучше всего, я думаю, просто вместе читать каббалистические тексты, которые пробуждают нас. И это всегда помогает и всегда поднимает всех.
2: Я думаю, что ответ в самом вопросе. Да, если это из любви, так надо развивать эту любовь. Если есть любовь, то ты чувствуешь товарища. Как сказать, каким образом сказать, чтобы он это все принял? В момент, когда товарищ чувствует, что ты любишь его, ты исходишь из любви и заботишься о нем, то тогда ты можешь сказать такие вещи, которые не всегда могут быть приятны. Но это только в момент, когда есть вот этот слой любви. Над этим надо работать, все время усиливать.
1: Да, действительно, это задача, то, что тут спрашивают товарищи, мы в десятке тоже говорили об этом, как можно оказывать давление позитивное на товарища, чтобы он чувствовал, что это исходит из любви. Я не уверен, что мы нашли методику, но нужно об этом все время думать, чтобы товарищи говорили. Давление по природе своей неприятное. Это немножко такое странное понятие. Но мы говорим о желании получать, которое все время пытается куда-то убегать. И Творец дал нам такую непростую реальность. И мы должны помогать друг другу так вот день за днем, говорить об утреннем уроке, о важности. Мы видим, что товарищи со временем пробуждаются и возвращаются, потом снова отдаляются. Должна быть постоянная работа над объединением между нами. И верить, что в итоге это поддержит всех товарищей.
2: Тут есть как раз вопрос. Если товарищ не хочет выполнять минимальные условия, и не хочу каждый день приходить на утренний урок, но так тут ничего особенного не поделаешь, как только придать как бы такую окольную такую важность, непрямую, потому что пока еще десятки не выстроены таким вот образом, что человек должен выполнять эти законы всеохватывающим образом. Тут нет места тогда вообще входить в поручительство. У нас нет возможности войти в поручительство, если мы не выполняем все эти условия. Но тогда что происходит с товарищем, который не хочет это все выполнять? У меня нет ответа.
1: Я тоже думал, что прежде должно быть согласие со стороны товарища, что он готов принимать критику или не критику, не знаю, как сказать. Когда товарищи что-то говорят, я согласен с этим. Это сразу как бы бьет по эгоизму. И надо быть готовым, что ты готов получить от десятки. И чтобы это просто не вызывало раздражения и ничего не исправляло. Я вспомнил, когда Офир был рож десятки, я почувствовал такое давление на эгоизм, и мне это нравилось, потому что много лет я уже не чувствовал этого в десятке, даже в разных маленьких вещах. И у меня это было нормально, да, я все равно, я прихожу и так на уроки, но я не чувствую так, как это было в начале, когда я все время ощущал, не знаю, может даже сказать такое, угрозу для эгоизма, но это хорошо, так и продвигаются. Может быть, стоит об этом больше говорить и готовить это.
2: Да, то, что Иран сказал, это как раз интересно. Но если нет подобия по форме с товарищами, тогда вообще нет входа в поручительстве. Ну, что ты будешь делать тогда? Иксы. Уай, да, если нет подобия с товарищами.
1: Мы пробуждаем товарища позитивным образом, будем обсуждать это в десятках между нами. Это тема для работы на всю жизнь. Мы видим, что абьют это усиливается, а мы должны думать об этом все больше, как пробуждать товарища позитивно. И мы перейдем к отрывку номер 5, Бальсла, статья поручительства. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот и нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку он больше не боится за существование своего тела. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовы позаботиться о нем.
2: Да. Это была первая часть нашего урока, то, что касалось поручительства, связи между нами, где мы хотим раскрыть Творца. А теперь мы перейдем к еще дополнительным вещам другим. Первое, то, что связано с тем, что началось несколько недель тому назад, но сейчас это усилилось, это как бы вечерние уроки, почему это важно, что это, кому это, для кого это предназначено.
1: Мы уже более года хотим провести вечером такие уроки. Это не так просто, но вроде бы нам удается сейчас приблизиться к этому. Говорится о воскресенье, понедельник мы изучаем статьи Баля Сулам, а вторник и среду мы изучаем статьи Рабаша с акцентом на десятку. Для кого это предназначено? Прежде всего для всех. И для нашего сообщества учащихся, студентов, которые уже закончили кампус, начинают учиться в нашем сообществе, и также товарищи, которые учатся и 5, и 10, и больше лет. Почему? Потому что мы видим, что со временем не все могут приходить на утренний урок. Я не говорю, что все товарищи участвуют в утренних уроках, потом скачивают, но я говорю просто онлайн. Сидеть, учиться, обсуждать в десятках, на семинарах. Не всем это удается делать на утреннем уроке. И не все делают это на дневном уроке, потому что понятно, все-таки, ну, слушают много, это тоже удивительно, около 1500 до 1700 человек включаются в дневной урок, это рабочее время, в общем-то, в нашем регионе, но это все как бы слушания. Трудно сидеть и читать. Поэтому у нас остается только вечер, когда я могу прийти со своей десяткой, сесть перед книгой, могу задать вопросы. И поэтому эти вещи, они очень важные компоненты нашего учебного процесса, и поэтому мы открыли такой вечерний режим. И есть еще третья целевая аудитория. Вторник и среду акцент больше на израильскую аудиторию, остальные дни на мировую. Понедельник и вторник будут переводиться на все языки, а понедельник и среду предназначено это для ивритоговорящих. Те, кто могут приходить на все уроки. Очень хорошо. Те, кто не могут, пусть выбирают свой маршрут. И каждый согласно своим возможностям, согласно тому месту, где он находится. Допустим, мы понимаем, что в 12 часов дня, когда у нас здесь урок дневной, в Америке там 5 утра, и наоборот, где-нибудь во Владивостоке это там еще плюс 5-7 часов на Востоке. Поэтому мы открыли для каждого, когда ему удобно, когда удобно его десятки. Главное, чтобы вот это происходило, то, что, по крайней мере, раз в день у меня было час или два учиться вместе с моей десяткой и проводить семинары, которые мы проводим. Нужно понимать, что не у всех есть такие возможности.
2: Да, я хотел еще добавить, что когда-то у нас была учеба по вечерам. Долгие годы у нас была учеба по вечерам. Мы начинали день с утреннего урока, это основа нашей жизни. Потом рабочий день, а вечером мы снова встречались, чтобы учиться. И многих товарищей и подруг чувствуют необходимость тоже вечером сделать что-то с товарищами, то, что связано со светом, возвращающим к учебе, к источнику учебы. Поэтому это время, это как просто как прохладная вода, да, на усталую душу. Поэтому мы изучаем Рабаши и Бальсулям. На второй части, да, изучение Рабаши — это практика нашей работы в десятке. В каждой десятке, где выполняется работа, там всегда возникает вопрос, выяснение, да, необходимое наставление. Эти уроки как раз то место, где происходят выяснения. Скажем, например, мы приглашали на среду, да, на урок, кстати, Рабаши, все израильское кли, да, чтобы присоединились. И у нас было такое объединение очень мощное между десятками относительно новыми в кли. Раньше это называлось Никудот Шибалев, и теперь вместе с ветеранами, там из Хадера, тоже приехали. То есть это соединение с разными десятками, более молодыми, больше ветеранами. То есть все равно есть какое-то впечатление, вдохновение. Да, старожилы получают впечатление и вдохновение от новичков. Новички получают вдохновение и важность цели от ветеранов. И главным образом делятся опытом. Скажем, на этой неделе у нас было много выяснений, то, что касалось главы десятки. Каждая десятка, которая работает с этим, у них возникают вопросы и делятся своим опытом. Что я хочу сказать? Это место, где-то вторник вечером для мировой группы и среда вечером — это для Израиля. Этот вечер, где выясняют какие-то вещи, потому что мы иногда получаем вопросы от разных команд, от руководителей по языкам, что делать в разных ситуациях. И вместо того, чтобы это было как бы односторонняя коммуникация у того, у кого был вопрос, и он задает вопрос и получает конкретный ответ, так теперь это становится уделом всех. Все обогащаются этими подробностями. понятиями, выяснениями, ответами. Поэтому все десятки в мире мы их приглашаем на эти уроки, потому что на утреннем уроке у нас очень расписание очень такое плотное. Начинаем с Рабаша, с Равом, потом Птиха. Где место для десятки? Выяснять жизнь десятки вечером, ну и днем тоже, конечно, но днем большая часть людей работают. Вечером, в конце рабочего дня, можно прийти спокойно полтора часа, изучить статью Рабаша, выяснение сделать, касающееся жизни десятки, и мы таким образом растем, как десятки. Я сейчас обозначу это время трансляции, потому что каждый день это по-другому. Потом перейдем к следующей теме. Итак, вот это окошко, вечерние окошки, можно получить, задавать вопросы и ответы. Воскресенье, статьи Бальсуляма, в 4:00 до 5:30 вечером. Понедельник, статьи Бальсуляма, с 7:00 до 8:30. Это только на иврите. Теперь на иврите, потому что у нас есть проблема, да, не хватает кадров для перевода. Тоже будем рады это исправить. Вторник в 7:30 вечера изучаем статьи Рабаша со всем мировым кли до 9:00. И в среду изучаем статьи Рабаша с 7:00 до 8:30. Приходите, будем объединяться, углубимся.
1: И, конечно же, это не отменяет никакой деятельности по распространению. Если человек, допустим, был на утреннем уроке и дневном, желательно, чтобы вечером у него был какой-то тавкид, какая-то роль, и всякие встречи с руководителями по языкам и так далее. Это ничего не отменяет, это просто еще расширяет тем людям, у которых не было возможности участвовать утром и днем, дает им возможность поучаствовать. Если у вас есть потом специфические вопросы, что предпочесть, то или это, будем рады.
2: Идея очень проста. Чтобы магазин был открыт круглосуточно, чтобы каждый мог послушать эту часть, чтобы каждый мог найти свое место, что мировая группа меня, она отличается по своим видам, характерам. Сегодня, кстати, большое количество женщин, чтобы было место у каждого, чтобы найти свой путь и возможность продвигаться и подсоединяться. И будем надеяться, что свет будет проходить весь день, все сутки через Бнейбарух, через Рабаш, Бальсуляма, через нашего Рава. И вместе мы выстроим этот общий дух.
1: Перед следующей темой еще несколько сообщений по поводу учебного материала. Я получаю много вопросов. Я говорю сейчас об утреннем уроке ежедневном. После того, как мы закончим серию птихи, краткую, где-то через полторы недели мы закончим эту серию, мы перейдем к изучению ТЭС, начнем учить прямо с первой части. Всю часть, это будет серия с 2007 года. Рав проводил тот же режим. Будем читать первоисточник, будем смотреть урок Рава. И лекторы, товарищи будут отвечать на вопросы. Вдобавок, на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 18-19 июля, мы будем отмечать исход Ари. То есть утренние и дневные уроки будут посвящены этой теме, Ари и его учению. И третья трапеза будет посвящена Ари в субботу днем, так же, как сегодня у нас будет суббота днем урок. Мы проверяем такую часть, как вот похоже на первую часть урока. Мы прочитаем статью Рабашева, посмотрим урок записи с Равом и продолжим всякие семинары и так далее. Почему это важно? Почему я это подчеркиваю? Потому что эти уроки мы не будем изучать снова в течение недели, поэтому стоит приложить усилия, приходить и не пропускать, или, по крайней мере, подключаться и получать то, что Рав дает на этих уроках. Ну, перейдем к следующей части урока, к следующей теме.
2: Да, мы хотели из вот этих выяснений, которые делаем каждый день на уроках, днем и вечером возникает много вопросов. Тема, которая сейчас живет в нас, наша жизнь в десятке. Мы взяли новую тему, заниматься, обсуждать, пробовать, да, в этой лаборатории, где каждый в своей десятке. То, что называется глава десятки. И хотя мы уже говорили об этом и раз за разом, представляли слова Рава, все равно каждая десятка, она особенная, отличается, и каждая десятка реализует это по-своему. И отсюда, на вечерних уроках, о которых мы говорим, возникают вопросы, которые стоит, чтобы все их услышали, как бы познакомились. У нас десятки тоже. Мы тоже выполняем этот проект и исполняем это на практике, но тоже очень важно проникнуться со всем мировым колеей, все, что происходит во всех разных десятках, и в Израиле, и по всему миру. Например, был вопрос такой от одной из десяток, даже две десятки, ну, каждая по-своему, тема. Что происходит, когда десятка не согласна, не готова, не созрела еще, нет внутреннего готовности, есть даже такое сопротивление, чтобы кто-то один был главой десятки. Ну пусть будут два, трое, да, главой десятки, чтобы это не был кто-то один, да? То есть не один за другим, а вот одновременно, да, в определенное время, скажем, за неделю двое-трое, вот они глава десятки. Наш ответ — нет, нет. Указание было очень четкое со стороны Рава, чтобы это реализовалось. Один человек, глава. Почему? Там куча причин и вариантов, как это. Сейчас мы не будем это сейчас делать, у нас нет времени для обсуждения. Но решение такое. Десятка, которая с этим работает, там один человек является главой десятки. Еще был вопрос, что думает руководство товарищам, которые против того, чтобы начать вообще это упражнение «Головой десятки». Часть товарищей говорит «да», другие говорят «нет». Один даже сказал «я не согласен». Не согласен, чтобы этот проект, чтобы это упражнение началось, да, в нашей десятке. Снова тут тоже ответ, да, в том, что если в инструкции для рож десятки, десятка должна прийти к решению единогласно. Столько, сколько есть против, анти, все. Тогда не начинать это упражнение, то есть все мировое кли, может быть, вы последняя десятка, которая этого не делает, и все равно решение должно быть полноценным, как один человек с одним сердцем, единогласно, все товарищи без исключения, где все согласны начать это упражнение. Трудно, неприятно, хотели бы, может быть, принять решение по-другому, но таков наш путь. Мы должны решить единогласно. Есть обсуждение, не получилось, значит, на следующей встрече будем обсуждать. Не получается? Еще через встречу. Очень важно от этого не отказываться, не откладывать в сторону. Очень важно. Это такая серьезная тема. Не надо это откладывать. Хорошо, ладно, это наша ситуация. Мы не можем сейчас принять решение. Это сейчас наша ситуация. Мы это сейчас узнали. Но мы знаем, куда мы должны прийти, и к этому прийти. Это очень важно. Как один человек с одним сердцем. Что делать, что есть только один, который готов начать, а все остальные опасаются? То есть как бы десятка согласна на упражнение, да, в отличие от предыдущего вопроса, там были один или два, которые против, а тут все согласны. Но только кто-то один говорит, я готов на данный момент быть главой десяткой. Начинать упражнение или нет? Начинать. И мы слышали также вот из опыта, из попыток рассказывали, да, десятка какая-то, да, не важно сейчас, не называй имени, подруги, не хотели начать, только двое согласились, эти две были неделю за неделю, и потом это создало желание у других тоже, чтобы стать главой десятки, и они продолжают это упражнение, теперь все уже на том, чтобы все там пройдут через это. Если есть общее согласие в десятке начать, но только одна или две, там, ну, один или двое согласны быть главой десятки, начинаем. Мы сейчас не будем сейчас открывать это обсуждение, но очень важно, чтобы каждая десятка продолжала выяснение. И каждый раз, когда сменяется одна глава на другую, да, когда мы передаем эстафетную палочку, проверять, как мы работали по отношению к нему, как он ощущал эту роль, что мы выясняем, что нового на последней неделе, потому что тема нетривиальная. Мы в этом смысле первопроходцы среди всего человечества в этом упражнении, тем более в это время. Поэтому очень важно выяснение. Поэтому если есть вопросы, тогда вечерний урок. Да, о чем мы говорили, вечернее время — это как раз время, чтобы поделиться, не оставлять в десятке, а предоставить всем, чтобы все могли воспользоваться опытом.
1: Ну и прежде чем мы перейдем к трапезе, хотел сказать по поводу трапез. Как вы обратили внимание, мы вернулись к прошлому распорядку, который был на трапезах, что первые 10 минут на трапезе выделяется время на то, чтобы поговорить, это нормально. И потом мы начинаем лыхаем, почему, что, откуда это пришло. Это пришло от Рава, который давал нам такие указания постоянно оставлять время на то, чтобы поесть, что-то, может быть, перекинуться парой слов в начале десятки. И есть у нас те, кто занимаются контентом, они обсуждают и создают эту атмосферу единства.
2: Я поделюсь, как у нас десятки три недели, да, мы уже делаем. Что у нас? У нас круг лыхаем, то, что мы чувствуем вот сейчас, тема актуальная, то, что было на этой неделе, там, что казалось, главы десятки, еще чего-то, что нас впечатлило, урок этот. Это очень важно, потому что такое неформальное время, очень удобно это сделать. Можно это в комнате Арвуд тоже делать.
1: Используют возможность. Давайте поддержим Эйтана Линко. Он стал начальником трапез. И поблагодарим Ярона Лейбовича, который много лет вел трапезы.
2: Еще благодарность всем нашим товарищам и подругам, которые приходят сюда, чтобы обслуживать здесь, да, где вообще по всему миру, да, обслуживать все наши трансляции. У нас мечта такая, что мы будем транслировать 24 часа, 7 дней в неделю, чтобы свет распространялся по всему миру. Постепенно продвигаемся шаг за шагом, утром, вечером, днем. Наши товарищи, подруги берут на себя разные обязанности в разных системах, переводчики, переводчицы по всему миру, чтобы мы поддерживали друг друга и чувствовали, что мы прикладываем путь свету Рава во весь мир. Поэтому огромная благодарность от имени всего человечества.
1: Последнее сообщение. Сегодня вечером, в субботу, с 7 до 8 вечера состоится встреча руководства с группой Петах Тиквы, израильской Кли. Это будет в Зуме на иврите только. И встреча будет на тему построения суки. Да? То, что нам предстоит в ближайший суккот, будут возможности задать вопросы-ответы, провести общее обсуждение. Линк на Zoom будет выслан. И споем.

0: השני, מה כתבת שם? בעליותים?
1: בעליותי. פגשת את החילפת.
0: כן.

0: זהו בחינת שכולם נחשבים כאחד, על ידי זה דווקא עיקר קיום התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון.
1: Именно через поручительство, в котором все считаются единым целым, именно через него достигается главное выполнение Торы. Ведь главное в любви — единение — это в отношении желания. Когда каждый удовлетворяет своего товарища, между ними нет никакого различия в желании. И все включаются в одно желание, с помощью чего включаются в желание Высшего. Мы хотим начать нашу трапезу с большой любовью. И тот закон поручительства, который мы изучали сегодня, означает, что поручительство — это не то, что человек принимает на себя в принуждении, а в радости и в любви, из того, что он ценит товарищей, любит их, уважает их. И чем больше мы хотим соединиться сердцами, тем больше закон поручительства входит, и мы все принимаем это с радостью и уверенностью. Так на этой трапезе это то, чего мы хотим достичь, чтобы закон поручительства был в нас, в нашем объединении. Приятного аппетита!

0: друзья Лехаим. Thank you. Безман же бали адам махшива у рацион то.
1: В то время, когда приходит человеку мысль и хорошее желание, он должен понимать, что это приходит к нему свыше, и он должен воздать за это благодарность Творцу, поскольку тем, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. Давайте прочитаем еще раз. В то время, когда к человеку приходит какая-то хорошая мысль или желание, он должен верить, что это пришло к нему свыше. И он должен воздать за это благодарность Творцу, поскольку тем, что он благодарит Творца, этим духовное обретает у него с каждым разом все большую важность. Да. И мы должны благодарить за то, что мы находимся в таком состоянии. С одной стороны, большая ответственность и величие, с другой стороны, должны благодарить за то, что мы находимся под воздействием этого закона, закона любви Творца, то, что Творец дает нам. И у нас есть все возможности, если мы смотрим за то, что какие уроки мы получаем, которые были больше 20 лет назад, когда Рав дал каждому направление, как ему развиваться и развиваться самостоятельно, и выстроить духовное тело, духовный парцов. И действительно, у каждого из нас есть настоящий гуф, который позволяет нам построить духовный парцов. Что нам еще нужно, чтобы быть в благодарности? Мы проходим состояние, мы все это проходим на себе, испытываем то, что чувствуем в десятке. Вот буквально в десятке, как нам реализовать это? Нам необходима ответственность, и нам нужно поручительство взаимное. Мы чувствуем, насколько мы зависим друг от друга, и как нам все отнести к тому, что нет никого, кроме него. И я не называю это даже каким-то упражнением, а просто мы каждую неделю у нас есть новые глава десятки, и как нам развиваться в этом, делать действия. Все время вы должны стремиться к этому. Мы получили все возможности, все средства заниматься отдачей. Творец хочет, чтобы мы росли. Так давайте будем только в благодарности. Я благодарю лично всех, всю нашу великую святую группу. Большое спасибо вам всем, что я расту вместе с вами. Спасибо за мои десятки, спасибо Раву и всей цепочке каббалистов. Спасибо. Лехаим. В этом мире у нас есть только одна свобода выбора. Впечатляться от группы в возвышенности цели. У нас, у человека есть в этом мире только один выбор свободный. Впечатлиться группой и величием цели, возвышенностью цели. Действительно, это занимает нас очень много времени, много лет. Не бежать прямо к Творцу, а прежде всего привести себя в порядок, так, чтобы мы могли заботиться о товарищах, о группе. И Рав говорит часто, что мы должны просто держаться друг друга, держаться эту точку маленькую вместе и все время стараться стремиться развиваться, пока много лет занимает, пока человек не начинает понимать, что он в своем сердце должен держаться за группу, за товарищей внутрь группы, прийти в центр десятки, и когда там ему что-то светит, он начинает там искать Творца. И то, что можно сделать, это только поблагодарить и благословить за то, что мы с каждым разом начинаем принимать все больше это условие от любви к творениям к любви к Творцу. Лехаем, друзья. Сейчас у нас есть в мировом кли очень важное событие. Группа Сан-Франциско приходит сегодня, у них пикник, товарищи приходят. Очень много времени у них занимает приехать. Давайте послушаем их, как они делают усилия для того, чтобы встретиться. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень люблю это ощущение, когда ты должен говорить перед товарищами. И все, что ты хотел сказать, это пропало. И все, что осталось, только что есть в сердце. И наши сердца сейчас наполнены радостью и благодарностью. И вы сказали, что мы не говорили, начиная с ковида, но это неверно. Когда у нас есть возможность говорить, всегда происходит так, что это или какой-то праздник, или конгресс, или еще что-то такое другое. То же самое происходит сейчас у нас. Есть сейчас великие гости. Мы на следующей неделе дежурные, а завтра у нас есть такое особое собрание, когда вся группа и все общество вокруг Сан-Франциско в радиусе многих километров приезжают вместе на пикник. Мы хотим отпраздновать нашу встречу и величие того, что у нас есть поручительство, величие наших учителей. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать наше объединение, нашу связь между товарищами, между точками в сердце. И я хотел сказать, что у нас есть особый гость из Канады, он сам из Казахстана, и очень много он хочет поделиться многим с товарищами, то, что у него есть в сердце. Дорогие друзья, я никогда даже не мечтал быть в таком месте, такое внутреннее объединение огромное. И я приехал несколько дней всего, и я написал Джозефу, и он сразу же соединил меня с Сашей, и группа Сан-Франциско просто подняла меня на небеса. И такое облако радости, поручительства, любви. И в мире Творца у нас же нет никаких случайностей. И встреча, может быть, она не всегда происходит редко. Завтра у нас есть очень особое событие. Товарищи сказали, что группа так вот собралась в таком количестве, больше 40 человек. Может быть, это было последний раз больше 5 лет назад. Это очень особая возможность соединиться, быть вместе, быть в связи между нами, в объединении с этой особой десяткой, с такими великими товарищами. И в этом та радость, которую мы должны развивать. И давайте удостоимся быть там, дорогие друзья, Лехаим. Thank you.

0: להתאמץ ולרכז כל עבודתו
1: постараться делать усилия сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. Дорогие друзья, следующее наше событие — подготовка к уроку в 15:45.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1203 страница, читаем вместе. 27 минут в нашем распоряжении.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, и сказал, да благословит отроков. И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано, и благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа. А он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый Эт. А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэля. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым Зеранпин, или Исуд Зеранпина. Ибо Исуд называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зора это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина. Что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
2: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающим. Это называется единение Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижние способствуют тому, чтобы свет проходил вниз. Тогда как если нижние не работают с намерением ради отдачи, это вызывает страдание Шхины. То есть наверху есть страдание от того, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдание Шхины, называемое Матерью сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило душу Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускается, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мире, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания. Потому без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины. Ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой и заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной? И сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно. И они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света и кли, считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
2: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны светов. Поэтому это называется страданием Шхины. Как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием Шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло по желанию его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что оно получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его Шхина.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин, а это чертог хохмы, включенный в бет. Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работы ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась из-за рамки, что называется единение Творца с его Шхиной. и из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
2: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако Святой Субботы не требуют никаких усилий для их привлечения. А причина того, что Святой Субботы не требуют усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. И благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «килим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновля благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
2: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется «мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя. То есть «Аллилу-Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов «благословение человека» — сыновья. Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако это работа, чтобы все действия его были ради отдачи. Это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано: «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец и Сильный Твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек, означает, что когда я хочу прилепиться к «Я, Творец Всесильный Твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание, идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере выше разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я, Творец Всесильный Твой». То есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве «Творец Всесильный Твой». То есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный Твой». И тогда они насмехаются и проклинают. То есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что это работа, чтобы человек удостоился свойства «Я, Творец Всесильный Твой», для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
2: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано: много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
1: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
2: А он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий на Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «мисував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хесед, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. Получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед.
0: נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
3: ויסולם קרח א', דף שינצה.
2: ברסולם, פרווי תום, סטרניצה 391.
3: הרבי מדגיש שאיסורים ומיקובים.
2: Снова и снова רבי подчеркивает, что страдания и боли, отталкивание, проблемы, неудачи, разочарования, то, что человек получает, когда продвигается, когда хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, которые потом становятся теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, и как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытие, возникает раскрытие. В этом, по сути дела, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, стороны творения, стороны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что... Если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним свечение хухмы, называется тогда радость, и тогда происходит зевук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Йосеф, Йосеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
4: Да. Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
2: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть Творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которое раскрывается в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли шхины. То кли этой шхины находится и у Творца тоже в бине, бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание. Как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание шхины гораздо больше, чем страдание нижних. В том, насколько бина больше, чем душа.
3: То есть
2: в шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
4: В сущности, это место, где ощущается хисарон.
2: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с Келим, которые еще не исправлены, пустые.
3: И
2: со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти Келим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — то, что ощущается. И это называется страдание шхины.
4: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
2: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. там есть что-то нехорошее, болезнь. Если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу. Так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто оторв в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и творением. Эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы в советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина. А в будущем, в конечном счете, когда эти боли, эти страдания умножатся, они все-таки заставят человека найти причину, почему они есть. И тогда человек будет искать и свяжет эти страдания с их источником, то есть Творцом. И тогда он придет к состоянию, когда весь характер страданий, каждая боль, каждый характер страданий, каждая боль отдельное, приведет ему к тому, что он должен исправить, какое свойство и в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
4: Я хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
2: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно. Допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова. Что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина, где дефект. Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какое-то еще. Если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных. Излечивающий сломленных сердцем.
4: Как стать специалистом?
2: Сказано, и войдет врач. Есть в субботних песнопениях такое, да? Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Пример, мы должны просто понимать, чего не достает нам. Нам не хватает, на самом деле, картины, как связать наш удар с его причиной. Да. Ты хотел спросить что-то?
4: Мы все время говорим, не надо искать, не нужно развивать хиссарон и прямую связь, искать за этим всем реальность Творца. И искать, почему именно такой удар, то есть не искать, а не идти на такой хиссарон.
2: Мы еще не понимаем, почему сейчас пока что нам нельзя делать расчетов, почему я получил такой удар или другой, как я именно получил это, как это... Потому что мы сегодня не можем это понять правильно. Это просто дикая какая-то фантазия, ты не примешь это как правильно. Правильно это все время быть замкнутым на Творца и не давать ему уйти из моего поля зрения, и насколько можно с помощью разных помех и ударов и хороших вещей, неважно, все связывать с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И постепенно, с помощью этого, я начну из этого также чувствовать его свойства против моих свойств, как будто и из этого учиться разным способам поведения. Это придет. В конечном счете, в трех линиях, когда человек работает, он знает, что находится одно против другого. И там действительно исправление приходит посредством просьбы, но после того, как человек видит вместе с ударом, какой изъян в ней точно в этом ударе, и какое лекарство, и какое наполнение, то есть как будто здоровье, которое он возвращает себе. Это он видит неисправленные кли, против света, который присутствует. Он знает, как, в каком свойстве, которого не достает ему в неисправленном кли, он должен произвести исправление, восполнить отсутствующее с экраном, а потом видит наполнение, благо, которое наполняет это место, которое исправлено.
4: Вопрос относительно того, о чем мы говорили, что человек будто не должен получать какую-то информацию, если до этого не удерживает ощущение, что Творец — это тот, кто действует в реальности. Есть информация, которая доходит, входит в меня, не спрашивая, хочу я получить или нет. Что же тогда это означает? К примеру, вы сказали, что не слушает новости, пока не выстроит внутреннее состояние, что есть Творец. Так я не буду слушать, но мне кто-то поведет и расскажет.
2: Я сказал так, человеку нельзя соединяться с внешним миром и даже с самим собой до того, как он соединился с Творцом.
4: И что означает связаться с внешним миром?
2: Соединиться с Творцом, выстроить связь так, что нет никого, кроме него. прежде всего, то, что я должен сейчас видеть, слышать, чувствовать, это приходит от Творца. Теперь что мне, ко мне приходит от Него? И тогда раскрыть как бы все органы ощущений для ощущения. И тогда ты будешь получать их в правильной связи с источником. Может быть, будешь неправильно расшифровывать. Может быть, понимать, ну, согласно тому, как ты можешь, неважно. Но, по крайней мере, ты уже связан с источником, что это приходит от него. То есть ты уже находишься в каком-то как бы состоянии. Это первое. Второе. Я не говорю здесь о себе, я всегда говорю вам первоисточник. 64-я страница при Хахам, письма, где написано «Исраэль, пути Торы, Творец единый». Если ты связываешь ты и он, то, что есть между вами сейчас отношения вместе, в одну точку, да? То есть ты уже находишься в каком-то как бы контакте с ним. И все. Теперь на этот контакт у тебя есть мир, год, душа, три свойства, которые должны прийти. Так сейчас придут на этот контакт разные путаницы в разных состояниях, соответственно, тому, что ты поднимаешься и опускаешься, и разные изменения между вами в ситуациях, которые он тебе устраивает. Но это будет уже, войдет как усилие в соединении с ним. Других усилий нет у нас, только в этом. Вот и все. Так на странице 64 и 70 два письма. Нет никого, кроме него, из Шамати. Да, шхина в изгнании. Три этих статьи — это базовые статьи Барасулама. Вот и все. Так на это я... На этом я основал свое толкование. Нет претензий к этому толкованию. Я хочу понять это. Порядок действий какой?
4: Порядок действий какой? Прежде всего искать, если ты вспоминаешь. Или если ты не вспоминаешь, тогда никакого суда, если ты находишься ниже всего этого состояния, ты вспоминаешь о работе, а тебе что-то напоминают, тебе забыли. Вообще люди гуляли где-то в каким-то мирам, пошли на работу, удалились от Песаха, там, не знаю, где-то в каком-то месте находятся. То есть на протяжении дня, в принципе, такое забытие. То есть прежде всего напомнить друг другу, не знаю, через какой-то сигнал в телефоне, как-то так, напоминать. После того, как напомнили тебе, через группу свыше, как-нибудь, может, ты будильник поставил, ты тогда начинаешь работать.
2: Начинаю работать, первый шаг в работе.
4: А какой первый шаг? Начни его искать. Нашел, допустим, какую-то мысль, какое-то внутреннее ощущение, с ним, удерживай его, держи его, возвращайся к обычной жизни, но вместе с таким ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его ощущения, от того, чтобы его чувствовать?
2: Об этом я спрашиваю. Что называется, насколько ты можешь не убежать?
4: Ну, то есть, допустим, я буду смотреть новости, слушать новости, 2 минуты. Я могу связать это с Творцом. То есть, что это от Него приходят какие-то страдания, и мы должны это почувствовать, и должны поднимать внутреннюю часть мира, связь с Ним выше всего внешнего мира и всего происходящего, все, что не относится со связью с ним, в работе с ним. Если я могу с помощью всех этих помех пробудить еще больше себя к этому пути, в соответствии с тем, что Барасулам пишет, то, что страдания приходят из-за того, что занимаются внешним, а не внутренним, в конце предисловия книги Зоар, то тогда, если я укрепляюсь благодаря разным помехам, новости или чем-то таким, тогда я продолжаю вместе с ними. Будто бы как Ахаб, подъем Ахаб Далия, ну, якобы, да, не представляет себе ничего такого. Так я укрепляю связь. И это авиют входит в связь с ним, и тогда раз за разом я выстраиваю все больше и больше. Буквально как из тонкой нити появляется уже такую целую трубу связи. Авиют растет. Но если я вижу, что после 2-3 минут прослушивания новостей большая часть страданий, горя, страха, боли, все, что есть во мне, приводит меня к отключению от него, то, что я погружаюсь в животное состояние, больше мне нельзя это слушать, не надо продолжать. Просто я тогда выхожу из внутреннего во внешнее, и тогда... ничего от этого не выиграю, тогда я должен вновь прекратить и обновить связь. То есть я должен беречь где-то граница. Вот это учеба. Как сделать, ну, скажем, в будущем экран, чтобы связь с Творцом, неважно, что это уровень пока еще душевный, для меня связь с Творцом должна быть важнее всего происходящего в этом мире. А для Творца вообще не важно, находишься ли ты в состоянии какого-то животного наслаждения, или ты в туалете, или ты здесь на уроке Зоар. Для него все это одно и то же. Для него важны твои усилия, твое отношение, как ты связываешь все с ним. Так постарайся. Не может быть такого случая в жизни, который бы ты не мог связать с Творцом, если уж на то пошло. Но там, где ты видишь, что есть разрыв, значит, ты находишься вне работы, ты должен начать эту работу заново. Все? То есть еще раз точка связи, и так постепенно.
2: Когда у тебя есть часы, которые измеряют 2 минуты или 3 минуты, ты проверяешь внутри, ты еще связан с Творцом или нет, это нормально. Нормально. То есть как будто у тебя пульт в этой игре в руке. Я могу выключить, могу не выключить. Но есть картины в жизни, когда у меня в руке нет этого пульта, я не могу выключить.
4: Рабаш говорит с помощью привычки. Нет такого, к чему человек не мог бы прийти, к ощущению, чтобы просто поместить себя в

0: окружение, чтобы было достаточно сильное, чтобы подействовало на меня сильнее, чем окружение, в котором я нахожусь, допустим, исходя из необходимого минимума. Скажем так, потому что в тот момент, когда есть выбор, я уйду оттуда.
1: А что значит нахожу?
0: Больше необходимого минимума. Я не говорю сейчас, что я сам захожу в такие вещи, как вы описывали, делаю это из своего желания. А я состою в плане порядка дня, необходимого минимума из разных действий, которые человек исполняет. Как я могу внутрь этих действий связать внутрь окружение достаточно сильное, чтобы защищало меня, чтобы замкнуло меня на эту цель, позволило бы окружению, в котором я нахожусь?
2: Если не решам...
3: Ну, нет у меня... Точнее, у меня есть общий один рецепт. Начинайте это делать. Все, вы сами увидите, насколько можно жить вместе и с работой, и с Творцом, и с женой, и с Творцом, и с покупками, и с банками, и со всем, во что мы входим и выходим, со всем смешиваемся, и вместе с Творцом вместе. Это возможно. Есть множество людей в мире, которые так и делают, и которые чувствуют это сами и не имеют никакого отношения к Каббале. То, что относится именно к Каббале, мы поговорим еще позже. Спроси какого-то хасида, он тебе тоже скажет, что есть такое, существует. Но это все еще не относится к Каббале. Это просто когда ты хочешь через силу установить для себя правильную реальность. То, что в твоем мире, всегда есть место для Творца. И все. Вот и все. Только об этом говорит множество книг, и не только в Каббале. Это все еще...
0: Называется неживое?
3: Неважно, не хочу, достаточно так.
0: Что такое эти вещи, мир, год, душа?
3: Почитай сам на 70-й странице Прихаха. Читал? Как Рабаш сказал мне, 70-й пункт, прочитай 70-й странице, почитай 70 раз. Я не шучу. Был на операции простаты в больнице, не в Беленсоне, а в Тель-Шамере. Я пробыл вместе с ним там 3 недели подряд. И как-то он прочел это письмо и сказал, знаешь, ты почитай. И я прочел раз, два, сказал ему, ну, я и раньше это письмо знал. Это было 86-й, 7-й год, не знаю. Так я ему сказал, что не очень понимаю. А он говорит, знаешь что? Читай, пока не поймешь. Сколько раз? 70 раз. Я это читал. Может быть, не 70, я уже перестал считать. Ну, может быть, больше 50 раз. Не это важно. Почитай. Читай. Человек должен, это входит в усилие, надо так делать.
2: Ну, нелегко, лимут.
3: Пойдем учиться. Нужно быть, должно быть постоянство.
0: Что нужно понять из этой неудачи?
3: Да ничего не нужно понимать. Это неудача или не неудача, не имеет значения. Человек не должен сожалеть о прошедшем мгновении. Отбросил, все. Так должно было быть. Относиться к этому... Так вот, все время быть в раскаянии, то, что называется, вход стучащим в раскаянии. Нужно быть так в этом. Да и вообще, нужно понимать это с чуть большим пониманием и с любовью. То, что забывают, то, что нас выбрасывают, и еще, и снова, и снова. Это не то, что мне это безразлично, а должно быть понимание, что это и есть путь.

0: Еще капля, еще капля, еще. Наоборот, то, что меня выбросило, по-видимому, я закончил предыдущий этап. Принимать это так с легкостью, начинать с удовольствием еще раз.
1: Когда я смотрю на вас, то все время как бы вы на фоне доски. Это связь с Творцом, может быть, чувственная. То есть что я все время говорю «Творец, Творец» в голове. Есть какой-то как бы фон?
0: Ну, вчера были съемки для российского телевидения. Я привел пример. То, что, как мне кажется, ну... Кажется, что Бурштин написал. Кто писал о трехмерной картинке? Может, Ицик? Да, я привел этот пример. И это сработало. Я видел, что они поняли. Я говорю, если мы меняем фокус с новыми свойствами, с новым подходом, мы можем видеть через этот мир, как в таких картинках. Как они называются? Есть какое-то название таким картинкам? Да не, не панорама. Панорама — это...
1: Голограмма?
0: Да нет. Это не... Голограмма. Ну, трехмерная картинка. Голограмма — это совсем другое.
2: Ты
0: можешь... видеть, если ты так вот силой входишь, меняя фокус. Обычный фокус мне непривычен, тебе наоборот нужно сместить его, как бы так рассеять зрение.
1: Расфокусироваться,
0: да. И тогда ты видишь там целую жизнь, картинка, видишь в глубину эту картину. Так, точно так же ты можешь видеть этот мир. Войди чуть глубже. Делать это с помощью экрана, это непросто. Но вот сейчас, пока ты пытаешься, это называется временем подготовки, когда ты стараешься увидеть за всей этой внешней реальностью то, что за ней есть глубина, а там есть сила Творца. Наладь связь с ней. И об этом говорят все. Потом, когда мы будем стараться так делать, мы придадим достаточное количество усилий. Уже после этого мы пойдем по пути Каббалы. А пока все это ищут, все хотят через это внешне увидеть, что за ним стоит. Есть у нас внутренняя подготовка, есть у нас уже и в учебе, и те света, которые на нас подействовали, дают правильное направление, чтобы войти в эту картину, не так, как весь мир.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Мы берем правильное отношение к Творцу выше любых состояний. Какие бы ни были состояния, мы должны определить свое отношение к Нему. Рав говорит, что все проблемы и сложности — это келим, которые потом становятся ощущениями, когда человек чувствует близость к Творцу. И то, что человек в своем порядке работы должен искать связь с Творцом. Через все, что с ним происходит, нужно удерживать связь с Творцом и с этим возвращаться к обычной жизни. То есть как Творец нам раскрывается в каждом состоянии. И именно когда человека отбрасывают, означает, что он завершил предыдущую ступень и раскрывается ему новое.
1: Да, Рав еще сказал, что если меня выбросило из какого-то состояния, то, видимо, я уже произвел исправление, и нужно относиться к этому с легкостью. Не цепляться за состояние. И то, что Фир сказал, я это записал, мне кажется, это важно. Что прежде всего, если человек не помнит о работе, в этом состоянии ничего нельзя сделать. Это, видимо, Творец отключил его. Но если он вспоминает, то есть весь этот процесс, И также нужно делать напоминания и с помощью группы, чтобы помогало тебе вернуться к правильной мысли, вспомнить, что это исходит от Творца, и ты сам тоже, даже будильник.
0: Да, нужно становиться специалистами. Нужно, так понял, что нужно просто делать, делать и делать все время. Развивать такой мускулы новые, с которыми мы не знакомы, нужно работать изо всех сил.
2: Еще
0: точка, о которой говорилось, я почувствовал, что это на самом деле то единственное, что должно меня должно все время заботить. Как связывать абсолютно все, всю реальность с этим. И тут только группа может продвигать нас, каждого. А мы дадим все, что мы можем группе, группа будет нас продвигать.
1: Да, это действительно момент, очень сильный все это объяснение, как удерживать Творца, как на самом деле так строить будущий экран, чтобы, по сути дела, мы каждый раз пытаемся войти во внешний мир только через настоящую внутреннюю картину, что это исходит от Творца, и зачем, и даже если мы выходим из этого снова, и снова входить, и, не знаю, там хороший пример был, что смотришь новости и готов видеть в этом все, что это Творец дает, потому что мы, чтобы приблизились к нему, к внутренней работе, все проблемы, которые есть у тебя, и потом, если ты выходишь из этого, просто прекратить и снова как бы войти и как бы... Не говорю, что да, никто не о себе, это кто мне, мы должны слышать, что мы способны на это, к этой работе. Очень важно, что он говорит, что даже если есть много людей, которые как бы пытаются делать это, но мы из светов, которые получаем на уроках, у нас есть сила сделать это правильно. Согласно Каббале, и с помощью этого действительно приблизиться к Творцу.
0: Я отметил только один отрывок. Были помехи разные во время урока. И здорово, что Иов послал этот отрывок. И Эфир об этом говорил, и еще. Спрашивали Рава, когда начинаю работать, какой первый шаг? Рав говорит, что первый шаг — это прежде всего искать Творца. Нашел, допустим, промелькнула мысль, внутреннее чувство. Удерживай его. Удерживай и возвращайся в обычную жизнь, но вместе с этим ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его чувства, чтобы его продолжать чувствовать?
1: Да, нужно только принимать в расчет, у нас сейчас нет всех данных, чтобы правильно понимать их, всех состояний, которые приходят, и поэтому правильный путь — это быть замкнутым на Творца, нужно связывать все с ним и возвращаться к этой связи как можно больше, и тогда я начну ощущать его свойства против моих свойств. И это действительно, да, то, что важно, это все время быть последовательными в том, что мы хотим найти во всех состояниях связь с ним, присоединять Творца ко всякому состоянию и этим определять правильную реальность.
3: Мне очень
0: понравился отрывок, что до того, как мы обращаемся во внешний мир, мы прежде обязаны сформировать связь с Творцом.
4: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть, шестой пункт. Мы сейчас прочитаем шестой пункт Ари. Снова. Труды Бальсулама. Нет. Учение десяти сферот, второй том, шестая часть, 396-я страница, Шин Цадик Вав. Шестой пункт. И хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые внутри ма и бон внутренних, и с ними вместе поднялись внутренние ма и бон. И тогда эти ма и бон — это их ман к самим таймим де саг, которые не облачены внутрь ма и бон. И они примерно как Аба Вима и Ишсут, так как подобно тому, как для Ибур зон, зарождение зон, то есть еще раз, подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высшие Аба Вима и Ишсут, включаются вместе с ними. Также и здесь Таамим де Саг производят зивуг со всем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот де Саг присоединяются к ним и являются, идут вместе с ними. И потому они пока еще не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсуд. И тогда порождаются внешние бон и их облачение снаружи. И вот таким образом родилась Никива здесь сначала. Читаем еще раз шестой пункт. И вот, хотел вывести также и из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые во внутренних ма и бон. И поднялись вместе с ними внутренние ма и бон. И вот тогда эти ма и бон становятся их ман к самим тамим де саг, которые не облачены внутрь ма и бон. И они так же, как Аба Ваима, относительно Ишсут. Так как подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высшие Аба Ваима и Ишсут вместе с ними, также и здесь Таамим де Саг производит зивуг со всем Аб, а уж тем более Никудот Тагин и Отиот де Саг соединяются с ними, являясь для них вторичными. И потому они не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсут. И тогда порождают внешний бон и их облачение снаружи. И вот рождается Никива здесь прежде. Теперь заходим в урок с Рабашем.
1: Мы должны снова прояснить, что уже учили несколько раз, что находится ниже табура Ак. Я спрашиваю. После очищения крана. Мы учили, когда свет был притянут в П. де Гальгальта, Малхут де Рош, сделал расчет. 20% я могу получить ради отдачи, получу. 80%, если я получу хоть что-то из этого, обязательно буду получать ради получения. Поэтому это я не хочу получать. Поэтому мы говорим то, что находится в Рош. И он называет это первое созерцание, первый зевук, который был в потенциале, распространяется затем во второе созерцание, во втором зевуке в действии. То, что было в потенциале, происходит в действии. И что там уже в действии? Зевук. То, что объединяются отраженный свет, который облачается в свет, приходящий свыше, называемый прямым светом, было в потенциале, Рош еще не получил. Это была только программа. Затем она получила зевук, второе созерцание, и смысл этого в том, что Орхозер опускает себя от того света, который называется Орейшар, и таким образом получает Орейшар, что есть от Таборы ниже, там должна быть получена та часть, которая не сможет быть направлена ради отдачи, но что она получает? Только то, что получается ради получения. Поэтому Малхут де Табор говорит, я не хочу получать. То есть там есть такие килим, которые называются желанием и стремлением к свету, и это желание усиливается. Но Малхут говорит, я не хочу получать. Это называется, что там есть Масах де Пхинадалит. Что же там есть? Желание и стремление к большому свету. И что она преодолевает, несмотря на то, что у нее есть стремление, она говорит, я его не принимаю. И когда пришли Никудот Десак, наполнили пустые килим, которые были там, они увидели, что там есть желание и стремление получить большой свет. Но продолжать получение нельзя, они хотели продолжить. Почему? Потому что это хорошо, но запрещено, у них нет силы преодоления, поэтому они захотели продолжать. Это называется свет Хасадим с подсветкой Хухма, и от этого света остались решимо. Тогда говорят, нижний, называемый Никудот Десак, придя на это место, включает в себя то, что там есть. С одной стороны, у него есть желание получить, теперь, что он хочет предыдущий уровень, хотят получить, а с другой, он хочет делать то, что они могут делать ради отдачи. Но это две разные вещи. Если он хочет получать ради получения, он уже не может получить, согласно решимо Далит Гимел, но он включается в них. И у Далит тоже нет силы преодоления. У него нет экрана. Спроси себя, почему ты не можешь преодолеть, если ты видишь какую вещь. Говорят, Далит Гимел, который там есть, эти решимот, они могут продолжать получать свет. Кто? Ак. Продолжает, да, у него есть решимо. Далит Гимел, не спеши. То есть благодаря исправлениям он может продолжить свет. Да и Тлапшута Гимел Давиуд, это его возможность, он включен в это, и также включен в то, что он не может. То есть в то, что они не могут экран сделать экран. Ты спрашиваешь, почему он включается в Далит Гимел? Далит Гимел отвечает, благодаря исправлениям у него будет возможность продолжить свет на Далит Дейт Лапшут и Гимел Давиют. Почему он не может включиться в экран уровня Далит Давиют? Далит Давиют, как он может включиться в Далит, если у него нет такого экрана? Что значит экран? Ты сначала выучишь, что такое экран. Не бывает экрана без цимцума и без авиюта. Во-первых, сначала должно быть желание получить это. Второе. Затем должно быть сокращение. Я не хочу получать это. Третье. Затем Кли делает расчет, сколько оно может получить ради отдачи. И есть вот эти три параметра. Говорят, что никуда деса, которые спускаются ниже табора, включаются в далит гимел, которые могут выстроить экран. Первое. Цимцум не включается. Какой цимцум? Тот цимцум, который он сделал на что? На далит гимел. Запрещено получать. Тогда что такое сокращение? Говорят, далит гимел, который могут построить экран, включается, а цимцум на далит давьют не включается, он не может преодолеть. Большое наслаждение невозможно преодолеть. Спроси себя, можешь ли ты преодолеть? Далит гимел, ступень меньше, на далит гимел был экран, была сила преодоления, это называется ради отдачи. Еще раз. Я сейчас прояснил, что такое эти три вещи обьют. Что это за три вещи? Авиют, называемый желание получать. Затем сокращение. Когда нельзя получать ради получения, затем экран. Что такое экран? Когда он может получить столько, сколько может направить ради отдачи. Теперь я говорю, после опустошения экрана, утончения экрана, уровня далит, это гальгальта. Что осталось ниже табора гальгальты? Говорят, решимо от экрана и сокращение на авиют. Говорят, что никуда десак, которые спускаются вниз, в далит гимел, которые могут построить экран. Кто? Парцов Гальгальта оставил решимот. Говорят, в том, что он может направить ради отдачи, он включается. А в том, что он не может направить ради отдачи, то есть сокращение, оно не включается. Он сам не может направить ради отдачи Парцов Гальгальта. Сокращение он может сделать только, ну что, у него было сокращение. Значит, сокращение он не хочет принять на себя. А что он хочет? Получить ради получения, несмотря на то, что это запрещено. То есть никуда десак не могут принять сокращение на пхину далит. А что они могут принять? То, что они могут направить ради отдачи. Получается, то, что Гальгальта может направить ради отдачи, они тоже включаются в это, а то, что спускается от Имы, то, что Гальгальта не может направить ради отдачи, а может только получать ради получения, на это у него не было сокращения, и Исаак не может принять это сокращение. Даже Гальгальта не может направить это ради отдачи, только ради получения, но что сокращение, в это они не включились, это для них слишком тяжело. Но Далит Гимл — это ступень меньше, и в нее они могли включиться. И есть разница. Три уровня. Далит Давиют на 20%. Далит Гимл, скажем, на 10%. Далит всегда на все
0: 80%.
1: Далит на 80%. Хотят получать. Далит Давиют не включается. Почему? Потому что это он хотел ради отдачи. Он не может. Он тоже не может. Но я не говорю, что он хочет получить 20% ради получения, а что он хочет получить 80%. И в чем он тогда, во что включается? В то, что осталось в Гальгальте. В то, что он может сейчас получить ради отдачи. Получается, что вот этот момент, то, что он может направить ради отдачи, в это он включен. А то, что он не может направить ради отдачи, а может только получить ради получения, только он сделал на это сокращение, в это он не включен. Я говорю в том, что я могу, в том, что Гальгальта может направить ради отдачи, до этого места он берет силу ради отдачи, а в то, что он не может направить ради отдачи, и Гальгальта сама будет получать ради получения, и что? У нее есть сокращение. У кого? У Гальгальта. А сокращение они не могли принять. Два момента тут есть. Есть там четвертая стадия, которую даже Ак Гальгальта не смог направить ради отдачи. Что он сделал? Сокращение. Они, Никудот де Сак, спустились и увидели этот свет, который сам Ак не смог направить ради отдачи. И тогда они захотели получить этот свет, но не могут сделать на него сокращение. Захотелось. И вот, говорят, что они включились в Ришимот Далит Гимл, который Гальгальта могла направить ради отдачи. Это Ришимо осталось. Говорят, что они включились в эти Далит Гимл. Но возникает вопрос. Если сейчас они хотят получать ради получения, могут ли они направить ради отдачи Пхину Далит Гимл? Даже Пхину Бет нет. Далит Гимл не могут, даже Пхину Алиф тоже нет. Так почему же мы учим, что Гальгальт и Наем остаются? Потому что это килим отдачи. Килим отдачи не подверглись сокращению и килим получения. Неважно, ни Далит Гимл, ни Бет Алиф, ничего. Все сократилось. А потом мы учим вот эти решимот, которые остались, которые должны получить наполнение через исправление Апсак. Они исправились так, что можно работать с ними на уровне Далит Гимл. Но Далит никогда не было разрешено получать на Далит. Невозможно продолжить свет. Итак, мы учим. Катнут называется, когда нам запрещено использовать Далит Гимл. Даже Бет, Хохма Пхины Бет, тоже запрещено использовать. Что же можно, поскольку это оставалось в Гальгальте, и он мог направить это ради отдачи? Говорят, что Зивук Апсак снова снимает ту Пхину Далит, которая включилась, и использует, что Далит Гимл. Об этом что вы спрашиваете?
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Amen.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Тема, на которой мы сосредоточимся сейчас, это мы относимся к поручительству серьезно. Беседа, которая состоялась 4 июля с Равом. Мы послушаем ее сейчас, беседа 14 минут, а потом поговорим, как мы можем взять нашу десятку и вообще кли и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность к закону поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, и этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас? А вот десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
1: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности? Так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем. Ну, кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
0: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, ну, в том, чтобы не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
1: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
0: Так что один зависит от другого. Каждый.
1: И к чему меня это обязывает?
0: Это обязывает нас, каждого из нас, проверять, от чего я завишу от другого и насколько он также воздействует на другого.
1: На сколько процентов я завишу от товарищей?
0: Ну, если мы говорим о десятке?
1: Да.
0: Ну, тогда каждый зависит на все 100% от другого.
1: На 100%?
0: 100%.
1: Ну, естественно, получается, если я на 100% завишу от Дуди, я вижу, что Дуди чего-то не сделает из того, что мы решили, то я, у меня, естественно, есть критика на него. Если бы я не чувствовал ответственности перед ним, ладно, ну, пусть делает, что хочет. Вопрос, как работать с этой критикой?
0: Нет, ну это уже другой вопрос.
1: Ну, это вопрос на семинар. Как работать с такой критикой? После того, как я понимаю, чувствую, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
0: Да.
1: Чтобы продвигаться. Получается, что я завишу, мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия. Я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
0: А они что делают?
1: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
0: Да.
1: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. Если ты не приходишь на уроки, я страдаю, в духовном плане. Я должен сказать или я должен замолчать?
0: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
1: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, чтобы вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? Товарищ сердится.
0: Да.
1: И что делать в этом состоянии?
0: Ты чувствуешь, что ты его задел?
1: Нет, я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос. Что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут эта атмосфера. Я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок. Как правильно работать с критикой. Я люблю больше Шимона, но он молчит. Дуди не люблю, потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.
0: Правильно.
1: Что делать?
0: Что делать? Но то, что мы выполняем между нами по законам группы.
1: Вы лично что бы предпочли? Чтобы вам правду в лицо сказали? Или чтобы молчали и давали молчаливый пример и ничего не говорили?
0: Нет, нет, пусть говорят.
1: Да, чтобы прямо в лицо сказали, даже если это вызовет какое-то напряжение, ненависть между товарищами, неважно, да, это предпочтительнее, да, чтобы человека поставили на место.
0: Да.
1: Понятно. Почему? Я скажу вам в лицо, а потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
0: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
1: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам. Зачем? То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам ту критику, которая у меня есть. Я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину. Может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо, почему ты так ведешь себя и так далее. И я привел к разъединению между всеми. И в какая польза? Лучше молчать.
0: Нет, не молчи. То, что я должен обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.
1: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы. Как относиться к такому товарищу?
0: Обычно я не отвечаю ему. Нет?
2: Шумеа?
1: Что, слушаю и стараюсь сделать?
0: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
1: Можно принимать это так, что это Творец говорит со мной через этого товарища?
0: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
1: У меня есть решение. Скажите, так это или нет? Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы как десятка говорили, и десятка говорит товарищу: послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и, может быть, даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую и ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
0: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
1: Чего нам не хватает, чтобы это было практически?
0: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет произрастать.
1: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
0: Почему Творец?
1: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
0: Да.
1: Этого чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться, быть поручителем.
3: Да. לברר את השיחה הזאת גם בעשיריות, גם בינינו.
1: Мы хотим сейчас выяснить эту беседу в десятке, и каждый сам с собой. Давайте начнем с того, что мы прочитаем два отрывка, и на каждый из этих отрывков мы проведем семинар, каждый сам собой, а потом поделимся. Итак, отрывок номер один. Вопрос: как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Что ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем больше ты вкладываешь в это, тем самым ты будешь ближе к закону поручительства. Еще раз прочитаем и подумаем в молчаливом семинаре. Вопрос: как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем более ты вкладываешь в это, тем самым ты станешь ближе к закону поручительства.

0: קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות?
1: Второй отрывок. Вопрос, к чему обязывает меня закон поручительства, Рав? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Еще раз. К чему меня обязывает закон поручительства? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Семинар молчания.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות.
1: Сейчас мы хотим провести активный семинар в десятках. Вопрос. Мы прослушали сейчас беседу, и вследствие беседы есть какие-то вещи, что я чувствую, что я должен изменить или добавить в своем отношении в десятке. Еще раз. А вследствие беседы чувствую ли я какие-то вещи, которые я должен изменить в своем отношении в десятке? Если да, то что это? И приводите конкретные примеры. Активный семинар, 5 минут, пожалуйста.
2: Нет, это не только вследствие этой беседы, но вообще есть такое ощущение, что можно еще добавить в поручительстве, в заботе о товарищах, тем, что я забочусь об объединении между товарищами. Это всегда кажется, что я не делаю достаточно. И всегда именно вот этот недостаток исходит от десятки, это как раз хорошо. Всегда надо думать, как можно добавить тут.
1: Я тоже думаю, что наша постоянная работа — все время искать, как добавить заботы о товарищах, беспокоиться об объединении, как Рав говорил. И до этого то, что мое поручительство, как мы учили сегодня, в тот момент, когда ты вспоминаешь, ты должен удерживать это Творца, потому что тем самым ты помогаешь товарищам тоже удерживать Творца, нет никого, кроме Него. В этом наше поручительство.
2: Если смотреть на жизнь, на текущую ситуацию, есть много чего можно добавить. Товарищи дают все время пример. В каждом действии, которое относится вообще к действиям десятки, и в каждом из этих действий есть еще что-то, что можно добавить, изменить, да, приложить усилия.
1: Мы должны больше говорить об этой зависимости между нами, что каждый зависит от другого на 100%, и что он хочет из этой любви, чтобы мы приблизились, почувствовали эту зависимость. Это обязывает нас проверять, от чего мы зависим, насколько мы влияем. В течение дня мы должны ощущать, когда мы говорим об этом, читаем, и постепенно будет эта зависимость раскрываться. Когда человек не чувствует в десятке, что он получает какое-то пробуждение, ну, это должно быть нам понятно, что мы зависим друг от друга на 100%.
2: Мне кажется, что эта тема непростая, вообще непростая. В особенности то, что говорит, что нет такого, да, в одностороннем порядке. Поэтому нам надо говорить это все в лицо. Мое мнение, что нам нужно, да, запустить выяснение, что же такое, скажем, качественные усилия, что это те вещи, которые будут продвигать нас наилучшим образом, и какие вещи из того, что не хватает в поручительстве, на практике, в действиях или внутри, мы не справляем, мы не можем продвигаться. И если мы это возьмем как бы объективным образом, а не вопрос того, что мы как бы нападали бы друг на друга, как что-то такое личное. Нет, вот это условия, условия каббалистов. Соответствуем мы или нет? И говорите об этом самым открытым образом.
1: Когда мы на уроке вместе, в десятке вместе, это легче. Но когда человек один в течение дня, вопрос как? В это время мы делаем больше усилий, чтобы быть более объединенными, пробуждать товарищей к объединению. В мыслях, в намерении. Мне кажется, это самое тяжелое. Здесь в это нужно вкладывать, вот в эти попытки. Это требует много сил.
2: Да, я думаю, конкретные примеры есть в работе, скажем, у нас, скажем, есть это упражнение, глава 10.

0: будем оправдывать товарища во всем. Давайте поговорим о явной раскрытой части. И не раз мы видим, что есть некие действия, которые товарищ производит или не производит. И у нас есть всякие замечания, реакции относительно того, как товарищ говорит, относится, делает или не делает. Это может быть связано с нашим распорядком или с манерой говорить на семинаре, или относительно действий, которые мы решили в десятке, или рожь десятки. И давайте выясним это, когда я сталкиваюсь с таким состоянием, в которых, по моему мнению, я это отмечаю, что товарищ не выполняет свою ответственность в полной мере относительно десятки, как я должен с этим вести, когда я сталкиваюсь с состоянием, еще раз, когда, на мой взгляд, товарищ десятки не выполняет полностью свою ответственность в десятке, как я должен вести себя относительно него? 5 минут, пожалуйста, семинар.
1: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל, אני צריך לראות איך אני...
2: Надо выяснить это, в первую очередь, как я.
1: נתתי לו דוגמה.
2: Какой я дал пример, как я поддержал его, как я организовал самое лучшее окружение, чтобы он тоже мог быть в поручительстве. Работа в поручительстве — это взаимная работа. Там мы должны поддерживать друг друга.
1: Я
2: думаю, что чем больше мы будем ближе друг к другу, тем больше мы можем открывать друг другу, поддерживать, помогать друг другу реализовать это поручительство между нами.
0: Давать пример. У нас не принято обвинять друг друга в чем-то. То, что происходит в десятке, мы стараемся поговорить об этом, почитать. И, может быть, это первый шаг. Действительно, приходить к товарищам с таким подходом, как вот Рав предложил, и Муши говорил о том, что если ты приходишь напрямую к нему, либо из любви, либо ты от имени десятки приходишь, в итоге нужно сделать так, чтобы у товарища было величие и важность, а не приходить как бы с обвинениями.
2: Я думаю, что как бы ведем себя в таких шелковых перчаточках, не обращаем, не ставим четкие границы, о которых говорят каббалисты, что там жесткие условия. Мы очень так это... такие... все готовы прощать, да, то, что называется сглаживать углы, а потом это приводит к различным потом вспышкам, взрывам. То, что мы не занимаемся вещами на, как бы систематически и принципиально. Так пишет Рабаш, так говорит Рав, так нужно вести себя идеально образом. Мы это не выполняем, ну, а что тут поделаешь? Так, самым холодным и объективным образом отнестись, а не то, что как бы это воспринималось лично. То есть конкретно, да, обращение конкретное.
0: На конгрессе десятки мы получили силы больше говорить, более открыто, обсуждать разные проблемы в десятке. И мы стараемся делать это не лично. И прежде всего, если я что-то вижу, то я должен проверить себя, может быть, я не прав.

0: Может быть, стоит обсудить с товарищами, поделиться. И в итоге, так же, как Рав сказал в беседе, что нужно приходить со стороны десятки. Но это тоже не всегда работает, и товарищи не всегда принимают это правильно, потому что это против эгоизма, и каждый, конечно, понимает это и чувствует. Может быть, мы еще не совсем нашли правильный подход, но я думаю, мы продвинулись.
1: Нужно видеть, что относительно каждого товарища нужен отдельный подход. И это зависит от нашего согласия до всего этого. Если я знаю, что я что-то нарушил, я хочу, чтобы вы пришли, дали мне по башке. А есть те, кто не хотят, чтобы ему дали по башке. Потому что я не знаю, к какому результату это приведет. Тут нужна определенная чувствительность. То есть каждому ребенку ты подходишь по-своему. И я не очень-то видел на протяжении долгих лет, что если ты кому-то дал по голове, что это привело к изменениям. Если это какое-то состояние, там, я не знаю, состояние здоровья, или там ощущение, или там, или не знаю, зарплата, с деньгами проблема, материально все время нас растаскивает в стороны. Тут несколько направлений в работе, как придать важность там, или молитва, чтобы свет помог товарищу, или статью почитать что-то, и, может быть, помочь ему, да, на всех уровнях, да, давая поддержку. А может быть, что действительно надо быть более жестким и критичным. Тут нужно много чувствительности выработать в том, чтобы как правильно, чтобы товарищ почувствовал силу от десятки, а не то, что его там в чем-то обвиняют.
0: Я вижу не только вот в этой беседе, вижу пример от Рава, что он принимает это, чтобы исправить, изменить, скажем, критику, да, вот как он говорил в беседе, что если кто-то мне скажет что-то, я должен проверить, действительно ли то, что говорит товарищ, это мне поможет в продвижении. И относиться к этому внимательно. Вопрос, как мы создадим такую атмосферу, где каждый из нас хочет исправить себя. Если товарищ что-то говорит, то использовать это для продвижения, а не цепляться за это и начинать ссориться.
1: Продвигаемся к следующему нашему семинару, и мы хотим, чтобы сейчас мы покрыли любовью все это выяснение. И будем выяснять, как мы пробуждаем товарища позитивным образом через любовь, без того, чтобы превращать это в критику, которая приведет к разобщению. То есть как мы побуждаем товарища положительным образом, исходя из любви, не превращая это в критику, которая может привести к разобщению. Давайте 5 минут на этот вопрос.
0: Только работать над величием цели. Я не думаю, что у нас есть что-то другое, чтобы подняться над всеми состояниями. Лучше всего, я думаю, просто вместе читать каббалистические тексты, которые пробуждают нас. И это всегда помогает и всегда поднимает всех.
1: Я думаю, что ответ в самом вопросе. Да, если это из любви, так надо развивать эту любовь. Если есть любовь, то ты чувствуешь, товарищи. Как сказать, каким образом сказать, чтобы он это все принял? В момент, когда товарищ чувствует, что ты любишь его, ты исходишь из любви и заботишься о нем, то тогда ты можешь сказать такие вещи, которые не всегда могут быть приятны. Но это только в момент, когда есть вот этот слой любви. И над этим надо работать все время, усиливать.
0: Да, действительно, это задача, то, что тут спрашивают товарищи. Мы в десятке тоже говорили об этом, как можно оказывать давление позитивное на товарища, чтобы он чувствовал, что это исходит из любви. Я не уверен, что мы нашли методику, но нужно об этом все время думать, чтобы товарищи говорили. Давление по природе своей неприятное. Это немножко такое странное понятие, но мы говорим о желании получать, которое все время пытается куда-то убегать. И Творец дал нам такую непростую реальность. И мы должны помогать друг другу так вот день за днем, говорить об утреннем уроке, о важности. Мы видим, что товарищи со временем пробуждаются и возвращаются, потом снова отдаляются. Должна быть постоянная работа над объединением между нами. И верить, что в итоге это поддержит всех товарищей.
1: Тут есть как раз вопрос, если товарищ не хочет выполнять минимальные условия, и не хочу каждый день приходить на утренний урок, ну так тут ничего особенного не поделаешь, как только придать как бы такую окольную такую важность непрямую, потому что пока еще десятки не выстроены таким вот образом, что человек должен выполнять эти законы всеохватывающим образом. Тут нет места тогда вообще входить в поручительство. У нас нет возможности войти в поручительство, если мы не выполняем все эти условия. Но тогда что происходит с товарищем, который не хочет это все выполнять? У меня нет ответа.
2: Я тоже думал, что прежде должно быть согласие со стороны товарища, что он готов принимать критику или не критику, не знаю, как сказать. Когда товарищи что-то говорят, я согласен с этим. Это сразу как бы бьет по эгоизму. И надо быть готовым, что ты готов получить от десятки. И чтобы это просто не вызывало раздражения и ничего не исправляло. Я вспомнил, когда эфир был рожь десятки, я почувствовал такое давление на эгоизм, и мне это нравилось, потому что много лет я уже не чувствовал этого в десятке, даже в разных маленьких вещах. И у меня это было нормально, да, я все равно, я прихожу и так на уроки, но я не чувствую так, как это было в начале, когда я все время ощущал, не знаю, может даже сказать такое, угрозу для эгоизма, но это хорошо, так и продвигаются. Может быть, стоит об этом больше говорить и готовить это.
1: Да, то, что Иран сказал, как раз интересно. Но если нет подобия по форме с товарищем, тогда вообще нет входа в поручительство. Что ты будешь делать тогда? Иксы. Уай, да, если нет подобия с товарищами.
0: Мы пробуждаем товарища позитивным образом, будем обсуждать это в десятках между нами. Это тема для работы на всю жизнь. Мы видим, что Авьют — это
2: усиливается, а мы должны думать об этом все больше, как пробуждать товарища позитивно. И мы перейдем к отрывку номер 5, Бальсула, статья поручительства. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот и нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку он больше не боится за существование своего тела. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем.
1: Да, это была первая часть нашего урока, то, что касалось поручительства, связи между нами, где мы хотим раскрыть Творца. А теперь мы перейдем к еще дополнительным вещам другим. Первое, то, что связано с тем, что началось несколько недель тому назад, но сейчас это усилилось, это как бы вечерние уроки, почему это важно, что это, кому это, для кого это предназначено.
2: Мы уже более года хотим провести вечером такие уроки. Это не так просто, но вроде бы нам удается сейчас приблизиться к этому. Говорится о воскресенье, понедельник мы изучаем статьи Баля Сулам, а вторник и среду мы изучаем статьи Рабаша. С акцентом на десятку, для кого это предназначено, прежде всего для всех и для нашего сообщества учащихся, студентов, которые уже закончили кампус, начинают учиться в нашем сообществе, и также товарищи, которые учатся и 5, и 10, и больше лет. Почему? Потому что мы видим, что со временем не все могут приходить на утренний урок. Я не говорю, что все товарищи участвуют в утренних уроках, потом скачивают, но я говорю просто онлайн. Сидеть, учиться, обсуждать в десятках, на семинарах. Не всем это удается делать на утреннем уроке. И не все делают это на дневном уроке, потому что понятно, все-таки, ну, слушают много, это тоже удивительно, около 1500 до 1700 человек включаются в дневной урок, это рабочее время, в общем-то, в нашем регионе, но это все как бы слушание. Трудно сидеть и читать. Поэтому у нас остается только вечер, когда я могу прийти со своей десяткой, сесть перед книгой, могу задать вопросы. И поэтому эти вещи, они очень важные компоненты нашего учебного процесса, и поэтому мы открыли такой вечерний режим. И есть еще третья целевая аудитория. Вторник и среду акцент больше на израильскую аудиторию, остальные дни на мировую. Понедельник и вторник будут переводиться на все языки, а понедельник и среду предназначено это для ивритоговорящих. Те, кто могут приходить на все уроки, очень хорошо. Те, кто не могут, пусть выбирают свой маршрут. И каждый согласно своим возможностям, согласно тому месту, где он находится. Допустим, мы понимаем, что в 12 часов дня, когда у нас здесь урок дневной, в Америке там 5 утра, и наоборот, где-нибудь во Владивостоке это там еще плюс 5-7 часов на Востоке. Поэтому мы открыли для каждого, когда ему удобно, когда удобно его десятки. Главное, чтобы вот это происходило, то, что, по крайней мере, раз в день у меня было час или два учиться вместе с моей десяткой и проводить семинары, которые мы проводим. Нужно понимать, что не у всех есть такие возможности.
1: Да, я хотел еще добавить, что когда-то у нас была учеба по вечерам. Долгие годы у нас была учеба по вечерам. Мы начинали день с утреннего урока, это основа нашей жизни. Потом рабочий день, а вечером мы снова встречались, чтобы учиться. И многих товарищей и подруг чувствует необходимость тоже вечером сделать что-то с товарищами, то, что связано со светом, возвращающим к учебе, к источнику учебы. Поэтому это время, это как просто как прохладная вода, да, на усталую душу. Поэтому мы учаем, изучаем Рабаши и Бальсулям. На второй части, да, изучение Рабаши — это практика нашей работы в десятке. В каждой десятке, где выполняются работы, там всегда возникают вопросы, выяснения, да, необходимое наставление. Эти уроки как раз то место, где происходят выяснения. Скажем, например, мы приглашали на среду, да, на урок, кстати, Рабаши, все израильской кли, да, чтобы присоединились. И у нас было такое объединение очень мощное между десятками относительно новыми в кли. Раньше это называлось Никудот Шибалев, и теперь вместе с ветеранами, там, из Хадера, тоже приехали. То есть это соединение с разными десятками, более молодыми, больше ветеранами. То есть все равно есть какое-то впечатление, вдохновение. Да, старожилы получают впечатление и вдохновение от новичков. Новички получают вдохновение и важность цели от ветеранов. И главным образом делятся опытом. Скажем, на этой неделе у нас было много выяснений, то, что касалось главы десятки. Каждая десятка, которая работает с этим, у них возникают вопросы и делятся своим опытом. Что я хочу сказать? Это место где-то вторник вечером для мировой группы и среда вечером — это для Израиля. Этот вечер, где выясняют какие-то вещи, потому что мы иногда получаем вопросы от разных команд, от руководителей по языкам, что делать в разных ситуациях. И вместо того, чтобы это было как бы односторонняя коммуникация у того, у кого был вопрос, и он задает вопрос и получает конкретный ответ, так теперь это становится уделом всех. Все обогащаются этими понятиями, выяснениями, ответами. Поэтому все десятки в мире, мы их приглашаем на эти уроки, потому что на утреннем уроке у нас очень расписание очень такое плотное. Начинаем с Рабаша, с Равом, потом Птиха. Где место для десятки? Выяснять жизнь десятки. Вечером, ну и днем тоже, конечно, но днем большая часть людей работают. Вечером, в конце рабочего дня, можно прийти спокойно полтора часа, изучить статью Рабаша, выяснение сделать, касающееся жизни десятки, и мы таким образом растем как десятки. Я сейчас обозначу это время трансляции, потому что каждый день это по-другому. Потом перейдем к следующей теме. Итак, вот это окошко, вечернее окошко, можно получить, задавать вопросы и ответы. Воскресенье статьи Бальсуляма в 4:00 до 5:30 вечером. Недельных статьи Бальсуляма с 7:00 до 8:30. Это только на иврите. Теперь на иврите, потому что у нас есть проблема, да, не хватает кадров для перевода. Тоже будем рады это исправить. Вторник в 7:30 вечера изучаем статьи Рабаша со всем мировым кли до 9:00. И в среду изучаем статьи Рабаша с 7:00 до 8:30. Приходите, будем объединяться, углубимся.
2: И, конечно же, это не отменяет никакой деятельности по распространению. Если человек, допустим, был на утреннем уроке и дневном, желательно, чтобы вечером у него был какой-то тавкид, какая-то роль, и всякие встречи с руководителями по языкам и так далее. Это ничего не отменяет, это просто еще расширяет тем людям, у которых не было возможности участвовать утром и днем, дает им возможность поучаствовать. Если у вас есть потом специфические вопросы, что предпочесть, то или это, будем рады.
1: Идея очень проста. Чтобы магазин был открыт круглосуточно, чтобы каждый мог послушать эту часть, чтобы каждый мог найти свое место, что мировая группа меня, она отличается по своим видам, характерам. Сегодня, кстати, большое количество женщин, чтобы было место у каждого, чтобы найти свой путь и возможность продвигаться и подсоединяться. И будем надеяться, что свет будет проходить весь день, все сутки через Бней Барух, через Рабаш, Баль Сулама, через нашего Рава. И вместе мы выстроим этот общий дух.
2: Перед следующей темой еще несколько сообщений по поводу учебного материала. Я получил много вопросов. Я говорю сейчас об утреннем уроке ежедневном. После того, как мы закончим серию птихи, краткую, где-то через полторы недели мы закончим эту серию, мы перейдем к изучению ТЭС, начнем учить прямо с первой части. Всю часть, это будет серия с 2007 года. Рав проводил тот же режим. Будем читать первоисточник, будем смотреть урок Рава. И лекторы, товарищи будут отвечать на вопросы. Вдобавок, на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 18-19 июля, мы будем отмечать исход Ари. То есть утренние и дневные уроки будут посвящены этой теме, Ари и его учению. И третья трапеза будет посвящена Ари в субботу днем. Так же, как сегодня у нас будет суббота днем урок, мы проверяем такую часть, как вот похоже на первую часть урока. Мы прочитаем статью Рабашева, посмотрим урок записи с Равом и продолжим всякие семинары и так далее. Почему это важно? Почему я это подчеркиваю? Потому что эти уроки мы не будем изучать снова в течение недели, поэтому стоит приложить усилия, приходить и не пропускать, или, по крайней мере, подключаться и получать то, что Рав дает на этих уроках. Ну, перейдем к следующей части урока, к следующей теме.
1: Да, мы хотели из вот этих выяснений, которые делаем каждый день на уроках, днем и вечером возникает много вопросов. Тема, которая сейчас живет в нас, наша жизнь в десятке. Мы взяли новую тему, заниматься, обсуждать, пробовать, да, в этой лаборатории, где каждый в своей десятке. То, что называется глава десятки. И хотя мы уже говорили об этом и раз за разом, представляли слова Рава, все равно каждая десятка, она особенная, отличается, и каждая десятка реализует это по-своему. И отсюда, на вечерних уроках, о которых мы говорим, возникают вопросы, которые стоят, чтобы все их услышали, как бы познакомились. У нас десятки тоже. Мы тоже выполняем этот проект и исполняем это на практике, но тоже очень важно проникнуться со всем мировым колеем, все, что происходит во всех разных десятках, и в Израиле, и по всему миру. Например, был вопрос такой от одной из десяток, даже две десятки, ну, каждая по-своему, тема. Что происходит, когда десятка не согласна, не готова, не созрела еще, нет внутреннего готовности, есть даже такое сопротивление, чтобы кто-то один был главой десятки. Ну, пусть будут два, трое, да, главой десятки, чтобы это не был кто-то один, да? То есть не один за другим, а вот одновременно, да, в определенное время, скажем, за неделю двое-трое, вот они глава десятки. Наш ответ — нет, нет. Указание было очень четкое со стороны Рава, чтобы это реализовалось. Один человек — глава. Почему? Там куча причин, вариантов, как это. Сейчас мы не будем это сейчас делать, у нас нет времени для обсуждения. Но решение такое. Десятка, которая с этим работает, там один человек является главой десятки. Еще был вопрос. Что думает руководство товарищам, которые против того, чтобы начать вообще это упражнение «Головой десятки»? Часть товарищей говорит «да», другие говорят «нет». Один даже сказал «я не согласен». Не согласен, чтобы этот проект, чтобы это упражнение началось, да, в нашей десятке. Снова тут тоже ответ, да, в том, что если в инструкции для рож десятки, десятка должна прийти к решению единогласно. Столько, сколько есть. А против, анти, все. Тогда не начинать это упражнение, то есть все мировое кли. Может быть, вы последняя десятка, которая этого не делает. И все равно решение должно быть полноценным, как один человек с одним сердцем, единогласно. Все товарищи без исключения, где все согласны начать это упражнение. Трудно, неприятно. Хотели бы, может быть, принять решение по-другому, но таков наш путь. Мы должны решить единогласно. Есть обсуждение, не получилось. Значит, на следующей встрече будем обсуждать. Не получается? Еще через встречу. Очень важно от этого не отказываться, не откладывать в сторону. Очень важно. Это такая серьезная тема. Не надо это откладывать. Хорошо, ладно, это наша ситуация. Мы не можем сейчас принять решение. Это сейчас наша ситуация. Мы это сейчас узнали. Но мы знаем, куда мы должны прийти и к этому прийти. Это очень важно, как один человек с одним сердцем. Что делать, что есть только один, который готов начать, а все остальные опасаются? То есть как бы десятка согласна на упражнение, да, в отличие от предыдущего вопроса, там были один или два, которые против, а тут все согласны. Но только кто-то один говорит, я готов на данный момент быть главой десяткой. Начинать упражнение или нет? Начинать. И мы слышали также вот из опыта, из попыток рассказывали, да, десятка какая-то, да, не важно сейчас, не называй имени, подруги, не хотели начать. Только двое согласились, эти две были неделю за неделю, и потом это создало желание у других тоже, чтобы стать главой десятки, и они продолжают это упражнение. Теперь все уже на том, чтобы все там пройдут через это. Если есть общее согласие в десятке начать, но только одна или две, там, но один или двое согласны быть главой десятки, начинаем. Мы сейчас не будем сейчас открывать это обсуждение, но очень важно, чтобы каждая десятка продолжала выяснение. И каждый раз, когда сменяется одна глава, один глава на другую, да, когда мы передаем эстафетную палочку, проверять, как мы работали по отношению к нему, как он ощущал эту роль, что мы выясняем, что нового на последней неделе, потому что тема нетривиальная. Мы в этом смысле первопроходцы среди всего человечества в этом упражнении, тем более в это время. Поэтому очень важно выяснение. Поэтому если есть вопросы, тогда вечерний урок. Да, о чем мы говорили, вечернее время — это как раз время, чтобы поделиться, не оставлять в десятке, а предоставить всем, чтобы все могли воспользоваться опытом.
0: Ну и прежде чем мы перейдем к трапезе, хотел сказать по поводу трапез. Как вы обратили внимание, мы вернулись к прошлому
2: распорядку, который был на трапезах, что первые 10 минут на трапезе выделяется время на то, чтобы покушать, говорить, это нормально. И потом мы начинаем лыхаем, почему, что, откуда это пришло. Это пришла трава, которая дала нам такие указания постоянно оставлять время на то, чтобы поесть, что-то, может быть, перекинуться парой слов в начале десятки. И есть у нас те, кто занимается контентом, они обсуждают и создают эту атмосферу единства.
1: Я поделюсь, как у нас десятки три недели, да, мы уже делаем. Что у нас? У нас кайухлыхаем, то, что мы чувствуем вот сейчас, тема актуальная, то, что было на этой неделе, там, что казалось, главы десятки, еще чего-то, что нас впечатлило, урок этот. Это очень важно, потому что такое неформальное время, очень удобно это сделать. Можно это в комнате Арвуд тоже делать.
2: Используют возможность. Давайте поддержим Эйтана Линко. Он стал начальником трапез. И поблагодарим Ярона Лейбовича, который много лет вел трапезы.
1: Еще благодарность всем нашим товарищам и подругам, которые приходят сюда, чтобы обслуживать здесь, да, где вообще по всему.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1233 страница, читаем вместе. 27 минут в нашем распоряжении.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, «и сказал, да благословит отроков». И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый «эт». А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим, подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэль. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым Зеранпин, или Исуд Зеранпина. Ибо Исуд называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание удающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зора это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина. Что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
2: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающей. Это называется единение Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижние способствуют тому, чтобы свет проходил вниз. Тогда как если нижние не работают с намерением ради отдачи, это вызывает страдание Шхины. То есть наверху есть страдание от того, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдание Шхины, называемой Матерью Сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило души Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускается, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мире, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания, потому что без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины, ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой и заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно, и они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света и кли, считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
2: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание шхина в прахе или шхина в изгнании. Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны светов. Поэтому это называется страданием шхины. Как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло пожелание его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что она получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его шхина.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин. А это чертог хохмы, включенный в «бет». Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работой ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась с Зарампином, что называется единение Творца с его Шхиной. и из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
2: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако святая суббота не требует никаких усилий для их привлечения. А причина того, что святая суббота не требует усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «килим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновья благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
2: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется «мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя. То есть «Аллилу-Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов благословение человека — сыновья. Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако это работа, чтобы все действия его были ради отдачи. Это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека, который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано: «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец Всесильный твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек. Означает, что когда я хочу прилепиться к «я, Творец Всесильный твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере выше разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я Творец Всесильный твой». То есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве Творец Всесильный твой. То есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный твой». И тогда они насмехаются и проклинают. То есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что это работа, чтобы человек удостоился свойства «Я Творец Всесильный твой» для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
2: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано: много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что

0: чтобы она была ради отдачи. Он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
1: Он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий на Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «мсував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хесед, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. Получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед. Барасулам, первый том, страница 391. Снова и снова Рэбе подчеркивает, что страдания и боли, отталкивания, проблемы, неудачи, разочарования, то, что человек получает, когда продвигается, хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся тем келим, с помощью которых именно он потом, который потом становится теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, и как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытие, возникает раскрытие. В этом, по сути дела, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Израиля, Кнессет, он собирает все души Израиля.

0: все желания, которые стремятся к Творцу, страны творения, страны Творца, Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним свечение хохмы, называется тогда радость, и тогда происходит зивук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Йосеф, Йосеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
1: Да.
2: Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
0: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть Творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которое раскрывается в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли Шхины. То кли этой Шхины находится и у Творца тоже в Бине, Бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад Дубина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание. Как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание Шхины гораздо больше, чем страдание нижних. В том, насколько Бина больше, чем душа. То есть в Шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
2: В сущности, это место, где ощущается хисарон.
0: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с Хелим, которые еще не исправлены, пусты.
3: И
0: со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти Хелим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — это то, что ощущается. И это называется страдание Шхины.
2: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
0: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует Шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Так если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу.
3: Так,
0: так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек. они кто-то несмышленый, как эти, кто в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это. По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, он может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы в советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина. А в будущем, в конечном счете, когда эти боли, эти страдания умножатся, они все-таки заставят человека найти причину, почему они есть. И тогда человек будет искать и свяжет эти страдания с их источником, то есть с Творцом. И тогда он придет к состоянию, когда весь характер страданий, каждая боль, каждый характер страданий, каждая боль отдельное, приведет ему к тому, что он должен исправить, какое свойство и в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
2: Я хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
0: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно. Допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова. Что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина, где дефект. Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какой-то еще. Если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных. Излечивающий сломленных сердцем.
2: Как стать специалистом?
0: Сказано, и войдет в врач, есть в субботних песнопениях. Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Примером, мы должны просто понимать, чего не достает нам. Нам не хватает на самом деле картины, как связать наш удар с его причиной. Да. Ты хотел спросить что-то?
2: Мы все время говорим, не надо искать, не нужно развивать хиссарон и прямую связь, искать за этим всем реальность Творца и искать, почему именно такой удар, то есть не искать, не идти на такой хиссарон.
0: Мы еще не понимаем, почему сейчас пока что нам нельзя делать расчетов, почему я получил такой удар или другой, как я именно получил это, как это... Потому что мы сегодня не можем это понять правильно. Это просто дикая это фантазия, ты не примешь это как правильно. Правильно это все время быть замкнутым на Творца и не давать ему уйти из моего поля зрения, и насколько можно с помощью разных помех и ударов, и хороших вещей, и неважно, все связывать с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И постепенно с помощью этого я начну из этого также чувствовать его свойства против моих свойств, как будто и из этого учиться разным способам поведения. Это придет. В конечном счете, в трех линиях, когда человек работает, он знает, что находится одно против другого. И там действительно исправление приходит посредством просьбы, но после того, как человек видит вместе с ударом, какой изъян в ней точно в этом ударе, и какое лекарство, и какое наполнение, то есть как будто здоровье, которое он возвращает себе. Это он видит неисправленные кли, против света, который присутствует. Он знает, как, в каком свойстве, которого не достает ему в неисправленном кли, он должен произвести исправление, восполнить отсутствующее с экраном, а потом видит наполнение, благо, которое наполняет это место, которое исправлено.
2: Вопрос относительно того, о чем мы говорили, что человек будто не должен получать какую-то информацию, если до этого не удерживает ощущение, что Творец — это тот, кто действует в реальности. Есть информация, которая доходит, входит в меня, не спрашивая, хочу я получить или нет. Что же тогда это означает? К примеру, вы сказали, что не слушать новости, пока не выстроит внутреннее состояние, что есть Творец. Так я не буду слушать, потому мне кто-то поведет и расскажет.
0: Я сказал так, человеку нельзя соединяться с внешним миром и даже с самим собой до того, как он соединился с Творцом.
2: И что означает связаться с внешним миром?
0: Соединиться с Творцом, выстроить связь так, что нет никого, кроме Него. Прежде всего, то, что я должен сейчас видеть, слышать, чувствовать, это приходит от Творца. Теперь что мне, ко мне приходит от Него? И тогда раскрыть как бы все органы ощущений для ощущения. И тогда ты будешь получать их в правильной связи с источником. Может быть, будешь неправильно расшифровывать. Может быть, понимать... Ну, согласно тому, как ты можешь, неважно. Но, по крайней мере, ты уже связан с источником, что это приходит от него. То есть ты уже находишься в каком-то как бы состоянии. Это первое. Второе. Я не говорю здесь о себе, я всегда говорю вам первоисточник. 64-я страница при Хахам, письма, где написано «Исраэль, пути Торы и Творец едины». Если ты связываешь ты и он, то, что есть между вами сейчас отношения вместе, в одну точку, да? То есть ты уже находишься в каком-то как бы контакте с ним. И все. Теперь на этот контакт у тебя есть мир, год, душа, три свойства, которые должны прийти. Так сейчас придут на этот контакт разные путаницы в разных состояниях, соответственно, тому, что ты поднимаешься и опускаешься, и разные изменения между вами в ситуациях, которые он тебе устраивает. Но это будет уже, войдет как усилие в соединении с ним. Других усилий нет у нас, только в этом. Вот и все. Так на странице 64 и 70 два письма. Нет никого, кроме него, из Шамати. Да, шхина в изгнании. Три этих статьи — это базовые статьи Бар-Салама. Вот и все. Так на это я... На этом я основал свое толкование. Нет претензий к этому толкованию. Я хочу понять это. Порядок действий какой?
2: Порядок действий какой? Прежде всего искать, если ты вспоминаешь. Или если ты не вспоминаешь, тогда никакого суда, если ты находишься ниже всего этого состояния, ты вспоминаешь о работе, а тебе что-то напоминают, тебе забыли. Вообще люди гуляли где-то в каким-то мирам, пошли на работу, удалились от Песоха, там, не знаю, где-то в каком-то месте находится. То есть на протяжении дня, в принципе, такое забытие. То есть прежде всего напомнить друг другу, не знаю, через какой-то сигнал в телефоне, как-то так, напоминать. После того, как напомнили тебе, через группу свыше, как-нибудь, может, ты будильник поставил, ты тогда начинаешь работать.
0: Начинаю работать, первый шаг в работе.
2: А какой первый шаг? Начни его искать. Нашел, допустим, какую-то мысль, какое-то внутреннее ощущение, с ним, удерживай его, держи его, возвращайся к обычной жизни, но вместе с таким ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько? Насколько ты можешь не убегать от его ощущения, от того, чтобы его чувствовать?
0: Об этом я спрашиваю. Что называется, насколько ты можешь не убежать?
2: Ну, то есть, допустим, я буду смотреть новости, слушать новости, две минуты. Я могу связать это с Творцом. То есть, что это от Него приходят какие-то страдания, и мы должны это почувствовать, и должны поднимать внутреннюю часть мира, связь с Ним выше всего внешнего мира и всего происходящего, все, что не относится со связью с ним, в работе с ним. Если я могу с помощью всех этих помех пробудить еще больше себя к этому пути, ну, в соответствии с тем, что Бар-Салам пишет, то, что страдания приходят из-за того, что занимаются внешним, а не внутренним, в конце предисловия книги Зор, то тогда, если я укрепляюсь благодаря разным помехам, новости или чем-то таким, тогда я продолжаю вместе с ними. И будто бы как ахаб, подъем, ахаб далее, ну, якобы, да, не представляется ничего такого. Так я укрепляю связь. И это авиют входит в связь с ним, и тогда раз за разом я выстраиваю все больше и больше, буквально как из тонкой нити появляется уже такой в целую трубу связи. Авиют растет. Но если я вижу, что после 2-3 минут прослушивания новостей большая часть страданий, горя, страха, боли, все, что есть во мне, приводит меня к отключению от него, то, что я погружаюсь в животное состояние, больше мне нельзя это слушать, не надо продолжать. Просто я тогда выхожу из внутреннего во внешнее, и тогда ничего от этого не выиграю, тогда я должен вновь прекратить и обновить связь. То есть я должен беречь где-то граница. Вот это учеба. Как сделать, ну, скажем, в будущем экран, чтобы связь с Творцом, неважно, что это уровень пока еще душевный. Для меня связь с Творцом должна быть важнее всего происходящего в этом мире. А для Творца вообще не важно, находишься ли ты в состоянии какого-то животного наслаждения, или ты в туалете, или ты здесь на уроке, Зоар. Для него все это одно и то же. Для него важны твои усилия, твое отношение, как ты связываешь все с ним. Так постарайся. Не может быть такого случая в жизни, который бы ты не мог связать с Творцом, если уж на то пошло. Но там, где ты видишь, что есть разрыв, значит, ты находишься вне работы, ты должен начать эту работу заново. Все? То есть еще раз точка связи, и так постепенно.
0: Когда у тебя есть часы, которые измеряют 2 минуты или 3 минуты, и ты проверяешь внутри, ты еще связан с Творцом или нет, это нормально. То есть как будто у тебя пульт в этой игре в руке. Я могу выключить, могу не выключить. Но есть картины в жизни, когда у меня в руке нет этого пульта, я не могу выключить.
2: Рабаш говорит с помощью привычки. Нет такого, к чему человек не мог бы прийти, к ощущению, чтобы просто поместить себя в картину эмоционально, чувственно, мощно и ясно. Тут все просто дело упражнений.
0: Да, это понятно, что это упражнение. Это работа, по сути дела, да. Но я как бы спрашиваю, если эта информация, эта внешняя картина, которая приходит ко мне, если она находится как бы передо мной, и я выбираю, входить или нет, я как бы управляю состоянием. Но если она входит в меня, не спрашивая меня, у себя внутри, могу ли я выстроить такую комнату ожидания и сказать, погоди здесь, и потом взять это к себе?
2: Если ты помнишь о Творце, ты можешь обустроить всю эту информацию в самых разных видах. Но если ты не вспоминаешь об этом, то да, есть такая проблема, верно. Начинай. А дальше душа человека обучит его. Нет какого-то лекарства или рецепта на любой случай жизни. Ты будешь его искать и сам найдешь.
0: Не любой случай жизни, я спрашиваю об очень конкретной точке. Вы говорите присоединить, как вы сейчас сказали, как будто Ахабдалья присоединить, насколько человек способен. Так я спрашиваю то, что присоединяется ко мне, не спрашивая меня, и с сознанием картины внешней.
2: Нет, если ты сам себя замыкаешь на Творца, то ты можешь, начиная сначала, ты можешь отсортировать. Можешь отфильтровать информацию, которая входит в тебя, то, насколько она на тебя будет влиять. Ты можешь. Скажи себе, что ты можешь. Это, по сути, то, что называется, если не мы себе, то кто мне. Если я себе, то кто. Относительно этого. А все остальное, заработать чуть больше, чуть меньше. О, да, он приводит такие примеры тоже, но в это мы должны верить, что вот а в этом работаем мы. Не он над нами, а мы сами.
0: А? Что следующее? Вы сказали, первое искать его, это первое.
2: А дальше следующее придет через полгода-год. Да? Я говорю, серьезно. Может, даже больше. Ну, я не думаю, что кроме этого есть еще что-то. Ну, подобное этому, как такой фундамент. Есть что-то, что приходит уже на это. Но это начало связи, она так должна выстраиваться. Я тебе скажу, почитайте эти источники еще раз, и вы увидите, как он пишет. Не принимайте. От меня вы должны получить только то, на что нужно обратить внимание. А все остальное, вся Тора оттуда.
0: Проблема, по сути дела, проблема окружения. То есть я нахожусь в окружении.
2: Окружение — это не проблема. Я понимаю, что ты говоришь, понимаю его, и сам я то же самое. Захожу в интернет, и у меня есть какое-то окружение. Я пишу книги, у меня другое окружение. Ко мне приходят люди, морочат головы, это тоже другое окружение. Верно, а у тебя, когда ты там где-то на рынке фильмов, там, конечно же, у тебя тоже какое-то другое окружение. Но мы должны верить в то, что устроено нам так, кстати, тем же самым источником, который посылает нам помехи как исправление, и надо так это принимать.
0: Вопрос, как мне построить для себя окружение, чтобы было достаточно сильное, чтобы подействовало на меня сильнее, чем окружение, в котором я нахожусь, допустим, исходя из необходимого минимума. Скажем так, потому что в тот момент, когда есть выбор, я уйду оттуда.
2: Ну что значит нахожу?
0: Больше необходимого минимума. Я не говорю сейчас, что я сам захожу в такие вещи, как вы описывали, делаю это из своего желания. А я состою в плане порядка дня, необходимого минимума, из разных действий, которые человек исполняет. Как я могу внутрь этих действий связать внутрь окружение достаточно сильное, чтобы защищало меня, чтобы замкнуло меня на эту цель, позволило бы окружению, в котором я нахожусь?
2: Если не решам... Ну, нет у меня... Точнее, у меня есть общий один рецепт. Начинайте это делать. Все, вы сами увидите, насколько можно жить вместе и с работой, и с Творцом, и с женой, и с Творцом, и с покупками, и с банками, и со всем, во что мы входим и выходим, совсем смешиваемся, и вместе с Творцом вместе. Это возможно. Есть множество людей в мире, которые так и делают, и которые чувствуют это сами и не имеют никакого отношения к Каббале. То, что относится именно к Каббале, мы поговорим еще позже. Спроси какого-то хасида, он тебе тоже скажет, что есть такое, существует. Но это все еще не относится к Каббале. Это просто когда ты хочешь через силу установить для себя правильную реальность. То, что в твоем мире, всегда есть место для Творца. И все. Вот и все. Только об этом говорит множество книг, и не только в Каббале. Это все еще...
0: Зайца не живое?
2: Неважно, не хочу, достаточно так.
0: Что такое эти вещи, мир, год, душа?
2: Почитай сам на 70-й странице Прихаха. Читал? Как Рабаш сказал мне, 70-й пункт, прочитай 70-я страница, почитай 70 раз. Я не шучу. Был на операции простаты в больнице, не в Беленсоне, а в Теле-Шамере. Я пробыл вместе с ним там 3 недели подряд. И как-то он прочел это письмо и сказал, знаешь, ты почитай. И я прочел раз, два, сказал ему, ну, я и раньше это письмо знал. Это было 86-й, 7-й год, не знаю. Так я ему сказал, что не очень понимаю. А он говорит, знаешь что, читай, пока не поймешь. Сколько раз? 70 раз. Я это читал. Может быть, не 70, я уже перестал считать. Ну, может быть, больше 50 раз. Не это важно. Почитай. Читай. Человек должен... Это входит в усилия. Надо так делать.
3: Ну, нелег, лимот.
2: Пойдем учиться. Нужно быть, должно быть постоянство.
0: Что нужно понять из этой неудачи?
2: Да ничего не нужно понимать. Это неудача или не неудача, не имеет значения. Человек не должен сожалеть о прошедшем мгновении. Отбросил, все. Так должно было быть. Относиться к этому так вот, все время быть в раскаянии, то, что называется, вход стучащим в раскаянии. Нужно быть так в этом. Да и вообще, нужно понимать это с чуть большим пониманием и с любовью. То, что забывают, то, что нас выбрасывают, и еще, и еще, и снова, и снова. Это не то, что мне это безразлично, а должно быть понимание, что это и есть путь. Еще капля. Наоборот, то, что меня выбросило, по-видимому, я закончил предыдущий этап. Принимать это так с легкостью, начинать с удовольствием еще раз.
0: Когда я смотрю на вас, то все время как бы на фоне доски. Это связь с Творцом, может быть, чувственная. То есть, что я все время говорю «Творец» в голове. Есть какой-то как бы фон?
2: Ну, вчера были съемки для российского телевидения. Я привел пример. То, что, как мне кажется, ну... Кажется, что Бурштин написал. Кто писал о трехмерной картинке? Может, Ицик? Да, я привел этот пример. И это сработало. Я видел, что они поняли. Я говорю, если мы меняем фокус с новыми свойствами, с новым подходом, мы можем видеть через этот мир, как в таких картинках. Как они называются? Есть какое-то название таким картинкам? Да не, не панорама. Панорама — это...
0: Голограмма?
2: Да нет. Это не... Голограмма. Ну, трехмерная картина. Голограмма — это совсем другое. Ты можешь... видеть, если ты так вот силой входишь, меняя фокус. Обычный фокус не привычен тебе, наоборот, нужно сместить его, как бы так рассеять зрение, расфокусироваться, да. И тогда ты видишь там целую жизнь, картинка, видишь в глубину эту картину. Так, точно так же ты можешь видеть этот мир. Войди чуть глубже. Делать это с помощью экрана. Это непросто. Но вот сейчас, пока ты пытаешься, это называется временем подготовки, когда ты стараешься увидеть за всей этой внешней реальностью то, что за ней есть глубина, а там есть сила Творца. Наладь связь с ней. И об этом говорят все. Потом, когда мы будем стараться так делать, мы придадим достаточное количество усилий. Уже после этого мы пойдем по пути Каббалы. А пока все это ищут, все хотят через это внешне увидеть, что за ним стоит. Есть у нас внутренняя подготовка, есть у нас уже и в учебе, и те света, которые на нас подействовали, дают правильное направление, чтобы войти в эту картину, не так, как весь мир.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Мы берем правильное отношение к Творцу выше любых состояний. Какие бы ни были состояния, мы должны определить свое отношение к Нему. Рав говорит, что все проблемы и сложности — это келим, которые потом становятся ощущениями, когда человек чувствует близость к Творцу. И то, что человек в своем порядке работы должен искать связь с Творцом. Через все, что с ним происходит, нужно удерживать связь с Творцом и с этим возвращаться к обычной жизни. То есть как Творец нам раскрывается в каждом состоянии. И именно когда человека отбрасывают, означает, что он завершил предыдущую ступень и раскрывается ему новое.
0: Да, Рав еще сказал, что если меня выбросило из какого-то состояния, то, видимо, я уже произвел исправление, и нужно относиться к этому с легкостью, не цепляться за состояние. И то, что Фир сказал, я это записал, мне кажется, это важно, что прежде всего, если человек не помнит о работе, в этом состоянии ничего нельзя сделать. Это, видимо, Творец отключил его. Но если он вспоминает, то есть весь этот процесс. Также нужно делать напоминания. И с помощью группы, чтобы помогало тебе вернуться к правильной мысли, вспомнить, что это исходит от Творца. И ты сам тоже, даже будильник.
2: Да, нужно становиться специалистами. Нужно, так понял, что нужно просто делать, делать и делать все время. Развивать такой мускул новый, с которым мы не знакомы, нужно работать изо всех сил.
4: Еще.
2: Точка, о которой говорилось, я почувствовал. Это на самом деле то единственное, что должно меня должно все время заботить. Как связывать абсолютно все, всю реальность с этим. И тут только группа может продвигать нас, каждого. А мы дадим все, что мы можем группе, группа будет нас продвигать.
0: Да, это действительно момент очень сильный, все это объяснение, как удерживать Творца, как на самом деле так строить будущий экран, чтобы, по сути дела, мы каждый раз пытаемся войти во внешний мир только через настоящую внутреннюю картину, что это исходит от Творца, и зачем, и даже если мы выходим из этого снова и снова входить, и, не знаю, там хороший пример был, что смотришь новости и готов видеть в этом все, что это Творец дает, потому что мы приблизились к нему, к внутренней работе, все проблемы, которые есть у тебя, и потом, если ты выходишь из этого, просто прекратить и снова как бы войти и как бы не говорю, что да, никто не себе, это кто мне, мы должны слышать, что мы способны на это, к этой работе. Очень важно, что он говорит, что даже если есть много людей, которые как бы пытаются делать это, но мы из светов, которые получаем на уроках, у нас есть сила сделать это правильно. Согласно Каббале, и с помощью этого действительно приблизиться к Творцу.
2: Я отметил только один отрывок. Были помехи разные во время урока. И здорово, что Иов послал этот отрывок. И Эфир об этом говорил, и еще. Спрашивали Рава, когда начинаю работать, какой первый шаг? Рав говорит, что первый шаг — это прежде всего искать Творца. Нашел, допустим, промелькнула мысль, внутреннее чувство. Удерживай его. Удерживай и возвращайся в обычную жизнь, но вместе с этим ощущением привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его чувства, чтобы его продолжать чувствовать?
0: Да, нужно только принимать в расчет, что у нас сейчас нет всех данных, чтобы правильно понимать их, всех состояний, которые приходят, и поэтому правильный путь — это быть замкнутым на Творца, нужно связывать все с Ним и возвращаться к этой связи как можно больше, и тогда я начну ощущать Его свойства против моих свойств. И это действительно, да, то, что важно, это все время быть последовательными в том, что мы хотим найти во всех состояниях связь с Ним, присоединять Творца ко всякому состоянию и этим определять правильную реальность.
5: Мне очень
2: понравился отрывок, что до того, как мы обращаемся во внешний мир, мы прежде обязаны сформировать связь с Творцом.
6: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть, шестой пункт. Мы сейчас прочитаем шестой пункт Ари. Снова. Учение десяти сферот, второй том, шестая часть, 396-я страница, Шин Цадик Вав. Шестой пункт. И хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые внутри майбон, внутренних, и с ними вместе поднялись внутренние майбон. И тогда эти майбон — это их ман к самим таймим десаг, которые не облачены внутрь майбон. И они примерно как Аба Вима и Ишсут, так как подобно тому, как для Ибур зон, зарождение зон, то есть еще раз, подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высший Аба Вима и Ишсут, включаются вместе с ними, также и здесь Таамим де Саг производят зивуг со всем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот де Сага присоединяются к ним и являются, идут вместе с ними. И потому они пока еще не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсуд. И тогда порождаются внешние бон и их облачение снаружи. И вот таким образом родилась Никива здесь сначала. Читаем еще раз шестой пункт. И вот, хотел вывести также и из внутренних майбон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые во внутренних майбон. И поднялись вместе с ними внутренний майбон. И вот тогда эти майбон становятся их ман к самим тамим десаг, которые не облачены внутрь майбон. И они так же, как абвиима, относительно Ишсут, так как подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высший Аба, Вима и Ишсут вместе с ними, так же и здесь Таамим де Сага производят зивуг со всем Аб, а уж тем более Никудот Тагин и Отиот де Саг соединяются с ними, являясь для них вторичными. И потому они не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсуд. И тогда порождают внешние бон и их облачение снаружи. И вот рождается Никива здесь прежде. Теперь заходим в урок с Рабашем.
1: Мы должны снова прояснить, что уже учили несколько раз, что находится ниже табура Ак. Я спрашиваю. После очищения крана. Мы учили, когда свет был притянут в Пе де Гальгальта Малхут де Рош, сделал расчет. 20% я могу получить ради отдачи, получу. 80%, если я получу хоть что-то из этого, обязательно буду получать ради получения. Поэтому это я не хочу получать. Поэтому мы говорим то, что находится в Рош. И он называет это первое созерцание, первый зевук, который был в потенциале, распространяет затем во второе созерцание, во втором зевуке в действии. То, что было в потенциале, происходит в действии. И что там уже в действии? Зевук. То, что объединяются отраженный свет, который облачается в свет, приходящий свыше, называемый прямым светом, было в потенциале, Рош еще не получил. Это была только программа. Затем она получила зевук, второе созерцание, и смысл этого в том, что Орхозер опускает себя от того света, который называется Орейшар, и таким образом получает Орейшар, что есть от табора и ниже, там должна быть получена та часть, которая не сможет быть направлена ради отдачи, но что она получает? Только то, что получается ради получения, поэтому Малхут де Табур говорит, я не хочу получать. То есть там есть такие килим, которые называются желанием и стремлением к свету, и это желание усиливается. Но Малхут говорит, я не хочу получать. Это называется, что там есть Масах де Пхинадалит. Что же там есть? Желание и стремление к большому свету. И что она преодолевает, несмотря на то, что у нее есть стремление, она говорит, я его не принимаю. И когда пришли Никудот Десак, наполнили пустые килим, которые были там, они увидели, что там есть желание и стремление получить большой свет. Но продолжать получение нельзя, они хотели продолжить. Почему? Потому что это хорошо, но запрещено, у них нет силы преодоления, поэтому они захотели продолжать. Это называется свет Хасадим с подсветкой Хохма, и от этого света остались решимо. Тогда говорят, нижний, называемый Никудот Десак, придя на это место, включает в себя то, что там есть. С одной стороны, у него есть желание получить теперь, что он хочет предыдущий уровень, хотят получить, а с другой, он хочет делать то, что они могут делать ради отдачи. Но это две разные вещи. Если он хочет получать ради получения, он уже не может получить, согласно решимо Далит Гимел, но он включается в них. И у Далит тоже нет силы преодоления. У него нет экрана. Спроси себя, почему ты не можешь преодолеть, если ты видишь какую вещь. Говорят, Далит Гимел, который там есть, эти решимот, они могут продолжать получать свет. Кто? Ак. Продолжает, да, у него есть решимо. Далит Гимел, не спеши. То есть благодаря исправлениям он может продолжить свет. Над... Да и Тлапшута Гимл Давиют, это его возможность, он включен в это, и также включен в то, что он не может, то есть в то, что они не могут. Экран. Сделать экран. Ты спрашиваешь, почему он включается в Дамит Гимл, Далит Гимл. Отвечает, благодаря исправлениям, у него будет возможность продолжить свет на Далит Дейт Лапшута Гимл Давиют. Почему он не может включиться в экран уровня Далит Давиют? Далит Давиют, как он может включиться в Далит, если у него нет такого экрана? Что значит экран? Ты сначала выучишь, что такое экран. Не бывает экрана без цимцума и без авиюта. Во-первых, сначала должно быть желание получить это. Второе, затем должно быть сокращение. Я не хочу получать это. Третье, затем кли делает расчет, сколько оно может получить ради отдачи. И есть вот эти три параметра. Говорят, что Никудот Деса, которые спускаются ниже табора, включаются в Далит Гимел, которые могут выстроить экран. Первое. Цимцум не включается. Какой цимцум? Тот цимцум, который он сделал на что? На Далит Гимел. Запрещено получать. Тогда что такое сокращение? Говорят, Далит Гимел, которые могут построить экран, включается, а цимцум на Далит Давид не включается, он не может преодолеть. Большое наслаждение невозможно преодолеть. Спроси себя, можешь ли ты преодолеть? Далит Гимел, ступень меньше, на Далит Гимел был экран, была сила преодоления, это называется ради отдачи. Еще раз. Я сейчас прояснил, что такое эти три вещи обьют. Что это за три вещи? Авиют, называемые желания получать. Затем сокращение. Когда нельзя получать ради получения, затем экран. Что такое экран? Когда он может получить столько, сколько может направить ради отдачи. Теперь я говорю, после опустошения экрана, утончения экрана уровня Далит, это Гальгальта. Что осталось ниже табора Гальгальты? Говорят, решимо от экрана и сокращение на авиют. Говорят, что Никудот Десак, которые спускаются вниз, в Далит Гимел, которые могут построить экран. Кто? Парцов Гальгальта оставил решимот. Говорят, в том, что он может направить ради отдачи, он включается. А в том, что он не может направить ради отдачи, то есть сокращение, оно не включается. Он сам не может направить ради отдачи Парцов Гальгальта. Сокращение он может сделать только, ну что, у него было сокращение. Значит, сокращение он не хочет принять на себя. А что он хочет? Получить ради получения, несмотря на то, что это запрещено. То есть Никудот Десак не могут принять сокращение на пхинут.

0: рабочие только ради получения, но что сокращение, в это они не включились, это для них слишком тяжело. Но Далит Гимел — это ступень меньше, и в нее они могли включиться. И есть разница. Три уровня. Далит Давиут на 20%. Далит Гимел, скажем, на 10%. Далит всегда на все
1: 80%.
0: Далит на 80%. Хотят получать. Далит Давиут не включается. Почему? Потому что это он хотел ради отдачи. Вот. Он не может, он тоже не может, но я не говорю, что он хочет получить 20% ради получения, а что он хочет получить 80%. И в чем он тогда, во что включается? В то, что осталось в Гальгальте, в то, что он может сейчас получить ради отдачи. Получается, что вот этот момент, то, что он может направить ради отдачи, в это он включен. А то, что он не может направить ради отдачи, а может только получить ради получения, только он сделал на это сокращение, в это он не включен. Я говорю в том, что я могу, в том, что Гальгальта может направить ради отдачи, до этого места он берет силу ради отдачи, а в то, что он не может направить ради отдачи, и Гальгальта сама будет получать ради получения, и что у нее есть сокращение, у кого? У Гальгальта, а сокращение они не могли принять. Два момента тут есть. Есть там четвертая стадия, которую даже Ак Гальгальта не смог направить ради отдачи. Что он сделал? Сокращение. Они Никудот де Сак спустились и увидели этот свет, который сам Ак не смог направить ради отдачи. И тогда они захотели получить этот свет, но не могут сделать на него сокращение. Захотелось. И вот говорят, что они включились в Ришимот Далит Гимел, который Гальгальта могла направить ради отдачи. Это Ришимо осталось. Говорят, что они включились в эти Далит Гимел. Но возникает вопрос. Если сейчас они хотят получать ради получения, могут ли они направить ради отдачи Пхину Далит Гимел? Даже Пхину Бет нет. Не, Далит Гимел не могут, даже Пхину Алиф тоже нет. Так почему же мы учим, что Гальгальт и Наем остаются? Потому что это килим отдачи. Килим отдачи не подверглись сокращению и килим получения. Неважно, ни Далит Гимел, ни Бет Алиф, ничего. Все сократилось. А потом мы учим вот эти решимот, которые остались, которые должны получить наполнение через исправление Апсак. Они исправились так, что можно работать с ними на уровне Далит Гимел. Но Далит никогда не было разрешено получать на Далит. Невозможно продолжить свет. Итак, мы учим. Катнут называется, когда нам запрещено использовать Далит Гимел. Даже Бет, Хохма Пхины Бет, тоже запрещено использовать. Что же можно, поскольку это оставалось в Гальгальте, и он мог направить это ради отдачи? Говорят, что Зеву Капсак снова снимают ту Пхину Далит, которая включилась, и используют, что

0: Далит Гимл. Об этом что вы спрашиваете?
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Да.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Тема, на которой мы сосредоточимся сейчас, это мы относимся к поручительству серьезно. Беседа, которая состоялась 4 июля с Равом, мы послушаем ее сейчас, беседа 14 минут, а потом поговорим, как мы можем взять нашу десятку и вообще кли и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, и этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас? А вот десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
1: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности? Так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем. Ну, кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
0: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, ну, в том, чтобы не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
1: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
0: Так что один зависит от другого. Каждый.
1: И к чему меня это обязывает?
0: Это обязывает нас, каждого из нас, проверять, от чего я завишу от другого и насколько он также воздействует на другого.
1: На сколько процентов я завишу от товарищей?
0: Ну, если мы говорим о десятке?
1: Да.
0: Ну, тогда каждый зависит на все 100% от другого.
1: На 100%?
0: 100%.
1: Ну, естественно, получается, если я на 100% завишу от Дуди, я вижу, что Дуди чего-то не сделает из того, что мы решили, то у меня, естественно, есть критика на него. Если бы я не чувствовал ответственности перед ним, ладно, ну, пусть делает, что хочет. Вопрос, как работать с этой критикой?
0: Нет, ну это уже другой вопрос.
1: Ну, это вопрос на семинар. Как работать с такой критикой? После того, как я понимаю, чувствую, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
0: Да.
1: Чтобы продвигаться. Получается, что я завишу. Мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия. Я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
0: А они что делают?
1: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
0: Да.
1: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. Если ты не приходишь на уроки, я страдаю, в духовном плане. Я должен сказать или я должен замолчать?
0: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
1: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, чтобы вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? Товарищ сердится.
0: Да.
1: И что делать в этом состоянии?
0: Ты чувствуешь, что ты его задел?
1: Нет, я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос, что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут эта атмосфера. Я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок. Как правильно работать с критикой? Я люблю больше Шимона, он молчит. Дуди не люблю. Потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.
0: Правильно.
1: Что делать?
0: Что делать? Ну, то, что мы выполняем между нами по законам группы.
1: Вы лично что бы предпочли? Чтобы вам правду в лицо сказали? Или чтобы молчали и давали молчаливый пример и ничего не говорили?
0: Нет, нет, пусть говорят.
1: Да, чтобы прямо в лицо сказали, даже если это вызовет какое-то напряжение, ненависть между товарищами, неважно, да, это предпочтительнее, да, чтобы человека поставили на место.
0: Да.
1: Понятно. Почему? Я скажу вам в лицо, а потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
0: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
1: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам. Зачем? То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам. Ту критику, которая у меня есть, я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину. Может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо, почему ты так ведешь себя и так далее. И я привел к разъединению между всеми. И в какая польза? Лучше молчать.
0: Нет, не молчи. То, что я должен обращать внимание, обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.
1: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы. Как относиться к такому товарищу?
0: Обычно я не отвечаю ему. Нет?
1: Шумеа? Что, слушаю и стараюсь сделать?
0: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
1: Можно принимать это так, что это Творец говорит со мной через этого товарища?
0: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
1: У меня есть решение. Скажите, так это или нет? Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы как десятка говорили, и десятка говорит товарищу: послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и может быть даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую и ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
0: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
1: Чего нам не хватает, чтобы это было на практике? Ну,

0: было практически.
1: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет расти, произрастать.
0: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
1: Почему Творец?
0: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
1: Да.
0: Этого, чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться, быть поручителем.
2: Да. לברר את השיחה הזאת גם בעשיריות, גם בינינו.
0: Мы хотим сейчас выяснить эту беседу в десятке и каждый сам с собой. Давайте начнем с того, что мы прочитаем два отрывка, и на каждый из этих отрывков мы проведем семинар, каждый сам с собой, а потом поделимся. Итак, отрывок номер один. Вопрос: как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Что ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем больше ты вкладываешь в это, тем самым ты будешь ближе к закону поручительства. Еще раз, прочитаем и подумаем в молчаливом семинаре. Вопрос: как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем более ты вкладываешь в это, тем самым ты станешь ближе к закону поручительства.

0: קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות?
1: Второй отрывок. Вопрос, к чему обязывает меня закон поручительства, Рав? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Еще раз. К чему меня обязывает закон поручительства? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Семинар молчания.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות.
1: Сейчас мы хотим провести активный семинар в десятках. Вопрос. Мы прослушали сейчас беседу, и вследствие беседы есть какие-то вещи, что я чувствую, что я должен изменить или добавить в своем отношении в десятке. Еще раз. Вследствие беседы чувствую ли я какие-то вещи, которые я должен изменить в своем отношении в десятке? Если да, то что это? И приводите конкретные примеры. Активный семинар, 5 минут, пожалуйста.
2: Нет, это не только вследствие этой беседы, но вообще есть такое ощущение, что можно еще добавить в поручительстве, в заботе о товарищах, тем, что я забочусь об объединении между товарищами. Это всегда кажется, что я не делаю достаточно. И всегда именно вот этот недостаток исходит от десятки, это как раз хорошо. Всегда надо думать, как можно добавить тут.
1: Я тоже думаю, что наша постоянная работа — все время искать, как добавить заботы о товарищах, беспокоиться об объединении, как Рав говорил. И до этого то, что мое поручительство, как мы учили сегодня, в тот момент, когда ты вспоминаешь, ты должен удерживать это Творца, потому что тем самым ты помогаешь товарищам тоже удерживать Творца, нет никого кроме Него. В этом наше поручительство.
2: Если смотреть на жизнь, на текущую ситуацию, есть много чего можно добавить. Товарищи дают все время пример. В каждом действии, которое относится вообще к действиям десятки, и в каждом из этих действий есть еще что-то, что можно добавить, изменить, да, приложить усилия.
1: Мы должны больше говорить об этой зависимости между нами, что каждый зависит от другого на 100%, и что он хочет из этой любви, чтобы мы приблизились, почувствовали эту зависимость. Это обязывает нас проверять, от чего мы зависим, насколько мы влияем. В течение дня мы должны ощущать, когда мы говорим об этом, читаем, и постепенно будет эта зависимость раскрываться. Когда человек не чувствует в десятке, что он получает какое-то пробуждение, ну, это должно быть нам понятно, что мы зависим друг от друга на 100%.
2: Мне кажется, что эта тема непростая, вообще непростая. В особенности то, что говорит, что нет такого, да, в одностороннем порядке. Поэтому надо и говорить это все в лицо. Мое мнение, что нам нужно, да, запустить выяснение, что же такое, скажем, качественные усилия, что это те вещи, которые будут продвигать нас наилучшим образом, и какие вещи из того, что не хватает в поручительстве, на практике, в действиях или внутри, мы не справляем, мы не можем продвигаться. И если мы это возьмем как бы объективным образом, а не вопрос того, что мы как бы нападали бы друг на друга, как что-то такое личное. Нет, вот это условия каббалистов. Соответствуем мы или нет? И говорите об этом самым открытым образом.
1: Когда мы на уроке вместе, в десятке вместе, это легче. Но когда человек один в течение дня, вопрос как? В это время мы делаем больше усилий, чтобы быть более объединенными, пробуждать товарищей к объединению. В мыслях, в намерении. Мне кажется, это самое тяжелое. Здесь в это нужно вкладывать, вот в эти попытки. Это требует много сил.
2: Да, я думаю, конкретные примеры есть в работе, скажем, у нас. Скажем, есть это упражнение, глава десятки. Да, мы получили задание на течение недели, и сколько ты держишься за это и даешь этим пример?
1: Мы продолжаем говорить о поручительстве между нами. Давайте поговорим конкретно об ответственности нашей в десятке. Мы знаем, что наша ответственность выражается в разных действиях. Есть такие вещи, которые понятны и открыты, есть такие вещи скрытые. Да? У нас скрытая наука, тайная, да, всякие намерения и прочее. Есть скрытое и есть раскрытое. Скрытую часть мы отложим и будем оправдывать товарища во всем. Давайте поговорим о явной раскрытой части. И не раз мы видим, что есть некие действия, которые товарищ производит или не производит. И у нас есть всякие замечания, реакции относительно того, как товарищ говорит, относится, делает или не делает. Это может быть связано с нашим распорядком или с манерой говорить на семинаре, или относительно действий, которые мы решили в десятке, или рожь десятки. И давайте выясним это, когда я сталкиваюсь с такими состояниями, в которых, по моему мнению, я это отмечаю, что товарищ не выполняет свою ответственность в полной мере относительно десятки, как я должен с этим вести, когда я сталкиваюсь с состоянием, еще раз, когда, на мой взгляд, товарищ десятки не выполняет полностью свою ответственность в десятке, как я должен вести себя относительно него? 5 минут, пожалуйста, семинар.
2: Надо выяснить это, в первую очередь, как я. Какой я дал пример, как я поддержал его, как я организовал самое лучшее окружение, чтобы он тоже мог быть в поручительстве. Работа в поручительстве — это взаимная работа. Там мы должны поддерживать друг друга. Я думаю, что чем больше мы будем ближе друг к другу, тем больше мы можем открывать друг другу, поддерживать, помогать друг другу реализовать это поручительство между нами.
1: Давать пример. У нас не принято обвинять друг друга в чем-то. То, что происходит в десятке, мы стараемся поговорить об этом, почитать. И, может быть, это первый шаг. Действительно, приходить к товарищам с таким подходом, как вот Рав предложил, и Муши говорил о том, что если ты приходишь напрямую к нему, либо из любви, либо ты от имени десятки приходишь, в итоге нужно сделать так, чтобы у товарища было величие и важность, а не приходить как бы с обвинениями.
2: Я думаю, что как бы ведем себя в таких шелковых перчаточках, не обращаем не ставим четкие границы, о которых говорят каббалисты, что там жесткие условия. Мы очень так это такие все готовы прощать, да, то, что называется сглаживать углы, а потом это приводит к различным потом вспышкам, взрывам. То, что мы не занимаемся вещами на, как бы систематически и принципиально. Так пишет Рабаш, так говорит Рав, так нужно вести себя идеально образом. Мы это не выполняем, ну, а что тут поделаешь? Так, самым холодным и объективным образом отнестись, а не то, что как бы это воспринималось лично. То есть конкретно, да, обращение конкретное.
3: Да, в канирале Харакенеса Сириота Нахнукен Кибальну Кох.
1: На конгрессе десятки мы получили силы больше говорить, более открыто обсуждать разные проблемы в десятке. И мы стараемся делать это не лично. И прежде всего, если я что-то вижу, то я должен проверить себя. Может быть, я не прав. Может быть, стоит обсудить с товарищами, поделиться. И в итоге, так же, как Рав сказал в беседе, что нужно приходить со стороны десятки. Но это тоже не всегда работает, и товарищи не всегда принимают это правильно, потому что это против эгоизма, и каждый, конечно, понимает это и чувствует. Может быть, мы еще не совсем нашли правильный подход, но я думаю, мы продвинулись.
2: Нужно видеть, что относительно каждого товарища нужен отдельный подход. И это зависит от нашего согласия до всего этого. Если я знаю, что я что-то нарушил, я хочу, чтобы вы пришли, дали мне по башке. А есть те, кто не хотят, чтобы ему дали по башке. Потому что я не знаю, к какому результату это приведет. Тут нужна определенная чувствительность. То есть каждому ребенку ты подходишь по-своему. И я не очень-то видел на протяжении долгих лет, что если ты кому-то дал по голове, что это привело к изменениям. Если это какое-то состояние, там, я не знаю, состояние здоровья или там ощущение, или там, или, не знаю, зарплата, с деньгами проблема, материально все время нас растаскивает в стороны. Тут несколько направлений в работе, как придать важность там, или молитва, чтобы свет помог товарищу, или статью почитать что-то, и, может быть, помочь ему, да, на всех уровнях, да, давая поддержку. А может быть, что действительно надо быть более жестким и критичным. Тут нужно много чувствительности выработать в том, чтобы как правильно, чтобы товарищ почувствовал силу от десятки, а не то, что его там в чем-то обвиняют.
1: Я вижу не только вот в этой беседе, вижу пример от Рава, что он принимает это, чтобы исправить, изменить, скажем, критику, да, вот как он говорил в беседе, что если кто-то мне скажет что-то, я должен проверить, действительно ли то, что говорит товарищ, это мне поможет в продвижении. И относиться к этому внимательно. Вопрос, Как мы создадим такую атмосферу, где каждый из нас хочет исправить себя? И если товарищ что-то говорит, то использовать это для продвижения, а не цепляться за это и начинать ссориться.
2: Друзья, продвигаемся к следующему нашему семинару, и мы хотим, чтобы сейчас мы покрыли любовью все это выяснение. И будем выяснять, как мы пробуждаем товарища позитивным образом через любовь, без того, чтобы превращать это в критику, которая приведет к разобщению. То есть как мы побуждаем товарища положительным образом, исходя из любви, не превращая это в критику, которая может привести к разобщению. Давайте 5 минут на этот вопрос.
1: Только работать над величием цели. Я не думаю, что у нас есть что-то другое, чтобы подняться над всеми состояниями. Лучше всего, я думаю, просто вместе читать каббалистические тексты, которые пробуждают нас. И это всегда помогает и всегда поднимает всех.
2: Я думаю, что ответ в самом вопросе. Да, если это из любви, так надо развивать эту любовь. Если есть любовь, то ты чувствуешь товарища. Как сказать, каким образом сказать, чтобы он это все принял? В момент, когда товарищ чувствует, что ты любишь его, ты исходишь из любви и заботишься о нем, то тогда ты можешь сказать такие вещи, которые не всегда могут быть приятны. Но это только в момент, когда есть вот этот слой любви. И над этим надо работать все время, усиливать.
1: Да, действительно, это задача, то, что тут спрашивают товарищи. Мы в десятке тоже говорили об этом, как можно оказывать давление позитивное на товарища, чтобы он чувствовал, что это исходит из любви. Я не уверен, что мы нашли методику, но нужно об этом все время думать, чтобы товарищи говорили. Давление по природе своей неприятное. Это немножко такое странное понятие, но мы говорим о желании получать, которое все время пытается куда-то убегать. И Творец дал нам такую непростую реальность. И мы должны помогать друг другу так вот день за днем, говорить об утреннем уроке, о важности. Мы видим, что товарищи со временем пробуждаются и возвращаются, потом снова отдаляются. Должна быть постоянная работа над объединением между нами. И верить, что в итоге это поддержит всех товарищей.
2: Тут есть как раз вопрос. Если товарищ не хочет выполнять минимальные условия, и не хочу каждый день приходить на утренний урок, но так тут ничего особенного не поделаешь, как только придать как бы такую окольную такую важность, непрямую. Потому что пока еще десятки не выстроены таким вот образом, что человек должен выполнять эти законы всеохватывающим образом. Тут нет места тогда вообще входить в поручительство. У нас нет возможности войти в поручительство, если мы не выполняем все эти условия. Ну тогда что происходит с товарищем, который не хочет это все выполнять? У меня нет ответа.
3: Я
1: тоже думал, что прежде должно быть согласие со стороны товарища, что он готов принимать критику или не критику, не знаю, как сказать. Когда товарищи что-то говорят, я согласен с этим. Это сразу как бы бьет по эгоизму. И надо быть готовым, что ты готов получить от десятки. И чтобы это просто не вызывало раздражения и ничего не исправляло. Я вспомнил, когда эфир был Рош Десятки, я почувствовал такое давление на эгоизм, и мне это нравилось, потому что много лет я уже не чувствовал этого в Десятке, даже в разных маленьких вещах. И у меня это было нормально, да, я все равно, я прихожу и так на уроки, но я не чувствую так, как это было в начале, когда я все время ощущал, не знаю, может даже сказать такое, угрозу для эгоизма, но это хорошо, так и продвигаются. Может быть, стоит об этом больше говорить и готовить это.
2: Да, то, что Иран сказал, это как раз интересно. Но если нет подобия по форме с товарищами, тогда вообще нет входа в поручительство. Да, что ты будешь делать тогда? Иксы. Уай, да, если нет подобия с товарищами.
1: Мы пробуждаем товарища позитивным образом, будем обсуждать это в десятках между нами. Это тема для работы на всю жизнь. Мы видим, что абьют — это усиливается, а мы должны думать об этом все больше, как пробуждать товарища позитивно. И мы перейдем к отрывку номер 5, Бальсула, статья поручительства. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот и нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку он больше не боится за существование своего тела. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовы позаботиться о нем.
2: Да, это была первая часть нашего урока, то, что касалось поручительства, связи между нами, где мы хотим раскрыть Творца. А теперь мы перейдем к еще дополнительным вещам другим. Первое, то, что связано с тем, что началось несколько недель тому назад, но сейчас это усилилось, это как бы после вечерние уроки, почему это важно, что это, кому это, для кого это предназначено.
1: Мы уже более года хотим провести вечером такие уроки. Это не так просто, но вроде бы нам удается сейчас приблизиться к этому. Говорится о воскресенье, понедельник мы изучаем статьи Баля Сулам, а вторник и среду мы изучаем статьи Рабаша. С акцентом на десятку, для кого это предназначено, прежде всего для всех и для нашего сообщества учащихся, студентов, которые уже закончили кампус, начинают учиться в нашем сообществе, и также товарищи, которые учатся и 5, и 10, и больше лет. Почему? Потому что мы видим, что со временем не все могут приходить на утренний урок. Я не говорю, что все товарищи участвуют в утренних уроках, потом скачивают, но я говорю просто онлайн. Сидеть, учиться, обсуждать в десятках, на семинарах. Не всем это удается делать на утреннем уроке. И не все делают это на дневном уроке, потому что понятно, все-таки, ну, слушают много, это тоже удивительно, около 1500 до 1700 человек включаются в дневной урок, это рабочее время, в общем-то, в нашем регионе, но это все как бы слушания. Трудно сидеть и читать. Поэтому у нас остается только вечер, когда я могу прийти со своей десяткой, сесть перед книгой, могу задать вопросы. И поэтому эти вещи, они очень важные компоненты нашего учебного процесса, и поэтому мы открыли такой вечерний режим. И есть еще третья целевая аудитория. Вторник и среду акцент больше на израильскую аудиторию, остальные дни на мировую. Понедельник и вторник будут переводиться на все языки, а понедельник и среду предназначено это для ивритоговорящих. Те, кто могут приходить на все уроки, очень хорошо. Те, кто не могут, пусть выбирают свой маршрут. И каждый согласно своим возможностям, согласно тому месту, где он находится. Допустим, мы понимаем, что в 12 часов дня, когда у нас здесь урок дневной,

0: в Америке там 5 утра, и наоборот, где-нибудь во Владивостоке то это, там еще плюс 5-7 часов на Востоке. Поэтому мы открыли для каждого, когда ему удобно, когда удобно его десятки. Главное, чтобы вот это происходило, то, что, по крайней мере, раз в день у меня было час или два учиться вместе с моей десяткой и проводить семинары, которые мы проводим. Нужно понимать, что не у всех есть такие возможности.
1: Да, я хотел еще добавить, что когда-то у нас была учеба по вечерам. Долгие годы у нас была учеба по вечерам. Мы начинали день с утреннего урока, это основа нашей жизни. Потом рабочий день, а вечером мы снова встречались, чтобы учиться. И многих товарищей и подруг чувствует необходимость тоже вечером сделать что-то с товарищами, то, что связано со светом, возвращающим к учебе, к источнику учебы. Поэтому это время, это как просто как прохладная вода, да, на усталую душу. Поэтому мы учаем, изучаем Рабаши и Бальсулям. На второй части, да, изучение Рабаши — это практика нашей работы в десятке. В каждой десятке, где выполняется работа, там всегда возникают вопросы, выяснения, да, необходимое наставление. Эти уроки как раз то место, где происходят выяснения. Скажем, например, мы приглашали на среду, да, на урок, кстати, Рабаши, все израильской кли, да, чтобы присоединились. И у нас было такое объединение очень мощное между десятками относительно новыми в кли. Раньше это называлось Никудот. Никудот Шабалев, и теперь вместе с ветеранами, там из Хадеры, тоже приехали. То есть это соединение с разными десятками, более молодыми, больше ветеранами. То есть все равно есть какое-то впечатление, вдохновение. Да, старожилы получают впечатление и вдохновение от новичков. Новички получают вдохновение и важность цели от ветеранов. И главным образом делятся опытом. Скажем, на этой неделе у нас было много выяснений, то, что касалось главы десятки. Каждая десятка, которая работает с этим, у них возникают вопросы и делятся своим опытом. Что я хочу сказать? Это место, где-то вторник вечером для мировой группы и среда вечером — это для Израиля. Этот вечер, где выясняют какие-то вещи, потому что мы иногда получаем вопросы от разных команд, от руководителей по языкам, что делать в разных ситуациях. И вместо того, чтобы это было как бы односторонняя коммуникация у того, у кого был вопрос, и он задает вопрос и получает конкретный ответ, так теперь это становится уделом всех. Все обогащаются этими понятиями, выяснениями, ответами. Поэтому все десятки в мире мы их приглашаем на эти уроки, потому что на утреннем уроке у нас очень расписание очень такое плотное. Начинаем с Рабаша, с Равом, потом Птиха. Где место для десятки? Выяснять жизнь десятки. Вечером, ну и днем тоже, конечно, но днем большая часть людей работают. Вечером, в конце рабочего дня, можно прийти спокойно полтора часа, изучить статью Рабаша, выяснение сделать, касающееся жизни десятки, и мы таким образом растем, как десятки. Я сейчас обозначу это время трансляции, потому что каждый день это по-другому. Потом перейдем к следующей теме. Итак, вот это окошко, вечерние окошки, можно получить, задавать вопросы и ответы. Воскресенье, статьи Бальсуляма, в 4:00 до 5:30 вечером. Понедельник, статьи Бальсуляма, с 7:00 до 8:30. Это только на иврите. Теперь на иврите, потому что у нас есть проблема, да, не хватает кадров для перевода. Тоже будем рады это исправить. Вторник, в 7:30 вечера, изучаем статьи Рабаша со всем мировым кли до 9:00. И в среду изучаем статьи Рабаша с 7:00 до 8:30. Приходите, будем объединяться, углубимся.
0: И, конечно же, это не отменяет никакой деятельности по распространению. Если человек, допустим, был на утреннем уроке и дневном, желательно, чтобы вечером у него был какой-то тавкид, какая-то роль, и всякие встречи с руководителями по языкам и так далее. Это ничего не отменяет, это просто еще расширяет тем людям, у которых не было возможности участвовать утром и днем, дает им возможность поучаствовать. Если у вас есть потом специфические вопросы, что предпочесть, то или это, будем рады.
1: Идея очень проста. Чтобы магазин был открыт круглосуточно, чтобы каждый мог послушать эту часть, чтобы каждый мог найти свое место, что мировая группа меня, она отличается по своим видам, характерам. Сегодня, кстати, большое количество женщин, чтобы было место у каждого, чтобы найти свой путь и возможность продвигаться и подсоединяться. И будем надеяться, что свет будет проходить весь день, все сутки через Барух, через Рабаш, Бальсуляма, через нашего Рава. И вместе мы выстроим этот общий дух.
0: Перед следующей темой еще несколько сообщений по поводу учебного материала. Я получаю много вопросов. Я говорю сейчас об утреннем уроке ежедневном. После того, как мы закончим серию птихи, краткую, где-то через полторы недели мы закончим эту серию, мы перейдем к изучению ТЭС, начнем учить прямо с первой части всю часть. Это будет серия с 2007 года. Рав проводил тот же режим. Будем читать первоисточник, будем смотреть урок Рава. И лекторы, товарищи будут отвечать на вопросы. Вдобавок, на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 18-19 июля, мы будем отмечать исход Ари. То есть утренние и дневные уроки будут посвящены этой теме, Ари и его учению. И третья трапеза будет посвящена Ари в субботу днем, так же, как сегодня у нас будет суббота днем урок. Мы проверяем такую часть, как вот похоже на первую часть урока. Мы прочитаем статью Рабашева, посмотрим урок записи с Равом и продолжим всякие семинары и так далее. Почему это важно? Почему я это подчеркиваю? Потому что эти уроки мы не будем изучать снова в течение недели, поэтому стоит приложить усилия, приходить и не пропускать, или, по крайней мере, подключаться и получать то, что Рав дает на этих уроках. Ну, перейдем к следующей части урока, к следующей теме.
1: Да, мы хотели из вот этих выяснений, которые делаем каждый день на уроках, днем и вечером возникает много вопросов. Тема, которая сейчас живет в нас, наша жизнь в десятке. Мы взяли новую тему, заниматься, обсуждать, пробовать, да, в этой лаборатории, где каждый в своей десятке. То, что называется глава десятки. И хотя мы уже говорили об этом и раз за разом, представляли слова Рава, все равно каждая десятка, она особенная, отличается, и каждая десятка реализует это по-своему. И отсюда, на вечерних уроках, о которых мы говорим, возникают вопросы, которые стоит, чтобы все их услышали, как бы познакомились. У нас десятки тоже. Мы тоже выполняем этот проект и исполняем это на практике, но тоже очень важно проникнуться со всем мировым колеем, все, что происходит во всех разных десятках, и в Израиле, и по всему миру. Например, был вопрос такой, от одной из десяток, даже две десятки, ну, каждая по-своему, тема. Что происходит, когда десятка не согласна, не готова, не созрела еще, нет внутреннего готовности, есть даже такое сопротивление, чтобы кто-то один был главой десятки. Ну, пусть будут два, трое, да, главой десятки, чтобы это не был кто-то один, да? То есть не один за другим, а вот одновременно, да, в определенное время, скажем, за неделю, двое, трое, вот они глава

0: чтобы это упражнение началось, да, в нашей десятке. Снова тут тоже ответ, да, в том, что если в инструкции для Рош десятки, десятка должна прийти к решению единогласно. Столько, сколько есть. А против анти, все. Тогда не начинать это упражнение, то есть все мировое кли, может быть, вы последняя десятка, которая этого не делает, и все равно решение должно быть полноценным, как один человек с одним сердцем, единогласно, все товарищи без исключения, где все согласны начать это упражнение. Трудно, неприятно, хотели бы, может быть, принять решение по-другому, но таков наш путь. Мы должны решить единогласно. Есть обсуждение, не получилось. Значит, на следующей встрече будем обсуждать. Не получается? Еще через встречу. Очень важно от этого не отказываться, не откладывать в сторону. Очень важно. Это такая серьезная тема. Не надо это откладывать. Хорошо, ладно, это наша ситуация. Мы не можем сейчас принять решение. Это сейчас наша ситуация. Мы это сейчас узнали. Но мы знаем, куда мы должны прийти, и к этому прийти. Это очень важно, как один человек с одним сердцем. Что делать, что есть только один, который готов начать, а все остальные опасаются? То есть как бы десятка согласна на упражнение, да, в отличие от предыдущего вопроса, там были один или два, которые против, а тут все согласны. Но только кто-то один говорит, я готов на данный момент быть главой десяткой. Начинать упражнение или нет? Начинать. И мы слышали также вот из опыта, из попыток рассказывали, да, десятка какая-то, да, не важно сейчас, не называй имени, подруги, не хотели начать. Только двое согласились, эти две были недели за неделей, и потом это создало желание у других тоже, чтобы стать главой десятки, и они продолжают это упражнение. Теперь все уже на том, чтобы все там пройдут через это. Если есть общее согласие в десятке начать, но только одна или две, там, но один или двое согласны быть главой десятки, начинаем. Мы сейчас не будем сейчас открывать это обсуждение, но очень важно, чтобы каждая десятка продолжала выяснение. И каждый раз, когда сменяется одна глава, один глава на другую, да, когда мы передаем эстафетную палочку, проверять, как мы работали по отношению к нему, как он ощущал эту роль, что мы выясняем, что нового на последней неделе, потому что тема нетривиальная. Мы в этом смысле первопроходцы среди всего человечества в этом упражнении, тем более в это время. Поэтому очень важно выяснение. Поэтому если есть вопросы, тогда вечерний урок. То, о чем мы говорили, вечернее время — это как раз время, чтобы поделиться, не оставлять в десятке, а предоставить всем, чтобы все могли воспользоваться опытом.
1: Ну и прежде чем мы перейдем к трапезе, хотел сказать по поводу трапез. Как вы обратили внимание, мы вернулись к прошлому распорядку, который был на трапезах, что первые 10 минут на трапезе выделяется время на то, чтобы покушать, говорить, это нормально, и потом мы начинаем лыхаем, почему, что, откуда это пришло. Это пришло от Рава, который давал нам такие указания постоянно оставлять время на то, чтобы поесть, что-то, может быть, перекинуться парой слов в начале десятки. И есть у нас те, кто занимаются контентом, они обсуждают и создают эту атмосферу единства.
0: Я поделюсь, как у нас десятки три недели, да, мы уже делаем, что у нас круг лыхаем, то, что мы чувствуем вот сейчас, тема актуальная, то, что было на этой неделе, там, что казалось, главы десятки, еще чего-то, что нас впечатлило, урок этот. Это очень важно, потому что такое неформальное время, очень удобно это сделать. Можно это в комнате Арвуд тоже делать.
1: Используют возможность. Давайте поддержим Итана Линко. Он стал начальником трапез. И поблагодарим Ярона Лейбовича, который много лет вел трапезы.
0: Еще благодарность.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть и благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1233 страница, читаем вместе. 27 минут нашего распоряжения.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, «и сказал, да благословит отроков». И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый «эт». А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэля. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым Зеранпин, или Исод Зеранпина. Ибо Исод называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка, но ребенок болен и не может есть.
2: Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зора это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина, что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
3: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающим. Это называется единение Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижние способствуют тому, чтобы свет проходил вниз. Тогда как если нижние не работают с намерением ради отдачи, это вызывает страдание Шхины. То есть наверху есть страдание от того, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдание Шхины, называемое Матерью сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило душу Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускается, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мире, в которой они могут существовать.
2: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания. Потому без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины. Ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой и заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал,
1: в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно, и они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света и кли, считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хисароне.
3: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание шхина в прахе или шхина в изгнании. Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны святов. Поэтому это называется страданием шхины, как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием Шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло пожелание его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что оно получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его шхина.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творение, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин, а это чертог хохмы, включенный в бет. Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работая ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась с Рамхом, что называется единение Творца с его шхиной. и из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
3: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел, верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако свято субботы не требуют никаких усилий для их привлечения. А причина того, что свято субботы не требуют усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. И благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «келим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновля благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
3: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется мать, радующаяся сыновьям. Аллилуйя. То есть «Аллилу-Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов «благословение человека» —
2: сыновья. Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако это работа, чтобы все действия его были ради отдачи. Это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано: «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец Всесильный Твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек, означает, что когда я хочу прилепиться к «Я, Творец Всесильный Твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание, идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере высшего разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я, Творец Всесильный Твой». То есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве «Творец Всесильный Твой». То есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный Твой». И тогда они насмехаются и проклинают. То есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что это работа, чтобы человек удостоился свойства «Я, Творец Всесильный Твой», для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
2: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано: много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданию грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
1: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
2: А он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий на Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «месував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хесед, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. Получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед. Барасулам, первый том, страница 391. Снова и снова Рэбе подчеркивает, что страдания и боли, отталкивания, проблемы, неудачи, разочарования, то, что человек получает, когда продвигается, хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, которые потом становятся теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, и как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытие, возникает раскрытие. В этом, по сути дела, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, стороны творения, стороны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что... Если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним свечение хохмы, называется тогда радость, и тогда происходит зевук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Юсеф, Юсеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
4: Да. Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
2: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть Творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которое раскрывается в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли шхины. То кли этой шхины находится и у Творца тоже в бине, бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание. Как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание шхины гораздо больше, чем страдание нижних. В том, насколько бина больше, чем душа.
4: То есть
2: в шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
1: В сущности, это место, где ощущается хиссарон.
2: Место, где чувствуется хиссарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие недостаток, окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с келим, которые еще не исправлены, пусты. И со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти келим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — то, что ощущается. И это называется страдание шхины.
1: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
2: Ощущение этих хиссаронов, которые чувствует шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган...

0: болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу. Так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто отор в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы в советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина.
1: И привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами, и насколько ты будешь вкладывать в это, и этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас? От десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
1: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности, так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем.

0: кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
1: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
0: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
1: Так что один зависит от другого. Каждый.
0: И к чему меня это обязывает?
1: Это обязывает нас, каждого из нас, проверять, от чего я завишу от другого и насколько он также воздействует на другого.
0: На сколько процентов я завишу от товарищей?
1: Ну, если мы говорим о десятке?
0: Да.
1: Ну, тогда каждый зависит на все 100% от другого.
0: На 100%?
1: 100%.
0: Ну, естественно, получается, если я на 100% завишу от Дуди, я вижу, что Дуди чего-то не сделает из того, что мы решили, то у меня, естественно, есть критика на него. Если бы я не чувствовал ответственности перед ним, ладно, ну, пусть делает, что хочет. Вопрос, как работать с этой критикой?
1: Нет, но это уже другой вопрос.
0: Но это вопрос на семинар. Как работать с такой критикой? После того, как я понимаю, чувствую, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
1: Да.
0: Чтобы продвигаться. Получается, что я завишу. Мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия. Я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
1: А они что делают?
0: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
1: Да.
0: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. Если ты не приходишь на уроки, я страдаю в духовном плане. Я должен ему сказать или я должен замолчать?
1: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
0: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, чтобы вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? Товарищ сердится.
1: Да.
0: И что делать в этом состоянии?
1: Ты чувствуешь, что ты его задел?
0: Нет, и я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос. Что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут это атмосфера. Я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок. Как правильно работать с критикой. Я люблю больше Шимона, он молчит. Дуди не люблю, потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.
1: Правильно.
0: Что делать?
1: Что делать? Но то, что мы выполняем между нами по законам группы.
0: Вы лично что бы предпочли? Чтобы вам правду в лицо сказали? Или чтобы молчали и давали молчаливый пример и ничего не говорили?
1: Нет, нет, пусть говорят.
0: Да, чтобы прямо в лицо сказали, даже если это вызовет какое-то напряжение, ненависть между товарищами, неважно, да, это предпочтительнее, да, чтобы человека поставили на место.
1: Да.
0: Понятно. Почему? Я скажу вам в лицо, а потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
1: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
0: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам. Зачем? То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам ту критику, которая у меня есть. Я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину. Может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо, почему ты так ведешь себя и так далее. И я привел к разъединению между всеми. И в какая польза? Лучше молчать.
1: Нет, не молчи. То, что я должен обращать внимание, обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.
0: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы, как относиться к такому товарищу?
1: Обычно я не отвечаю ему. Нет?
0: Шумя? Что, слушаю и стараюсь сделать?
1: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
0: Можно принимать это так, что этот Творец говорит со мной через этого товарища?
1: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
0: У меня есть решение. Скажите, так это или нет? Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы, как десятка, говорили, и десятка говорит товарищу, послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и, может быть, даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую, ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
1: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
2: מה חסר?
0: Чего нам не хватает, чтобы это было практически?
1: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет расти, произрастать.
0: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
1: Почему Творец?
0: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
1: Да.
0: Этого чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться.

0: и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность к закону поручительства? И привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность к закону поручительства?
1: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, и этим ты станешь ближе к закону поручительства.
0: Вы чувствуете зависимость от нас? А вот действительно.

0: и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства? И привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства?
1: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько

0: sera insomma.
1: אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ.
2: Шалом לכל החברים וכל החברות שלנו מכל העולם.
3: Мы приветствуем всех со всего мира. Мы так рады собраться на этом уроке. Будем изучать статью Рабаша, что такое хесед и мед, потом урок Рава. Мы 5-9 хотим выяснить во время подготовки, как мы на самом деле притягиваем свет. Что значит, что мы учимся вместе? Давайте начнем с первоисточника.
4: Главное в собрании, чтобы все находились в полном единстве и просили все только одного — найти Творца. Когда в каждых десяти пребывает Шхина, и, конечно же, если есть больше, чем десять, есть большее раскрытие Шхины, и каждый пусть объединится с товарищем и придет к нему, чтобы услышать от него что-нибудь по поводу работы Творца и как найти Творца. И аннулирует себя перед товарищем, а товарищ себя перед ним, и все должны сделать так. И так или иначе, когда собрание проводится с этим намерением, как бы то ни было, еще больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить. В любом случае, Творец приближает себя к ним и пребывает с ними. Маор Вашемеш, глава Ваихи. Еще раз. Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили вместе только одного — найти Творца. Потому что в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно же, если есть больше десяти, то есть большее раскрытие Шхины, и пусть каждый объединится с товарищем и придет к нему, чтобы услышать от него что-нибудь по поводу работы Творца и как найти Творца. И аннулирует себя перед товарищем, а товарищ себя перед ним, и все сделают так же. И так или иначе, когда собрание проводится с таким намерением, как бы то ни было, еще больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить, в любом случае Творец приближает себя к ним и пребывает с ними.

0: עכשיו נתחבר ונשמע את הקליפ של רב.
1: А сейчас посмотрим клип Рава. Ты сидишь, читаешь статью, и я читаю статью. Потом ты меня спрашиваешь, ну, может быть, что-нибудь скажете? А откуда я могу сказать больше, чем то, что ты знаешь? Тем, что я читаю. И я рассказываю тебе другими словами то же, что я чувствую. Я не могу же тебе передать, но я рассказываю тебе другими словами то, что я читаю. Все? Так для тебя это раскрывается до какой-то глубины. Для меня раскрывается чуть глубже. А есть те, кому вообще ничего не раскрываются. Так почитали и себе. И у них не будет отклика в сердце. У них нет еще такого вообще, никакого духовного кли. А у тебя уже начинается. Так вот это. Так в чем же разница? Разница в том, что когда я рассказываю тебе, даю немножко свечение из той глубины, где я нахожусь, в сравнении с тем, где ты, а тебе это помогает. Добавляет к окружающему свету, который ты возбуждаешь во время учебы, я добавляю еще со своей стороны. Но группа может добавить тебе тоже. И каждый понимает, согласно какой-то глубине, как он понимает. Нет такого человека, который там далек, как с улицы там. Тут люди, которые находятся в хорошем понимании. Я имею в виду чувственное понимание. И когда мы учимся вместе, и когда думаем, что учимся вместе, потому что я предполагал в своем объяснении передать тебе. Вы же предполагаете, что когда вы учитесь передавать друг другу, это и называется учиться вместе. Если это так, то эти окружающие света всех соединяются вместе и воздействуют на всех. Представляешь, что это? Да, какой тут усилитель. Усилитель духовных сил.
2: Активный семинар. Как мы превратим десятку в духовный усилитель? Еще раз. Как мы превратим десятку в духовный усилитель?
1: Как превратить десятку в духовный усилитель? Это интересная задачка. И всегда мы должны быть в ней и видеть, как я даю свою часть, да, в духовный парцов, что называется десяткой, и работать над величием, радостью, благодарностью. И все, что я ощущаю, что это даст товарищам, да, почувствовать то, что говорят нам каббалисты.
2: Да, чтобы стремиться вместе, объединиться во время урока, что это условие, при котором мы можем что-то передать друг другу, и тогда Высший Свет это уже сделает через усиление.
1: Усилитель, он усиливает стремление к Творцу. Это то, что дано нам в подарок. Когда мы стараемся поддерживать эти стремления к Творцу в том, что есть у товарищей,
2: исправить себя, и тогда через наше исправленное кли помочь общему исправлению десятки.
1: Сделать это с помощью двух сил, двух линий, которые есть внутри нас. С одной стороны, каждый товарищ является представителем Творца, представителем света передо мной. С другой стороны, я вижу недостаток, и тогда я восполняю в десятку, и этим мы приводим к тому, что десятка поднимается, и поднимается все больше и больше.
2: Да, получить от товарища то, что говорит Творец, через ощущение глубины, и каждый дает десятки то, что позволяет выстроить усилители. Это дает стремление, усиленное друг другу.
1: Также мы слышали от Рава, мы сейчас сидим вместе и учимся вместе. У каждого есть своя точка зрения, свой взгляд, свой кли. Это замечательная добавка в десятку. И так мы включаемся друг в друга, поддерживаем друг друга. Это замечательно, очень хорошо. И мы даем силы друг другу через вот этот семинар.
2: Да, чтобы на самом деле почувствовали себя объединяющимися с тем, что происходит в мире. Сейчас у нас будет региональный конгресс, и это будет хороший пример дать десятке величия, важность и, так сказать, возможность что-то еще дать товарищам. А духовный усилитель — это когда группа чувствует, что мы делаем это, чтобы возвеличить. И так мы будем делать вместе.
1: У высшей силы нет ни границ, ни меры, а мы только нашим общим усилием можем только чуть-чуть добавить.
2: И усилитель, он также, чтобы увеличить свойство товарища в твоих глазах, чтобы было от кого учиться и развиваться.
1: Работать даже, что если было что-то в прошлом, да, еще там такое было, все забыть, да? Не всегда сейчас новый момент, а это новое — любовь и объединение.
2: Можно добавить, может быть, о духовном строении. Оно интегрально. И этот круг может заполниться светом и заполняется с помощью линий. Каждый из нас может наполнить своей линией круг.
1: Не так давно Рав сказал, что наука была не для того, чтобы это понимать, а для того, чтобы это реализовать. И мы как раз в объединении между нами высвобождаем место для высшей силы, единственной науки, для того, чтобы почувствовать величие. Тебе надо подготовить себя, почувствовать это поле, в котором ты находишься.
2: Да, и сейчас мы также думаем друг о друге, молимся, обращаясь к Творцу сейчас, во всем мировом кли, даже обо всем человечестве. Это очень хорошее время для молитвы, в особенности в этот особый час, который называется Минха Субботы, конец субботы, в котором все света, ну и с Божьей помощью.
3: Саднашкета.
1: Семинар молчания. Будем просить, чтобы наша учеба была с одним общим намерением. Как найти Творца? Еще раз будем просить, чтобы наша учеба была с одним общим намерением, как найти Творца.

0: строим духовное общество.
1: Ребята, звук, меня слышно?
2: Мы приветствуем всех, приветствуем все десятки, приветствуем Западную Украину и Болгарию, и все, что мы видим в мировом кли. Начинаем наш дневной урок. Это особое время, дневной урок. В субботу особый такой момент, когда мы подводим итоги недели, и все надежды собираются в одном месте. И момент, когда мы получаем сейчас вместе силы друг от друга на ближайшую неделю, особый момент, который давайте мы используем. И вот эти полтора часа, которые нам даны, чтобы быть вместе, чтобы мы держались за Творца, и чтобы Он не уходил с нашего поля зрения. И каждое действие, чтение, мы требуем света, возвращающего к Источнику, требуем его для товарищей.
0: Да, мы вскоре прочитаем статью, которая находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1024. Что такое работа, милость истины? Мы посмотрим прекрасный клип. Рав говорит нам так в клипе. Намереваетесь ли вы во время, когда изучаете, передавать друг другу все? Это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света всех соединяются вместе и воздействуют на всех. Ты понимаешь, какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. Итак, мы сейчас войдем в этот усилитель вместе, и мы вскоре прочитаем статью, прочитаем ее в десятках. У нас на это есть 24 минуты. Кто завершает раньше, обсуждают основные принципы, которые слышали в статье, и важно сконцентрироваться на том, что нам сказал Рав. Мы изучаем не для того, чтобы знать, а чтобы вместе стать духовным усилителем из того, что мы воспринимаем от Рабаша и Рава.
2: Прежде чем начнем читать, давайте расскажем, что у нас будет сейчас. Сейчас мы вместе читаем статью Рабаша, вместе читаем. Потом мы вместе будем учить урок в записи Рава. Потом подведем итоги вместе. А потом перейдем ко второй части, которая будет заниматься темой глава десятки. Вопросы, которые возникли, которые касаются упражнения глава десятки. Но сейчас
0: переходим к духовному усилителю. Итак, у нас 24 минуты на чтение статьи, что означает «милость истины» в духовной работе.
2: Что означает о работе «милость истины»? Стих, в котором Яков сказал Йосефу: «И оказал ты мне и милость, и истину». И Раши объясняет: милость, которую оказывает умершим, это истина милости, да? Где они рассчитывают на вознаграждение, что означает «просят о благодеянии». «Не хорони меня в Египте», и просил, чтобы тот оказал ему эту милость безвозмездно.

0: И это нужно понять, ведь разум обязывает, что если бы он заплатил ему за хлопоты, тогда, несомненно, был бы больше уверен, что это для него сделает. Ведь так принято поступать в этом мире, когда хотят, чтобы что-то осуществилось полностью, но так платят больше. В таком случае, почему же он выбрал для себя другой путь, чтобы тот выполнил работу без оплаты?
1: И еще труднее понять слова Раши о стихе «Я дал тебе долю одну сверх того, что братьям твоим». И объясняет Раши: «Я дал тебе за то, что ты хлопочешь о моем погребении, долю одну шехем сверх того, что братьям твоим». Именно шхем будет у тебя на одну долю больше, чем у братьев твоих. В таком случае это находится в противоречии с истинной милостью, которая означает «без какой-либо оплаты». А здесь он дает ему оплату, то есть одну долю, то есть на одну часть больше, чем у братьев.
0: И следует объяснить это с точки зрения духовной работы, что Яков указывал Йосефу о порядке работы. И вот мы видим, что порядок работы, который дан нам в Торе и заповедях, выглядят на первый взгляд тоже противоречиво, поскольку, с одной стороны, мы видим, что наши мудрецы сказали, что причиной создания мира было желание Творца наслаждать свои сотворения, то есть чтобы творения получали от него благо и наслаждение, поскольку Творец, он является собой абсолютное совершенство, и все, что он сотворил в творении, для того, чтобы дать творениям все благо. Как сказано, что Творец ответил ангелам в тот час, когда он хотел создать человека, и сказал, что это похоже на царя, у которого замок, полный всякого добра, но нет гостей. Но в чем же наслаждение тогда делающего? И получается, все, что он сотворил, все для того, чтобы творения получили благо и наслаждение, и почувствовали бы управление Творца, управление добром и наслаждением.
1: А с другой стороны, мы видим, что это прямо противоположно цели творения. То есть, что было сделано сокращение и скрытие, и нельзя получать ради собственной выгоды. А все, что мы получаем, должно быть ради Творца. Отсюда следует, что главное в нашей работе, чтобы мы работали ради Него. И это, как сказано, благословен Всесильный наш, который сотворил нас во славу свою. То есть все творение только во славу Творца, а не для творения. И поэтому Он дал нам 613 заповедей, которые мы должны соблюдать.
0: И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу». Так сказал Творец. То есть человек не может работать ради Творца по причине злого начала, которое ему мешает. Поэтому Творец дал нам 613 заповедей, то, что называется на языке книги «Зор Эйтин» — «Советы», с помощью которых мы могли бы работать ради Творца. Получается, как сказано выше, что это на самом деле противоположно цели творения — наслаждать творение.
1: А дело в том, что мы должны верить в сказанное великим Ари, а когда возникло в его простом желании потребность сотворить миры и создать создания, чтобы вывести на свет совершенство деяний своих, и ворб Немил в учении 10 сферот вначале он выясняет, что такое совершенство его деяния, объяснение, благо и наслаждение, которое задумал Творец дать творением, чтобы стали совершенными, то есть чтобы не ощущали стыда во время получения блага и наслаждения, это называется совершенством его деяний.
0: Получается, что сокращение, которое было, чтобы свет светил только в то время, когда творение делает все во имя небес, то есть ради Творца, тогда возможно получение блага и наслаждения, и не будет ощущения стыда. И это исправление сокращения ради Творца, а не ради себя. И получается, что все, что нужно, чтобы работало ради Творца, и это только ради самих себя. То есть с помощью этого мы сможем получить добро и наслаждение во всей полноте, без какого-либо дискомфорта, неудобства по причине хлеба из милости, что означает раскрыть все совершенство Его деяний, то есть действие, которым Он желает насладить свои творения, было совершенным в то время, когда творение получает благо и наслаждение.
1: Согласно этому, получается, что нет никакого противоречия между целью творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои творения, то есть чтобы подумать, что Творец хочет, чтобы работали на Него. А все это только для творений, и ничего для пользы Творца. Потому что у него нет недостатка, и более того, он хотел, чтобы творением было настолько хорошо, что они будут чувствовать себя во благе без ощущения дискомфорта во время получения блага и наслаждения.
0: Поскольку согласно правилу, что каждый, кто ест хлеб из милости, испытывает стыд, а Творец хотел спасти их от этого стыда. Поэтому он сделал исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть все то время, пока они не достигли исправления, когда будут все делать во имя небес, они не смогут получить благо и наслаждение из-за того, что было произведено это скрытие, чтобы потом, когда будут все делать ради Творца, то получится, что все благо и наслаждение, которое они хотят получить и наслаждаться, только ради Творца. И они естественным образом будут спасены от стыда, который присутствует у получающего свое пропитание от других в виде бесплатного подарка.
1: Из-за вышесказанного получается, что нет никакого противоречия между целью творения — насладить творение, то есть для пользы творений, и между исправлением творения, когда должны работать только ради Творца, а не ради себя. Это тоже для пользы творения, а не то, чтобы страшно подумать. Творцу нужно, чтобы работали на Него и давали Ему что-то. А все это для пользы творений.
0: И из сказанного можно объяснить то, о чем спрашивалось. Почему Яков сказал Йосефу, чтобы оказал ему истинную милость? Имеется в виду, что указал ему на порядок исправления творения, на цель творения. И оба они имеют одно намерение — пользу творений.
1: И поэтому он начал говорить ему, что начинать работу нужно путем милости истины, то есть без какой-либо компенсации, чтобы все было не ради своего выгода, а для пользы Творца, как приводится в книге «Дарование Торы», что когда человек работает на благо ближнего, это тоже должно быть по причине заповеди Творца, то есть чтобы все, что человек делает, было ради Творца. И тогда, само собой, он сливается с Творцом всеми своими действиями, которые выполняет.
0: А затем указывает ему, что должны работать ради Творца. Это нужно для того, чтобы из этого произросла польза и для него самого. То есть если человек работает ради Творца и не хочет ничего для себя, то он поднимается на уровень, когда хочет дать что-то Творцу, чтобы тот наслаждался. И тогда он видит, только одним он может наслаждать Творца, тем, что будет брать его благо и наслаждение, потому что для этого и создано творение. Поэтому он хочет наслаждать Творца, и, несомненно, от того, что человек наслаждается подарком, дарами царя, царь получает больше наслаждения.
1: Например, кто-то дарит подарок товарищу в этом мире, и если получивший подарок радуется подарку, полученному от товарища, товарищ больше наслаждается. А если получивший подарок говорит ему, что подарок, который он ему подарил, ему не очень нужен. Товарищ не очень доволен этим. И наоборот, чем больше получающий ощущает потребность в подарке, тем больше дающий наслаждается. И это выражается в размере благодарности, которую выражает получивший подарок тому, кто подарил. Поэтому насколько человек старается больше наслаждаться от блага и наслаждения, которое Творец дал ему, несомненно, есть большее наслаждение наверху от того, что нижний наслаждается больше.
0: Поэтому после того, как Йосеф принял на себя работу ради отдачи без всякой оплаты, то он должен был бы получить благонаслаждение, когда работал ради отдачи. Поэтому и написано, что Яков сказал ему: «А я дал тебе долю сверх братьев твоих». И объясняет Шехем долю: «Одна часть больше, чем твоим братьям». И объясняет Раши: «Я дал тебе за то, что ты похлопочешь о моем погребении». То есть ты принял на себя работу без всякого вознаграждения, то сейчас пришло время, когда ты получишь оплату, то есть часть света, изобилия необходимого, чтобы раскрыться для работы ради отдачи. Потому что главное в работе ради отдачи было только то, чтобы смогли получать благо и наслаждение без стыда, которое есть у получающих бесплатные дары.
1: А по поводу сказанного «долю одну шехем», надо объяснить это так, как объяснил мой отец-учитель то, что написал про царя Шауля, что он был на голову выше всего народа. В материальном это означает, что он был на голову выше всего народа, то есть голова его была выше всего народа. И Бааль Сулам сказал, что в духовном делятся ступени на Рош и Гуф. И Гуф называется то, в чем еще нет совершенства, а Рош называется то, в чем есть совершенство.
0: Где совершенство, объясняется, что удостоился исправления творения, что называется дающий келим. Это значит, что действие в отдающих келим он может уже выполнять с намерением ради отдачи. Это называется, что он удостоился света хасадим, облаченного в отдающий келим. А также уже удостоился и цели творения. То есть он уже может пользоваться получающими келим ради отдачи. И это называется, что он удостоился света хохма.
1: Получается, что от плеча и выше означает, что уже удостоился свойства совершенства, называемого свойством Рош. Таким образом, нужно объяснить то, что Яков сказал Йосефу: «А я дал тебе долю одну сверх того, что братьям твоим». То есть, как сказано, что с помощью того, что он принял свою работу с истинной милостью, то есть без оплаты удостоился затем совершенства в использовании получающих келим ради отдачи, то есть удостоился двух вещей вместе. Первое — исправление творения, второй — цели творения.
0: Из сказанного следует объяснить то, что написано в песне, которую поют накануне субботы. «Всякий, освящающий седьмой день, вознаграждение его очень велико по труду его». И следует понять здесь, что вознаграждение велико по труду его. Ведь и в материальном мире также, что каждый работник получает оплату. Сколько времени работал, столько и получает зарплату. А если так, что нового в том, что сообщает нам, что получает вознаграждение по действиям его? Более того, непонятно. Надо работать не ради получения вознаграждения, но во имя небес, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. А если так, что означает вознаграждение его очень велико?
1: Но, как сказано выше, то есть после того, как человек работал 6 дней творения по исправлению творения, то есть ради отдачи, а не для собственной выгоды, получается, что он работал не для того, чтобы получить что-то взамен, а только во имя небес. Находим, что так как он работал не для получения вознаграждения, поэтому, когда приходит суббота, которая является свойством подобия будущего мира, то есть целью неба и земли, человек получает вознаграждение, то есть использует получающий килим и наслаждается благом и наслаждением, которое является целью творения, потому что теперь он может уже все получить ради отдачи.
0: И получается, как сказано выше, что если он не наслаждается, это подобно тому, как хозяин дает есть, угощает гостя, старается создать дворец, полный всяких благ для гостя. И если гость говорит хозяину: «Нет, не получил никакого удовольствия от твоей трапезы», какое же удовольствие? Удовлетворение есть у хозяина. Но чем больше гость наслаждается трапезой, тем больше наслаждения есть у хозяина.
1: И это, как сказали наши мудрецы, хороший гость что говорит? «Сколько труда затратил хозяин для меня, и все его труды были только ради меня». А плохой гость, что он говорит: «Все труды хозяина были лишь ради жены его и сыновей его».
0: Ну, тут нужно объяснить, что такое хороший гость и плохой гость. То, что касается работы. И вот пока человек еще не исправил свое зло, то есть желание получать ради себя, он находится под властью зла. И потому говорит, что Творец дает ему возможность выполнять Тору и заповеди, потому что ему нужна наша работа. Поэтому он и заповедовал нам выполнять Тору и заповеди. А за это он даст нам потом оплату. То есть он создал мир не для того, чтобы наслаждать свои творения, а для того, чтобы, как они говорят, создал мир для своего блага.
1: И он хочет, чтобы мы работали для него, и за это он заплатит нам. И тогда иногда бывает, что плохой гость говорит: «Я не хочу работать у него, то есть выполнять его Тору и заповеди. Я отказываюсь от его платы и говорю, что мне не нужны ни работа в Торе и заповедях, ни вознаграждение за них, за Тору и заповеди». То есть за эту работу, которую заповедал нам Творец, это вознаграждение недостаточно за работу.
0: А хороший гость в работе духовной — это человек, который уже исправил зло. У него уже есть отдающий келим, а затем он удостаивается цели творения, то есть получает благое наслаждение, потому что уже исправил зло. И тогда он говорит, что все, о чем хлопотал хозяин, это для меня, а не потому, что Творец нуждается в том, чтобы мы работали для него.
1: А то, что мы будем работать для него, это для нашего блага, то есть чтобы мы смогли получить благо и наслаждение, чтобы не чувствовали стыд во время получения блага. А плохой гость, то есть человек, все еще не находящийся под властью своего, находящийся под властью своего зла, то есть получающий ради получения, говорит с точностью наоборот, что все Творец сделал для себя, а не ради творения.
0: И сказанного следует объяснить понятие истинной милости или милость истинна. Милость истинна — две вещи. Милость означает делать все не ради своей выгоды, а во имя небес. А истина — это тогда удостаиваться увидеть истину, что истинная причина сотворения миров со всеми исправлениями только ради творения, чтобы могли получать благо и наслаждение. Но прежде чем удостоиться милости, еще не раскрывается истина, что сотворение мира было для того, чтобы наслаждать свои творения.
1: Он говорит в этой статье, что Творец нам уготовил замок, полный всех благ, и только ждет, чтобы мы туда зашли.
0: Как он пишет, есть исправление творения, потом приходим к святости. Это цель творения. Ну так давайте будем это делать.
1: Именно так есть здесь процесс, который на самом деле начинается с того, что получающий келим еще не исправлено, и тогда на это нужно сделать то, что называется исправление, называемое милостью, а затем приходит к цели творения. Когда келим исправлено, можно уже наслаждаться ради отдачи.
0: Написано, произведено сокращение и скрытие, что нельзя получать ради собственной выгоды, а все, что получаем, чтобы это было ради Творца. И это так, как написано, благословен Творец, что мы созданы во имя Него.
1: Да, и что наша главная работа — все делать ради Творца. И только для этого, ради этого мы обязаны делать все без вознаграждения, без оплаты. Потому что только так мы можем получить добро и наслаждение ради пользы Творца. И на самом деле эти две противоположные вещи с главным, что есть у нас в нашей жизни, с тем, что мы должны поблагодарить Рабаша, потому что он говорит о самом существенном, что только есть в сердце человека, как ему прийти к цели творения.
0: Действительно, благодарить за все подарки, которые каббалисты дают нам, и товарищи тоже участвовали вместе с Равом десятки лет. И тут написано, насколько получающий подарок ощущает. Ну что ж, хаврим, то, что пишет, как говорят мудрецы, что говорит хороший гость? Все, что хлопотал хозяин, для меня. То есть хлопотал он для меня. Да, это истина, когда человек видит. И он должен прийти к состоянию сначала хесед, хесед, истины. То есть нам нужна подготовка, а мы сейчас вместе продолжим урок, урок, который дал урок 7 апреля 2002 года. Заходим вместе в урок, и там продолжаем наше упражнение, впечатляемся Равом, проникаемся, пропитываем. Но для кого, для чего я наполняю себя и получаю? Кому я хочу это передать? Все время будем думать, что я канал для товарищей всего, что говорит Рав, что это все для них. Скажем, сегодня состояние, да, что я готов сделать все,
1: Да.
0: Любое желание. Если я прихожу к состоянию через понимание, что невозможно отказаться хотя бы от одного желания, то как потом работать с тем одним желанием? Как вообще будет та самая необходимая сила? Как избавиться от этого желания? И как мне потом работать с ним? Когда вот со всей силой наслаждать его?
1: Ну, дело здесь просто. Каждый раз, когда я думаю о духовном, я думаю о духовном, потому что воздействует на меня свыше определенный свет, который влечет меня к духовному и дает ощущение наслаждения в нем. Ощущение наслаждения в духовном рисуется у меня не как наслаждение, а в каком-то виде, когда я хочу знать, почувствовать. Я хочу прийти к чему-то, что даст мне покой, спокойствие, уверенность. Это у меня выражается в разных видах. Наслаждение — это общее название. Приятно. Все наши ощущения можно поделить на приятные и нет. Это очень лично у каждого человека. Иногда мы наслаждаемся страданиями. Пойди это точно раздели. Теперь что происходит дальше? И я тянусь к этому, потому что на меня изливается высший свет, я тянусь к нему. Хорошо? Теперь для того, чтобы мне увеличить клей, желания, хиссарон, мне дают помеху. Если дадут мне больше хиссарон к этому свету, то есть если свет будет действовать на меня сейчас с большей силой все время, я его все время буду хотеть больше и больше, я просто буду замкнут на него. Мне увеличивают хиссарон иным образом. Мне увеличивают помеху, то есть дают мне вместе с желанием к этому свету еще желание к чему-то другому, кроме него. Кроме него может быть тысяча разных вещей. Все они называются чуждыми наслаждениями, кроме света, кроме Творца. И я тянусь к ним, дают мне там свечение большее, чем то, что к свету. Я тянусь к этому, так я устроен по неволе. Это меня путает, это может быть положительной помехой и отрицательной. Может быть, там такое огромное наслаждение, что я как животное стремлюсь туда, и тогда я отрываюсь от божественного. И может быть, что это не наслаждение, а какой-то страх, тревога, какое-то нехорошее чувство. И тогда я тоже отключаюсь от этого. Что делать с теми двумя источниками, которые есть передо мной? Я должен восполнить их, соединив вместе, и пользоваться насколько можно больше обеими в правильном сочетании между ними. Если я правильно ими пользуюсь, и положительным, и отрицательным, получается так, что это помеха положительная, которая меня увлекает, или отрицательная, когда пробуждает во мне страх, да? Обе эти помехи не важны, они приходят ко мне как какое-то пустое кли. Почему пустое? Кли, с помощью которого я могу увеличить мое стремление к свету. Как? Если на основе этого кли, в присоединении его к связи со светом, и я присоединяю его, я увеличиваю свое стремление к свету. И это кли входит вместе с моим стремлением к свету и увеличивает его. Получается, что не нужно человеку давать стремление к свету таким образом, что дали ему конфетку, даем им еще большую и большую конфетку. Этим ты захватываешь его все больше и больше, и он просто теряет собственную самостоятельность. У него нет собственной части. Он перестает быть человеком. Просто Творец дал ему желание получать и только увеличивает его. Так здесь нету творения. Творением называется как раз то самое желание, которое может обратным образом присоединиться к стремлению к свету, когда чувствует обратное себе и, несмотря на это, присоединяет это и стремится. Тогда есть здесь, это еще не совершенная форма, есть всякий клипот, но это уже своего рода понимание того, что с этим мы строим самостоятельного человека, самостоятельное творение, которое знает, что такое обратное свету, и выбирает какую-то форму наслаждения и идет с ней. Есть у него что-то свое в руке уже. Поэтому фараон, разбиение, все эти как бы отрицательные силы, они обязательны. Просто обязательны для нас. И правильное их использование — это то, что приводит нас к тому, чтобы стать человеком, Адам.
0: Так мое желание, что должно исчезнуть, потом намерение, или желание не исчезнет?
1: Получается, что в таком виде, когда ты всегда приходишь и растешь из отрицательного к Творцу, твое желание, насколько оно больше, насколько фараон раскрывается, насколько сила зла раскрывается, ты присоединяешь его к продвижению, и тогда ты оберегаешь эти килим, они не исчезают. Они все они присоединяются к свету, к своей обратной форме. Желание получения с намерением ради отдачи становится на самом деле кли, который оберегает свою самостоятельность, потому что это желание получать, и также ради отдачи, который превратил себя на служение свету. Мы не чувствуем, насколько это единственная возможность, чтобы творение общее существовало. Потому что мы сейчас не существуем как творение. Все у меня, если я проверю, все у меня осуществляется в таком виде буквально абсолютном свыше. Нет во мне ничего, чтобы я мог сам создать, сделать. Нет у меня никакой самостоятельной точки. И я своего рода собрание белков, тело, которое всецело от природы, со своими свойствами, от рождения, со всеми случаями, которые вокруг меня заставляют меня вести, соответственно, моим свойствам, которые уже есть во мне. Нету ничего, о чем бы я мог сказать, что я самостоятелен. Поэтому нет ни вознаграждения, ни наказания. Обычный человек пусть делает, что хочет. Какое вознаграждение и наказание? Кто он? Что может быть, что не кажется нам как хорошее и плохое? Это только нам кажется. Это может быть общая картина. Но если есть точка в сердце только по отношению к Творцу, там есть у тебя свободный выбор — идти самому к Нему, или Он обяжет тебя. Только в этом есть свободный выбор. Только в этом. Если ты на самом деле будешь следовать методике и увеличишь свое желание сам, тогда в этом говорят, что ты самостоятелен. Также в конце пути раскрывается, что нет никого, кроме Него.
0: То есть нельзя без отрицательного желания? Или как, я должен поменять намерение?
1: Верно, верно. Есть такие желания, я не знаю, когда ты хочешь человеческим образом. Мы говорим относительно желаний к Творцу, относительно к человеческим. Ты должен вести себя, как это принято в наши дни. Это вообще к Творцу не относится. Это приходит как различные помехи для того, чтобы ты присоединил к ним, или присоединил к Творцу, или не пользовался ими.
0: Вот еще написано тут, когда наступает суббота, это как бы подобно будущему миру. Собирается небо и земля, получающий килим, отдающий килим. Можно наслаждаться, можно все получать ради отдачи. Так мой вопрос, может ли быть состояние, что до мира Ацилут выполняется так, что получение может быть ради отдачи в более нижних мирах?
1: Во время подъема, по всей видимости. Я не знаю, что он там имеет в виду в точности. Это уже техника, еще вопросы.
0: А что такое самостоятельное творение?
1: Самостоятельно называется, когда он сам стремится к цели творения. Это называется самостоятельно. В этой мере, в той мере, в какой сам стремится, называется самостоятельно. Все.
0: Если мы говорим, что есть состояния, которые мы проходим здесь, мы не управляем ими, то как можно требовать ответственности от нас? Да, как отдельных людей, так и всей группы. Как вообще можно требовать от человека ответственности, если он вообще ничего не контролирует, не делает?
1: О чем ты говоришь? О нашем состоянии? Как мы требуем друг от друга?
0: Да, требуем ответственности в этом состоянии от человека.
1: То есть тут простой вопрос. Или же ты находишься на уровне этого мира, и так ты относишься ко всем, или же ты находишься на более высокой ступени, и с нее ты уже относишься ко всем. Так если ты, скажем, находимся на одной ступени с нами, как мы относимся друг к другу, так и ты относишься. И тогда не бери разум более высокой ступени, это просто неверно. Когда ты находишься в мире Асия, ты не можешь относиться ко всей реальности, как тот, кто находится в Ицерабре или в Ацелуте. У тебя получится путаница, это неправильный подход. Если ты берешь какое-то творение на каком-то его уровне, так на этом уровне ты должен к нему относиться и так должен судить его. Если я сейчас занят младенцем, я буду относиться к нему как к большому, почему ты сделал так, и что ты разве не, не думал и не знал? Я так буду относиться, я тебя спрашиваю, да или нет? Ответь мне. Ответь. Я спрашиваю о младенце. Я отношусь к нему на уровне младенца или нет?
0: Я не могу.
1: Что не мог?
0: Я не могу кричать.
1: О, я отношусь к нему на уровне младенца. То есть уменьшаю себя, хотя я большой каббалист на уровне Ацелута. Но если Ацелут это, а он на уровне Ицера, я уменьшаю себя до уровня Ицера. Я так отношусь к тебе. Мы говорим так о поведении высших парцуфов, как это наполнение не сходит, и есть то, что название при склонении головы и высшего, и так далее. То есть, если ты хочешь судить о Йошуа, ты должен быть в точности на его уровне, а ты берешь хохму из Ацелута и собираешься с конца исправления судить о людях. Это просто неправильное отношение. Ты можешь выйти на улицу и сказать, вы все глупцы, ничего не понимаете, вы вообще животные. А что, они виноваты? Это правильно, что так? Если ты посмотришь свыше, из духовного, на что ты этим? Это неправильный подход по отношению к ним. Правильно сказано, все выглядят как животные, написано «да». Но относиться к ним ты должен согласно тому, что они привыкли. Ты не можешь их наказывать из конца исправления. У людей, которые находятся на уровне этого мира, такое возможно, что они знают, что понимают. В той мере, в какой человек самостоятелен, на самом деле самостоятелен, в этой мере есть у него вознаграждение и наказание. Что такое вознаграждение и наказание? Вообще существует такое? В нашем понимании этого не существует.
0: Да. Когда мы говорим о желаниях, которых мы не растем, оставляем их на конец пути, каких желаниях говорится, духовные или материальные?
1: Все желания, о которых говорится в науке Каббала, говорится о желаниях по отношению к Творцу. Если нет у тебя желания к Творцу, ты вообще не существуешь. Это вообще говорится о желании, которое исходит из точки в сердце, с которого он начинает расти. Желание к свету, желание, которое пробуждается с помощью луча света, который впервые пришел к тебе, который пробуждает в тебе какое-то стремление к духовному, и ты не знаешь еще, что это. А в таком желании говорится. Теперь это желание есть у тебя возможность самому увеличить. С помощью группы, авторов, книг. И есть у тебя, если нет, так Творец дает тебе это через страдания. увеличивает тебя это через страдания. И это не называется, что ты делаешь это он делает, и все. А это желание увеличить самому, на это есть вознаграждение и наказание. Только на это. Все остальные вещи, которые есть у тебя в жизни, ты можешь сказать, что это вознаграждение. Но на самом деле, относительно духовного, это не вознаграждение и наказание.
0: Но если ты делаешь что-то...
1: Просто человек, который страдает от разных вещей, да? Он тоже подобен. Просто на какое-то животное, которое страдает от разных вещей. У нее тоже проблемы с едой,

0: этого желания получить. Так какое здесь вознаграждение и наказание? Животное тело со всеми случаями вокруг него, да? И он, естественно, реагирует согласно всем свойствам, с которыми родился, согласно всем болезням, нервам. А что можно требовать от людей в таком случае? Поэтому наше время называется временем подготовки. Ты хочешь спастись от бед? Пожалуйста, дают тебе возможность с помощью изучения науки Каббала. Ты привлекаешь себя к свету или привлекаешь свет к себе. Это то же самое, и тогда ты продвигаешься хорошо, быстро, по желанию, все. Но если ты не участвуешь в этом, ты как животное. Поэтому написано, все выглядят как животное. Это не порицание, но это просто ситуация, такое состояние.
1: А если человек заходит в работу и проверяет себя, написано его желание, как вообще относиться к своим желаниям? Да, в этом мире. Да, обычные желания, но он же понимает, что это не направлено точно на Творца. Ну, но так как относиться к таким желаниям, если он делает сокращение или не делает?
0: Да, обо всем, что не относится к Творцу, но все желания, которые не относятся к Творцу, нужно сделать сокращение. Если ты не можешь присоединить их к Творцу, все твои желания в конечном счете, они должны присоединиться к одному желанию, да? Отдача ради отдачи, получение ради отдачи, то есть по отношению к Творцу, все желания. Ни одно желание не может быть лишним, которое не участвует именно в этом, в направлении, насколько более точном. Если ты не можешь этого сделать, не пользуйся им. Так написано. Так на самом деле это правильная форма. Которой мы можем воспользоваться. То есть человек должен есть, пить, спать, порождать детей, делать все, что в этом мире, да? Но в общем сердце его, внутреннее видение должно быть направлено на цель. Все. Попробуй это сделать с утра до вечера все время. Ты увидишь, насколько нет никого, кроме него, да? И ты увидишь, насколько ты способен или нет. Ты в соответствии с этим будешь влиять на свою группу, чтобы помогла тебе в этом. Также книги ты будешь только читать там, где тебе помогают в этом. Когда говорит, что пока что сегодня, завтра, послезавтра ты выберешь другие отрывки из книг. Ты услышишь другие вещи. Сегодня музыка может тебя пробудить к этому. Завтра как раз учеба больше в разуме. Неважно. Только ради этого делай все окружение. Ты знаешь, что такое в компьютерах называется окружение? Все данные, которые есть, ты присоединишь только к тому, чтобы они служили этому. И тогда постепенно в Олам Шана Нефеш, мир, год душа, приходят к Максон. Теперь, это не так уж важно, свойства человека. Палатник, не мешай. Это не так важно. Свойства человека, с чем он родился, это вообще, какой разум есть у него. Ничего, только желание. Каждое, если он нормальный человек, он готов к этой работе и приглашен. И никто не может сказать, что нет. Да, говорит нам Рав, с помощью изучения науки Каббала, ты привлекаешь себя к свету или привлекаешь свет к себе, это то же самое.

0: Кришна. И тогда ты продвигаешься в хорошем, правильном, хорошем, желаемом виде. И это все так и есть. У нас все возможные пути привлечь свет. Первый мы читали труды Рабаша. Во-вторых, мы слышали Рава, как он объясняет то, что сказал Рабаша. А в-третьих, мы обсудим в десятке и соберем от товарищей все жемчужины, которые не услышали, когда мы хотим вместе привлечь свет, чтобы приблизил нас к Раву и Рабашу. 6 минут семинар о том, что мы слышали сейчас от Рава. Пожалуйста, 6 минут.
1: Как он сказал, истинная милость, что нам нужно в конечном счете, мы живем в желаниях, но чтобы прийти к желанию, стремиться к Творцу, нам надо использовать точку в сердце, которую мы получили. И это мы делаем тем, что у нас есть группа, десятка, что мы все время напоминаем друг другу. И мы должны, видимо, блюсти нашу самостоятельность. И несмотря на все помехи, все время мы держимся за то, что нет никого, кроме Него. От Творца, ну, это понятно, через товарищей.
0: Да, я слышал две важные вещи. Первое, что как раз из противоположности, из желаний противоположных Творцу, нужно облачить на них рожь, голову, дословно, от Творца, отдачу. И это увеличивает человека. Не то, чтобы Творец тебе отдавал все хорошее, он просто разрушает тебя. Как раз наоборот, мы собираем эти желания хисароны, только меняем их направление, намерение. И это возвеличивает человека. И второе, то, что услышал в конце, что нужно следовать всему, о чем мы говорим, ко все желания прилепить к Творцу. Нет никого, кроме Него. Он делает все и все тут.
1: Да, все сводится к одному целому, да как в статье. Благословен он, что он создал мы во имя Него, что мы здесь и привели нас к этой точке, в точке в сердце каждого из нас. Ну и мы тут, вот мы в Бней Барухе, для того, чтобы работать над душой, развивать ее и ощутить Творца в каждую секунду. В этом наша награда, наши усилия, все, что мы даем в десятку, в группу.
0: Я услышал от Рава, что в конечном счете свет исправляет клей и наполняет его. И так человек должен читать как можно больше. Есть те, которые больше тянутся к изучению разумом, есть те, кто чувством. Каждый к чему-то тянется, и тогда приходит время семинара, и мы делаем выяснение. Сюда входит уже подобие уподобления по свойствам, взаимовключения. Мы слышим, друг друга, взаимовключаемся. Это работа, в конечном счете, создать одно клей, где свет наполнит всех нас.
1: Да, урок как бы продолжил статью, которую мы учили на утреннем уроке. Да, притягивать окружающие света. На что ты притягиваешь их? Да, если у тебя нет зла, так зло — это хорошо или плохо? Значит, зло — это хорошо. Если мы находимся здесь, на утреннем уроке, вместе, привлекаем окружающие света, значит, хорошо, значит, можно радоваться, от всего, что раскрывается.
0: Мы слышали, что Творец посылает луч света в твое сердце, и этим пробуждает тебе стремление к духовному. И если ты хочешь реализовать его, ты должен относиться ко всему, к любому желанию, мысли, случаю, ситуации из этой точки.
1: Ну да, и для того, чтобы мы могли говорить о цели, о высших целях, раскрыть высшую силу в нас, мы слышали также от Рамы вещи очень такие важные, о самостоятельности, независимости человека. Что значит «я самостоятельно», если действует Творец? Да, и хочет

0: привести меня к цели. Так в первую очередь нам надо согласиться с тем, что мы слышим, что все как бы случайные вещи, происходящие по жизни, это он реагирует на свойства, которые мне даны. Я так бы реагирую. И ничего не случайно. Это не значит, что я независимо самостоятелен. Это все как бы напрямую осуществляется свыше.
1: В конечном счете, вся наша работа, что с одной стороны есть исправление, с другой стороны цель, и мы хотим именно на основе отрицательного выстроить положительное. И в этом все дело, что есть возможность привлечь свет, который в конечном счете производит эту работу, а мы должны только требовать. Это причина, что мы должны требовать вместе.
0: Да, вот я услышал от Рава, как он учит нас обращаться, да, если ты обращаешься к чему-то, кто меньше тебя, не надо приходить к нему свыше, надо в первую очередь спуститься до его уровня. И я думаю тогда о товарищах, да, вот о наших преподавателях. Спуститься до того уровня, что ты преподаешь людей, ты должен выйти на их уровень, не держать себя где-то там на высоте из мира Ацилут, да, разговаривать в мире о себе.
1: Да, друзья, очень много ощущений от урока, от текста, от того, что сказал Раф. И так это всегда. Мы слушаем урок и находимся в нем, включаемся в него и всегда-всегда раскрываем целые миры, которые скрыты там в архиве. И это дает человеку войти со дня рождения в этот архив без того, что он встречает кабалу. И тогда он становится сверхкаббалистом, конечно же, только с помощью десятки, которая поможет ему. И мы хотим перейти к практической части нашей жизни. И мы живем в особый период, когда мы впервые реализовываем это упражнение.
0: Или не перестать говорить упражнение.
1: А что тогда?
0: Да, это реализация десятки самой.
1: Реализация, правильно, десятки. Но это раскрывается этап за этапом, но это, по сути дела, реализация десятки. Мы очень хотим послушать вопросы на эту тему и ответить на них, и отнестись к вопросам, которые были в течение всей недели. И мы знаем, что у нас начинаются вечерние уроки, и это будет как для начала начинающих, так или продвинутых учеников, возникают эти вопросы у всех, кто реализовывает эту главу десятки. Он встречается с вопросами, это не просто. Мы тоже определили какой-то порядок, и мы должны оживлять его, не привыкать. А, есть глава десятки, нам стало легко. Нет, когда мы передаем эту эстафетную палочку, мы решаем, как было, что можно улучшить, что, чему мы научились, чему Рош, глава десятки, научился в отношении десятки к нему. Это совершенно новая суть нашей духовной жизни. Из всех вопросов, которые пришли в дирекцию, есть часть десяток, которые не за то, чтобы был у них глава десятки, это первое, потому что хотят равенства по разным причинам. И есть такие, которые хотят, чтобы было 2-3 главы десятки вместе. Почему мы разговариваем во время, когда... Можно подождать немножко? Спасибо. У нас принято на уроке, что один человек говорит, а не все сразу, только один. И ответ на эту, этот вопрос. Мы слышали от Рава, что должен быть одна голова, один рош, и который должен чувствовать десятку, и все о нем думают, а не другие варианты. Если мы начнем искать эти варианты, то будет у нас вообще бесконечное количество. Есть только один глава всей десятки. Это ответ. Другой вопрос был, что имеет в виду руководство, когда часть товарищей противится этому упражнению глава десятки. Есть те, которые вообще сомневаются, начинать, не начинать. Если только один против, два против, и не могут прийти к какому-то пониманию, мы говорим верно. В конце это должно будет выполнено, но когда все без исключения согласны, готовы, хотят этого. Рав много говорил на эту тему, и Дуди нашел что-то новое. Мы услышим новое. Он сейчас был на собрании с Равом и расскажет.
0: Да, я поделюсь некоторыми понятиями, которые возникли. Скажем так, сегодня мы закончили, где вот Илан закончил сегодня эту свою роль, да, он на этой неделе был главой десятки, и я сейчас как раз вхожу в эту должность. Да, поэтому у нас есть сначала подведение итогов, мы все впечатлились вот этой работой Илана, и именно как раз что было особенно, что он был один. Не то, что у нас были там, не знаю, а салют там звучал, нет. А он работал очень просто, так внутренним образом, как это свойственно ему, и все мы получили впечатление очень сильное. Ну, лучше, как Рав сказал, ну, Рав сказал, а пусть он еще продолжит неделю. Мы пытались выяснить, секундочку, в нашем алгоритме стоп, что-то не так. Что значит продолжит? Мы же договорились, меняемся каждую неделю. Рав сказал, да, можно так делать не всегда, но иногда, если все согласны, давайте дадим товарищу еще продолжить. Ну так если все согласны с этим, ну давайте. Мы пока еще не согласились. То есть продолжать и будем пока продолжать, как бы раз меняться каждую неделю. И я сейчас зашел на эту должность, и я сейчас поделюсь. Наша десятка, которую начали, это уже давно, еще раньше. И мы относительно маленькая десятка. У меня это уже третий круг. То есть в третий раз я становлюсь главой десятки. И третий раз, когда ты уже заходишь сюда, это было уже ощущение такое, ну и чего? Зачем это все нужно? Да кому это надо? Пусть все будут главой десятки, пусть все отвечают. Да, я начал сомневаться в основах. Зачем нам нужно это упражнение? Я задал вопрос десятке и сказал, что у меня нет сил. Откуда я получу силы для этого? Ну что, искать сейчас еще, как бы, да, искать творческий подход еще, откуда все... То есть понимаю, что от чего-то нового это тебя занимает, забавляет как-то. А товарищ на прошлой неделе сделал что-то, это было серьезно. А я должен показать всем, что я тоже не хуже. И вот первый раз, второй раз было замечательно, а сейчас третий раз. Я чувствую, мне нужны новые силы. А откуда приходит эта сила? И Рав сказал, что эта сила приходит от товарищей, от тела. Есть голова, есть тело, и они должны дать эту силу. Хорош. Это общая работа десятки. Мы не смотрим на кого-то одного, кто сейчас получил эту задачу. Нет, мы смотрим на себя, как на десятку, где все мы в определенной роли. Мы должны дать голове эту силу, а голова дает всей десятке, всем остальным товарищам свою силу. Это как канал такой для нас, да? И еще было несколько вопросов, я сейчас поделюсь. Илан, если ты хочешь что-то добавить, каких-то своих понятий, поделиться.
1: внутренняя и внешняя часть работы.
0: Я также пытался понять, насколько нам надо делать разные упражнения, чтобы возбуждать десятку. А он сказал, нет, изнутри. Не то, что ты пробуждаешь десятку, нет, а там изнутри, там основное усилие. Мы как бы знаем, но чтобы мы не гонялись за множеством разных действий, да, и потом было бы удовольствие от того, что делал. Нет. Держать внутри — это главное усилие. Приводить их к объединению, молиться за них, желать для них духовного — это то, что Рош должен держать. И понимать, да, что мы понимали раньше, я сейчас на собственной шкуре почувствовал этот вопрос. Но все же это делают. А что же особенно в том, что я сейчас это делаю? Я делаю, он будет делать, все мы, все же мы. А это действие сделаем. А он сказал, нет, тот, кто сейчас Рош, вся ответственность на нем, свыше. Сейчас это твое, а не остальных. Понятно, они должны поддерживать эту работу всех, но сейчас мы договорились вместе, и сейчас это ты должен выполнить это упражнение. И он еще сказал, что это обязательно. Не может быть десятка, это может быть как раз ответ на вопросы десятка, которые колеблются, которых еще куча там вопросов. Нет такого вопроса. Скажем, отменился этот вопрос. Был этот вопрос до определенного этапа. Сейчас все, нет этого вопроса. Это духовный закон. Должен быть Рош. Это духовная структура, которую мы должны осуществлять. Ну, в том темпе, как мы это понимаем. И не надо, чтобы соединять это со всеми остальными или с Раумом. Нет. Свет соединит нас вместе. И не надо бояться контроля и власти. Кто-то сейчас выскочит и будет навязывать какие-то идеи, да, или свои дикие идеи. Не надо ничего бояться. Почему? Потому что мы, в конце концов, десятка. Мы вместе находимся здесь. Мы это все, мы уравновесим друг друга. Через неделю зайдет кто-то другой. Да, на эту роль. Ну все, я вижу, есть вопросы.
1: Так, завершим вопрос, который мы задали. Уже задали вопрос те, кто не начал упражнение Рош десятки. Вы должны прийти к согласию между собой. Смотрите, сколько Дуди рассказал, и мы еще услышим от разных товарищей, которые реализовывают это. Это просто новый мир, в который мы входим. Жаль его терять. Есть еще. Ну, если согласен кто-то быть первым, уже давай. Мы видели с Ораном вопросы, отвечали на вопросы в течение недели, и только двое начали, а затем это сделало желание всем остальным, все остальные вошли в участие в этом. Это снова первый входит в воду, и все остальное развеивается, когда мы начинаем упражнение. А сейчас, женщины Торонто 1, вам слово, пожалуйста.
2: Thank you from the bottom of our heart for your leadership. I have a question.
3: Спасибо большое с глубины сердца. Я слышала на уроке, что когда мы правильно действуем и ты, как бы, ты не ведёшь себя так, как мать, которая как бы кричит на ребёнка. Здесь очень важна тема поощрения и наказания. Что такое поощрение и наказание? Для чего мы это и как мы это делаем?
1: Да, наслаждение — это действовать духовным, подобно Творцу, вознаграждение — это а наказание — оставаться в нашем мире на уровне животного. И если мы можем реализовать все, как, скажем, упражнение глава десятки, все это делают в полном виде, мы напоминаем.
3: Мы не слышим переводы на английский, только иврит.
1: Кто-то может сказать, что с этим делать? Решить техническую проблему.
0: Сейчас решим это. Пока давайте другой вопрос, потом к вам вернемся.
4: Да, Вітаю всіх. Дякую за можливість задати питання. Скажіть, будь ласка, чи під силу нам і чи потрібно...
1: Приветствуем всех. Спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в наших ли силах оттолкнуть полностью материальное наслаждение или стоит только сконцентрироваться на отдаче и распространении?
0: Это не совсем вопрос о главе десятки, это вопрос о материальном. Я не могу отталкивать такие наслаждения в материальном. Мне нужно окружение, которое бы на меня воздействовало, влияло, держало бы меня, направляло. Не будет отменять эти желания. Это желание, которое дал мне Творец, он пробуждает разные страсти, желания. И это естественно. Не надо быть просто в окружении, придавать значение окружению. Это соединяется с предыдущим вопросом. Награда и наказание, то, что пишет Бааль Сулам в статье «Свобода воли», только укрепляться в выборе окружения, выбирать товарищей, предпочитать их каждый день, каждую секунду, возвеличивать их в своих глазах все больше и больше. Если они будут важны в моих глазах, то их мысли, их желание подействовать на меня, начнут меня поднимать, да будут давать мне больше важности. Новое желание выше всех желаний, которые есть. Эти желания не будут меня уже настолько интересовать. Но я вырос, меня уже не интересуют детские игрушки. Я сейчас нахожусь в другом окружении, оно становится все сильнее и сильнее. То есть не надо заниматься этими желаниями. Наоборот, это опасно. Если пытаться самому сломать этого, так оно вырастет в два раза. Не трогай его. Беги от этого сразу же в десятку внутрь. Именно внутрь. И ты увидишь, что оттуда ты получишь силы, чтобы поднять себя. Ты получишь силы. Ты поднимешь силы, которые тебя поднимут наверх.
5: Доброе время суток. Здравствуйте, мировой клей. Один вопрос, который возник из вот передачи, которую ведут ведущие. Сказано, что рожь, как мы будем представлять, это глава десятки, это рожь. Значит, один человек. Но мы знаем, что рожь из трех сферот. Кетер, Хохма, Бина. Может быть, мы и так сделаем в десятке, из состоящих из трех ведущих, не на одну неделю, так скажем, да, скажем, на месяц хотя бы, и Элла Боли будет представительным. Как вы думаете? Спасибо вам.
1: Да, я думаю, что это полная путаница. Мы уже слышали похожий вопрос. На каком, в какой день? А, в среду. Слово «рожь голова» на иврите служит как понятию духовному. «Рожь парцуф» — это, можно сказать, три сферы — «оргними», «орхузер», «ормакив» — окружающий. Это понятие в духовном. Мы здесь говорим о понятии «голова» в нашем, «глава десятки». Просто выбираем одного головой и отменяем себя перед ним и берем его, как, принимаем его как тот, кто решает за нас, и он дает нам упражнения, чтобы вести десятку. Но когда мы, может, будет вместе конца исправления, то мы можем сравнивать понятия одного рожь и другого. И не путайтесь, когда мы изучаем высшие миры, названия сферот и так далее, это для того, чтобы привлечь свет, а не того, чтобы привлекать эти сферот в наш мир. Ни в коем случае это материализация, это запрещено делать на нашем пути. И поэтому в этом упражнении нужно делать упражнение глава десятки здесь, в нашей десятке, не в этих понятиях, которые мы нам знакомы из высших миров. Да, 5-8 Шейли, пожалуйста.
3: Я слышала, что глава десятки не может быть главой, если вся десятка не с ним. У него нет сил держать мысли о десятке. Вопрос в том, как будто вот, курица и яйцо. Вот, что прежде? десятка думает о главе десятки или глава десятки думает о ней, о десятке. Я когда должна быть вообще во втором круге, я очень боюсь, это очень тяжело. И то, что хорошо, что вначале мы как бы мы думаем о том, первый раз, когда я буду главой десятки, я буду сейчас руководить ей, я буду главной. Ну а потом это все успокаивается. Так я сейчас хотела бы спросить вас, может быть, нет еще ответа на этот вопрос, но я чувствую страх. Как это работает? Потому что десятка занята своими делами, а я должна постоянно думать о них как глава десятки. И заканчивается когда-то силы на это.
0: Что ж, понятно. Это отношение, как заниматься да, этим предметом. Мы говорим о рож. Мы говорим, что не бывает голова сама по себе. Без тела. Это всегда что-то целое. Поэтому, когда начинаем это упражнение, рекомендации, начинаем каждую неделю, надо проговорить все вместе, надо подвести итоги, что у нас было до сих пор, как мы можем еще больше пользы извлечь, планировать вперед, чтобы мы хотели и все время поддерживать. Да, Михаил Санилевич, он начал тогда, он просил, помогите мне, дайте мне силы. И когда человек входит в этот роль главы, он нуждается в этих силах. Поэтому надо вместе сидеть и понимать, мы в одной лодке, а не то, что есть голова, есть там тело, давай, ты там голова, а мы тут тело, мы своим будем заниматься. Нет, мы вместе, это успех десятки, чтобы рожь преуспела, чтобы тело поддерживало. Все получают от этого.
1: Илон хочет добавить нам еще одно. Пожалуйста, Илон.
6: У
0: меня вот было замечание как раз. Наша десятка — это некое такое строение духовное. Духовное строение, да, где вся каждая десятка — это самостоятельная структура. И если представлять себе вот это вот полноценное, то, что состоит из суммы сил, то у этой структуры там есть гуф, тело. Шелли, представь себе, что происходило бы с твоими ногами, если бы у тебя голова болела. Да ты вообще двигаться бы не могла, потому что голова занята была бы чем-то совсем другим. То же самое наоборот. Да, если у тебя ранка на ноге, то и голова думала бы только об этой ранке, да? Тогда вообще больше ничем не могла бы заниматься голова. Нам нужно вот так идти в этом процессе. Не то, что сейчас искать ответы каких-то там умствований. Просто рассматривать десятку как единый организм. То есть мои товарищи сейчас выбрали меня, они меня сейчас выбрали и думают, и хотят дать мне все силы, которые могут только дать для того, чтобы я вот эта вот часть, которую выбрали как глава, чтобы управлял сейчас всем этим телом. И у меня там нет никакого... Он из себя ничего не может сделать сам по себе. Так товарищи выбрали меня как одну из часть, которая адекватно отождественна всей десятке. И вся моя суть сейчас и заботится о том, как эта голова будет функционировать. По отношению к чему? По отношению к нашей цели. У нас одна цель. Я хочу молиться весь день, что все, чтобы мои товарищи были бы заняты, думать, чтобы все мы были заняты, думая о том, как поддерживать связи между нами, укреплять их, создавать новые силы, новые связи. Но надо идти в этом процессе, и надо просто освободиться немножко. Вот. Нет, вы поняли, почему Рав сказал, что ему надо еще одну неделю? Ну, давайте, надо рук.
1: Гила, пожалуйста.
3: Я хочу поделиться, прежде всего сказать, что был потрясающий урок. Я хочу сказать, что мы десятка Тель-Авива номер один. И мы прыгнули как Нахшон, у нас есть глава десятки, и глава десятки — это просто пример тому, как надо себя вести и как руководить. Это начинается с утра, с заданием с утра и до задания на вечер. И она как бы сделала нам задание на шаббат, чтобы нам не было скучно, и она выбрала несколько предложений, перепутала их и попросила как бы упорядочить их, чтобы разместить в правильном порядке. Но вопрос у меня такой. И также точно в моей десятке он возник. Согласно тому, что сегодня сказал Рав, мы должны как бы через Рошак, через главу десятки соединить нас еще больше и объединиться. И чтобы вся десятка действовала так, как решает
0: главная задача — это держать десятку внутри. Это главное. Добавлять еще каких-то действий, упражнений. Да. Как ты себе представляешь, как делать еще много десяток? Да, в этом нет изъяна, нет, это не повредит. Но это то, что мы хотели подчеркнуть здесь. Главное — изнутри, там главное усилие.
3: Спасибо. Спасибо. Я бы хотела тоже поделиться нашими, как бы, тем, как мы готовимся. Я не была еще главой десятки, я жду этого очень. И я чувствую, что все эти годы мы изучали, говорили о слове «отмена», и нам было легко это реализовать по отношению Рава, по отношению к каббалистам. А сейчас у нас есть возможность реализовать это по отношению к подругам. И действительно, реально. И я чувствую, что, например, глава десятки пишет мне сообщение, и мне не очень-то хочется в тот момент читать его. Но если бы Рав послал мне сообщение, я себя спрашиваю, я бы сейчас же, сразу же прочитала его. И вот это чувство, вот это состояние говорит о том, что все зависит от меня, от моего состояния. Если я отменяюсь, подруга становится для меня главой. И я так выигрываю от этого, потому что мы видим, как каждая подруга, которая становится главой десятки, она как жемчужина. Она, все ее возможности, все ее свойства, они проявляются в совершенно в другом, в другой атмосфере мы находимся. И был вопрос от подруги по поводу того, что такое отмена. Мы бы очень хотели выяснить это. Может быть, вы могли бы нам что-то объяснить на эту тему. И подруга просила об этом. То есть что это такое на самом деле?
1: Я думаю, что акцент, который мы сейчас слышали от Доди, то, что он говорил о беседе с Равом, которая была... Мы вообще всегда путаемся. Мы, с одной стороны, живем во внешнем мире. Мы видим десятку людей, каждый со своим характером. Мы знаем каждого с его слабостями, преимуществами. И есть здесь психологические отношения между нами. Но есть цель в жизни — прийти к духовному миру, к свойству отдачи. И это главное. Никогда нельзя путаться между тем и другим. Это главное. И ход этой новой сути в нашей жизни, что называется глава десятки, это возможность усилить эту тему. Если раньше нам было хорошо в десятке, комфортно, есть дежурные по намерению десятки, прочитаем то или иное, то или иное отрывок. Это не то же самое. Это не шацикабай на более высоком уровне. У него нет возможности рассеиваться на тысячу вещей. Где ваше сердце? И если есть 10 женщин в десятке, и сердце их сейчас направлено к одной, чтобы она преуспела, чтобы поднять ее, чтобы принести то, что говорят нам каббалисты и Рав, и принести нам свет, и буквально относиться к ней как к Раву, как вы сказали. Там находится наше сердце, наша жизнь там находится. И если это одна, думаем, что нужно моим подругам, что еще могу сделать им. Это не только WhatsApp, это и выражение, это тоже нужно делать. Как мы говорим, мысль мысль, разговор, действие. Но главное, где наша мысль и сердце находятся, это упражнение. На самом деле, чтобы реализовать его, это искать все возможности, любой путь, чтобы мое сердце было с головой десятки, чтобы его голова была со нами всеми вместе. И это то истинное, что должно произойти.
0: Я добавлю вот то, что Рав сказал. Вчера мы слышали, были вопросы, вот еще один из таких вопросов. Отдать себя тем, кто тобой занимается, группе. То есть выключи голову и делай своим телом все, что они хотят. Как будто у тебя вообще нет головы. А что такое маленький? Взрослый все время делает свои расчеты, малыш выполняет. В духовном это называется, что ты передаешь себя Высшему, получаешь его разум, именно отдавая себя. А потом у тебя появляется собственный разум, но ты смотришь на него, как на ту голову, которая есть и разум, кто есть у него. Москва 15.
6: Да, здравствуйте, дорогие товарищи. Москва 15. В нашей десятке 7 подруг, и мы тоже прыгнули как нахшон в этот опыт. В этом опыте главы десятки мы уже 2 недели находимся. Мы ответственная десятка, то есть мы прошли все материалы про главу десятки. И вопрос такой: можем ли мы при подведении итогов и при передаче дежурства следующему главе, у нас дежурства распределены как бы, да, на 7 недель вперед, не только отменяться, поддерживать, а в том числе, ну, как-то конструктивно обсуждать прошедший опыт и, возможно, в том числе высказывать мнения не самые приятные, но, может быть, какая-то... Есть ли место критики главы десятки? Спасибо.
1: Мы думаем, что поменьше критики, потому что мы еще раз сравним, откуда приходит критика. Мы разве можем сейчас различить больше ощущений, поддержки, внимания, что мы хотим, чтобы еще было? Я не думаю, что критика — то, что принято у нас, и уж тем более не по отношению к человеку, один больше, другой меньше — это не цель. Я не должен критиковать, как раз наоборот. Взять все положительное, поднять его, потому что моя критика завтра поменяется по отношению тому или другому, потому что наш эгоизм всегда прав. И прав говорит, что потребитель всегда прав. Мы должны относиться с возвышенности, с цели и остерегаться любого слова, которое мы говорим относительно десятки, потому что мельчайшая критика, эгоизм подскакивает, и мы находимся в месте, где не хотим быть. Поэтому очень остерегаться этого.
0: Я вижу много вопросов в зале, много вопросов по всему миру. Мы уже подошли к концу. Так, куда отправлять вопросы?
1: Куда можно задавать вопросы? Постепенно мы выстроили сейчас вечерние уроки. Вечерние уроки — это значит прекрасная возможность, и мы знаем, что каждый из нас или же смотрит утренние уроки, или участвует, или слышит в течение дня. А есть люди, которые хотят участвовать именно в то время, которое более комфортно для них. И поэтому у нас есть каждое воскресенье вечерние уроки с 16 до 17:30, изучение статей Бааль Сулама, и в понедельник с 19 до 20:30 уже на иврите, пока что не переводится. Теперь во вторник с 19:30 до 21:00 статьи Рабаша для мировой группы. И на следующий день снова на иврите. И мы приглашаем каждого из нас входить, участвовать, выяснять все вопросы, будь то касательно главы десятки или любой другой темы. То, что невозможно возможно сделать только на утреннем уроке.
0: Эти уроки очень важны. Те, кто проводит это, наши товарищи, это Гилад, Орен, Михаэль, Авиу. Эти уроки основаны на первоисточниках, на статьях Бальсуляма, Рабаша. Особая возможность. Мне тоже нравится слышать эти уроки, да, я работаю. Мне нравится слышать вопросы. Вопросы, это задают наши точки в сердце, приходят с желаниями, очень возбуждающими, которые принесут жизнь. И человек может получить очень много от этих уроков. И также наши ученики из израильского клима очень рекомендуем, и из мирового клима, и ветераны, и десятки, задавать ваши вопросы из общей работы, как вопросы, как вот здесь сейчас мы выясняем, можно выяснять во время этих вечерних уроков, и получается, что это хорошее окружение, система Аравут, открыта для нас все время. Есть и утром, и днем, теперь есть еще и вечер. Вечером, да, все, что будет служить каждому, скажем, кому не удается утром, да, кто работает, кому днем тяжело, можно вечером подсоединиться, есть источник, духовный краник такой по вечерам. Не упускать эту возможность, детали мы вышлем. Практически все будние дни. Потом мы обозначим точные часы.
1: Это не только для начинающих, для всех нас. Каждый, кто есть, хочет подключиться, пожалуйста. И сообщение в завершение сегодня, в субботу, с 7 до 8 вечера будет встреча руководства с женщинами и мужчинами Петах Тиквы и израильского кли. Это будет по Зуму. Только на иврите. Это будут вопросы построения суки. Вопросы, на вопросы в зуме отвечаем всем. И вместе споем песню перед трапезой.

0: лай ла лай лай ла лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай ла лай лай ла лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай
1: עוד אחד? תודה רבה.

Приятного аппетита, друзья, и хорошей всем трапезы.

у нас лучше возможности, чем то, что сейчас, когда каждый здесь и в мире выстраивает свои мысли, сердце и старается приложить общие усилия вместе через сердце всех нас, чтобы найти связь с Ним. Какое особое время, время нашей трапезы. Так давайте поищем связь с Ним между нами сейчас, Лихаим.

Спасибо.

0: כשאנחנו יושבים עכשיו
1: Когда мы сидим сейчас на трапезе, вместе в этом особом собрании по всему миру, каждый может в сердце почувствовать дом. И когда мы делали подготовку к трапезе, я думал об этом. Какие товарищи дают нам ощущение дома. И один из товарищей, я думаю, что каждый это видит, и каждый из мирового кли, когда смотрят на этого товарища и получают от него впечатление, чувствует дом благодаря ему. К счастью, есть много таких товарищей, но сейчас есть у нас возможность послушать сердце товарища, великого товарища. Просто нет слов, чтобы описать, когда ты хочешь продвигаться в пути и достичь цели, есть у тебя дом, и ты знаешь, что это благодаря ему. Случайно он сидит рядом со мной, я хочу, чтобы Вадим раскрыл свое сердце. Спасибо, Сар, мой великий брат. Я тебя люблю от Сара. Я получаю всегда очень большой личный пример от всего его великой десятки. Я хочу прочитать отрывок. Я думал, 4 или 5, я выбрал оба. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме. И 5-й отрывок. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем. Мы когда-нибудь вознуждаемся стать примером для всего человечества. И мы уже сейчас должны это делать. Каждый, у кого родился ребенок, он чувствует у нас заботу ото всех. И мы продолжим это делать. И мы в какой-то день покажем пример всему человечеству вместе. Лихаим Небарух.
0: יצא ככה במקרה שגרשון יושב מולנו.
1: Получилось так случайно, что Гершон сидит перед нами. Не беспокойся, тебе не дадут микрофон. Мы сейчас собираемся послушать то, что сказал Рав об ответственности и поручительстве. И Гершон участвует в клипе, упомянут в нем. Это товарищ, который на самом деле дает пример ответственности, поручительства, и также его десятка дает пример. И когда мы услышим имя Гершона в клипе, может взять вот это, как будто Рав ко мне обращается в его лице. Пожалуйста, клип. Но на самом деле, давайте привыкнем к тому, что каждый чувствует себя изо дня в день все более ответственным за всех. Это не просто красивые слова, чтобы это давило на него. Ты слышишь? Да? Каждый. Чтобы почувствовал, что это буквально давит на него, сидит на нем, не дает покоя, И таким образом мы будем продвигаться. Гершон, ты слышишь? Ну, тогда все в порядке. Есть у нас очень хороший период. Но это зависит от нашей ответственности, как мы это примем и реализуем. Мы должны увидеть, что это доступно. Но пока мы приходим к этому, должно быть ощущение ответственности за всех. Все зависят от меня. И каждую секунду, и не минуты покоя. Это очень сильное психологическое усилие, но когда мы реализовываем его, ты выходишь в свободное пространство буквально. Ну, удачи в реализации лиха. Хорошо, друзья, мы рады представить вам, товарищи, мы говорили о поручительстве, мы говорили о заботе друг о друге, о поиске связи с Творцом. Так есть товарищи, которые делают огромные усилия на западе Украины. У них сейчас большое собрание. Они приехали, чтобы быть поручителями друг за друга, искать вместе связь между ними. Мы рады представить. Украина Вест, пожалуйста.
2: Люба Святого Кли, Люба группа, дуже раді.
1: Любимая мировая Кли, любимая группа, мы так рады, очень-очень рады и счастливы поделиться с вами сейчас, поделиться с вами тем объединением, которое есть у нас здесь. И его цель мы собрались здесь, на в Западной Украине, и то, что мы собрались здесь, это на самом деле поручительство, потому что каждый проделал небольшое усилие, каждый принес свою частичку и частичку десятки из разных мест Западной Украины. Приехали товарищи из Киева, подруги из Киева.
2: С доньками приехали из Израиля.
1: И даже Соня Ищенко со своими дочерьми приехали из Израиля. И каждый сделал этот небольшой шажок, небольшое усилие. И это то, что выстроило это собрание, эту встречу, это поручительство. И из этой точки мы хотим включить всю Западную Украину, включиться, взаимовключиться между нами и включиться во все мировое Кли и поделиться силами, потому что мы понимаем, что только так от нашего объединения зависит цель, к которой мы идем, шагаем, и на самом деле невозможно переоценить величину этой цели. И мы хотим выразить вам нашу благодарность, и мы идем плечом к плечу. Лихаем, не барух.

0: יש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה בהתרוממות.
1: Если у человека в этом мире только один свободный выбор. Впечатлиться от группы и величия цели. Еще раз. Если у человека в этом мире только один свободный выбор. Впечатлиться от группы, от величия цели. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Всего доброго, прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клей. До свидания, друзья.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1203 страница, читаем вместе. 27 минут нашего распоряжения.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, «и сказал, да благословит отроков». И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый «эт». А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэль. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым Зерампин, или Исод Зерампина. Ибо Исод называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зоара это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина, что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
2: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающей. Это называется соединение Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижние способствуют тому, чтобы свет проходил вниз. Тогда как если нижние не работают с намерением ради отдачи, это вызывает страдание Шхины. Здесь наверху есть страдание от того, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдания Шхины, называемой Матерью Сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило души Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускается, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мере, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания, потому что без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины, ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зоар, он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно, и они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света и кли, считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
2: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны светов. Поэтому это называется страданием шхины, как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием Шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло пожелание его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что оно получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его Шхина.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин, а это чертог хохмы, включенный в «бет». Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работая ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась с Рампином, что называется единение Творца с его Шхиной. и из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
2: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако святая суббота не требует никаких усилий для их привлечения. А причина того, что святая суббота не требует усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «килим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновья благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
2: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется «мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя. То есть «Аллилу-ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов благословение человека — сыновья. Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако это работа, чтобы все действия его были ради отдачи. Это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано: «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец и сильный твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек, означает, что когда я хочу прилепиться к «я, Творец Всесильный твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере высшей разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я Творец Всесильный твой». То есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве Творец Всесильный твой. То есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный твой». И тогда они насмехаются и проклинают. То есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что эта работа, чтобы человеку достоился свойства «Я Творец Всесильный твой» для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
2: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано: много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
1: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. Человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину.

0: истину.
1: Поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
2: Он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий именно Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «мисував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хеседа, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. Получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед.
3: נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
4: ברסולם קרח א', דף שין.
2: ברסולם, первый том, страница 391.
4: הרבי מדגיש שאיסורים ומיקובים.
2: Снова и снова Рэбе подчеркивает, что страдания и боли, отталкивание, проблемы, неудачи, разочарования, то, что человек получает, когда продвигается, хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, который потом становится теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытие, возникает раскрытие. В этом, по сути дела, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, стороны творения, стороны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним, и свечение хохмы называется тогда радость, и тогда происходит зивук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Йосеф, и Йосеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
5: Да.
1: Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
2: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которое раскрывается в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли шхины. То

0: кли, этой шхины, находится и у Творца тоже в Бине, Бина называется Элоким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад Дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание, как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание шхины гораздо больше, чем страдание нижних, в том, насколько бина больше, чем душа. То есть в шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
1: В сущности, это место, где ощущается хисарон.
0: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие недостаток, окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с Келим, который еще не исправлен, и пусты.
2: И
0: со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти Келим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — это то, что ощущается. И это называется страдание шхины.
1: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
0: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Так, если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу.
2: Так,
0: так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто оттор в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы в советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина. А в будущем, в конечном счете,

0: в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
1: Хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
0: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно, допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова, что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина. Где дефект? Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какой-то еще, если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных. Излечивающий сломленных сердцем.
1: Как стать специалистом?
0: Сказано, и войдет врач. Есть в субботних песнопениях такое. Да? Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Примером, мы должны просто понимать, чего недостает нам. Нам не хватает, на самом деле, картины, как связать наш удар с его причиной. Да. Ты хотел спросить что-то?
1: Мы все время говорим, не надо искать, не нужно развивать хиссарон и прямую связь, искать за этим всем реальность Творца. И искать, почему именно такой удар, то есть не искать, а не идти на такой хиссарон.
0: Мы еще не понимаем, почему сейчас пока что нам нельзя делать расчетов, почему я получил такой удар или другой, как я именно получил это, как это. Потому что мы сегодня не можем это понять правильно. Это просто дикая это фантазия, ты не примешь это как правильно. Правильно это все время быть замкнутым на Творца и не давать ему уйти из моего поля зрения, и насколько можно с помощью разных помех и ударов, и хороших вещей, и неважно, все связывать с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И постепенно, с помощью этого, я начну из этого также чувствовать его свойства против моих свойств, как будто и из этого учиться разным способам поведения. Это придет. В конечном счете, в трех линиях, когда человек работает, он знает, что находится одно против другого. И там действительно исправление приходит посредством просьбы, но после того, как человек видит вместе с ударом, какой изъян в ней точно в этом ударе, и какое лекарство, и какое наполнение, то есть как будто здоровье, которое он возвращает себе. Это он видит неисправленные кли против света,

0: которые присутствуют. Он знает, как, в каком свойстве, которого не достает ему в неисправленном кли, он должен произвести исправление, восполнить отсутствующее с экраном, а потом видит наполнение, благо, которое наполняет это место, которое исправлено.
1: Вопрос относительно того, о чем мы говорили, что человек будто не должен получать какую-то информацию, если до этого не удерживает ощущение, что Творец — это тот, кто действует в реальности. Есть информация, которая доходит, входит в меня, не спрашивая, хочу я получить или нет. Что же тогда это означает? К примеру, вы сказали, что не слушать новости, пока не выстроит внутреннее состояние, что есть Творец. Так я не буду слушать, но мне кто-то поведет и расскажет.
0: Я сказал так, человеку нельзя соединяться с внешним миром и даже с самим собой до того, как он соединился с Творцом.
1: И что означает связаться с внешним миром?
0: Соединиться с Творцом, выстроить связь так, что нет никого, кроме него. Прежде всего, то, что я должен сейчас видеть, слышать, чувствовать, это приходит от Творца. Теперь что мне, ко мне приходит от Него? И тогда раскрыть как бы все органы ощущений для ощущения. И тогда ты будешь получать их в правильной связи с источником. Может быть, будешь неправильно расшифровывать, может быть, понимать, ну, согласно тому, как ты можешь, неважно. Но, по крайней мере, ты уже связан с источником, что это приходит от него. То есть ты уже находишься в каком-то как бы состоянии. Это первое. Второе. Я не говорю здесь о себе, я всегда говорю вам первоисточник. 64-я страница при Хахам, письма, где написано «Исраэль, пути Торы, Творец единый». Если ты связываешь ты и он, и то, что есть между вами сейчас отношения вместе, в одну точку, да, то есть ты уже находишься в каком-то как бы контакте с ним. И все. Теперь, на этот контакт у тебя есть мир, год, душа, три свойства, которые должны прийти. Так сейчас придут на этот контакт придет разная путаница в разных состояниях, соответственно, тому, что ты поднимаешься, опускаешься, и разные изменения между вами в ситуациях, которые он тебе устраивает. Но это будет уже, войдет как усилие в соединение с ним. Других усилий нет у нас, только в этом. Вот и все. Так на странице 64 и 70 два письма. И нет никого, кроме него, из Шамати. Да, Шхина в изгнании. Третьи статьи — это базовые статьи Барасулама. Вот и все. Так на это я основал свое толкование. Нет претензий к этому толкованию. Я хочу понять это. Порядок действий какой?
1: Порядок действий какой? Прежде всего искать. Если ты вспоминаешь, или если ты не вспоминаешь, тогда никакого суда, если ты находишься ниже всего этого состояния, ты вспоминаешь о работе, а тебе что-то напоминают, тебе забыли. Вообще люди гуляли где-то в каким-то мирам, пошли на работу, удалились от Песаха, там, не знаю, где-то в каком-то месте находится. То есть на протяжении дня, в принципе, такое забытие. То есть прежде всего напомнить друг другу, не знаю, через какой-то сигнал в телефоне, как-то так, напоминать. После того, как напомнили тебе, через группу, свыше, как-нибудь. Может, ты будильник поставил. Ты тогда начинаешь работать.
0: Начинай работать, первый шаг в работе.
1: А какой первый шаг? Начни его искать. Нашел, допустим, какую-то мысль, какое-то внутреннее ощущение. с ним, удерживай его, держи его, возвращайся к обычной жизни, но вместе с таким ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько? Насколько ты можешь не убегать от его ощущения, от того, чтобы его чувствовать?
0: Об этом я спрашиваю. Что называется, насколько ты можешь не убежать?
1: Ну, то есть, допустим, я буду смотреть новости, слушать новости, две минуты. Я могу связать это с Творцом. То есть, что это от Него приходят какие-то страдания, и мы должны это почувствовать, и должны поднимать внутреннюю часть мира, связь с Ним выше всего внешнего мира и всего происходящего, все, что не относится со связью с Ним, в работе с Ним. Если я могу с помощью всех этих помех пробудить еще больше себя к этому пути, в соответствии с тем, что Бальсулам пишет, то, что страдания приходят из-за того, что занимаются внешним, а не внутренним, в конце предисловия книги Зор, то тогда, если я укрепляюсь благодаря разным помехам новости или чем-то таким, тогда я продолжаю вместе с ними. Будто бы как Ахаб подъем, Ахаб Далия, ну, якобы, да, не представляет себе ничего такого. Так я укрепляю связь. И это авиют входит в связь с ним, и тогда раз за разом я выстраиваю все больше и больше, буквально как из тонкой нити появляется уже такую целую трубу связи. Авиют растет. Но если я вижу, что после 2-3 минут прослушивания новостей большая часть страданий, горя, страха, боли, все, что есть во мне, приводит меня к отключению от него, то, что я погружаюсь в животное состояние, больше мне нельзя это слушать, не надо продолжать. Просто я тогда выхожу из внутреннего во внешнее, и тогда ничего от этого не выиграю, тогда я должен вновь прекратить и обновить связь. То есть я должен беречь где-то граница. Вот это учеба. Как сделать, ну, скажем, в будущем экран, чтобы связь с Творцом, неважно, что это уровень пока еще душевный, для меня связь с Творцом должна быть важнее всего происходящего в этом мире. А для Творца вообще не важно, находишься ли ты в состоянии какого-то животного наслаждения, или ты в туалете, или ты здесь на уроке, Зор. Для него все это одно и то же. Для него важны твои усилия, твое отношение, как ты связываешь все с ним. Так постарайся. Не может быть такого случая в жизни, который бы ты не мог связать с Творцом. Если уж на то пошло. Но там, где ты видишь, что есть разрыв, значит, ты находишься вне работы, ты должен начать эту работу заново. Все? То есть еще раз точка связи, и так постепенно.
0: Когда у тебя есть часы, которые измеряют 2 минуты или 3 минуты, ты проверяешь внутри, ты еще связан с Творцом или нет, это нормально. Нормально. То есть как будто у тебя пульт в этой игре в руке. Я могу выключить, могу не выключить. Но есть картины в жизни, когда у меня в руке нет этого пульта, я не могу выключить.
1: Рабаш говорит с помощью привычки. Нет такого, к чему человек не мог бы прийти, к ощущению, чтобы просто поместить себя в картину эмоционально, чувственно, мощно и ясно. Тут все... Просто дело упражнений.
0: Да, это понятно, что это упражнение. Это работа, по сути дела, да. Но я как бы спрашиваю, если эта информация, эта внешняя картина, которая приходит ко мне, если она находится как бы передо мной, и я выбираю, входить или нет, я как бы управляю состоянием. Но если она входит в меня, не спрашивая меня, у себя внутри, могу ли я выстроить такую комнату ожидания и сказать, погоди здесь, и потом взять это к себе?
1: Если ты помнишь о Творце, ты можешь обустроить всю эту информацию в самых разных видах. Но если ты не вспоминаешь об этом, то да, есть такая проблема, верно. Начинай. А дальше душа человека обучит его. Нет Нет какого-то лекарства или рецепта на любой случай жизни. Ты будешь его искать и сам найдешь.
0: Не любой случай жизни, я спрашиваю об очень конкретной точке.
1: Ну,
0: вы говорите присоединить, как вы сейчас сказали, как будто Ахав Галия присоединить, насколько человек способен. Так я спрашиваю, то, что присоединяется ко мне, не спрашивая меня, и с сознанием картины внешней.
1: Нет, если ты сам себя замыкаешь на Творца, то ты можешь, начиная сначала, ты можешь отсортировать. Можешь отфильтровать информацию, которая входит в тебя, то, насколько она на тебя будет влиять. Ты можешь. Скажи себе, что ты можешь. Это, по сути, то, что называется, если не мы себе, то кто мне. Если я себе, то кто. Относительно этого. А все остальное, заработать чуть больше, чуть меньше. О, да, он приводит такие примеры тоже, но... В этом мы должны верить, что вот а в этом работаем мы. Не он над нами, а мы сами.
2: А?
0: Что следующее? Вы сказали, первое искать его, это первое.
1: А дальше следующее придет через полгода, год. Да? Я говорю, серьезно. Может, даже больше. Ну, я не думаю, что кроме этого есть еще что-то. Ну, подобное этому, как такой фундамент. Есть что-то, что приходит уже на это. Но это начало связи, она так должна выстраиваться. Я сказал, почитайте эти источники еще раз, и вы увидите, как он пишет. Не принимайте. От меня вы должны получить только то, на что нужно обратить внимание. А все остальное, вся Тора оттуда.
0: Проблема, по сути дела, это проблема окружения. То есть я нахожусь в окружении.
1: Окружение — это не проблема. Я понимаю, что ты говоришь, понимаю его, и сам я то же самое. Захожу в интернет, и у меня есть какое-то окружение. Я пишу книги, у меня другое окружение. Ко мне приходят люди, морочат головы, это тоже другое окружение. Верно, а у тебя, когда ты там где-то на рынке фильмов, там, конечно же, у тебя тоже какое-то другое окружение. Но мы должны верить в то, что устроено нам так, кстати, тем же самым источником, который посылает нам помехи как исправление, и надо так это принимать.
0: Вопрос, как мне построить для себя окружение, чтобы было достаточно сильное, чтобы подействовало на меня сильнее, чем окружение, в котором я нахожусь, допустим, исходя из необходимого минимума. Скажем так, потому что в тот момент, когда есть выбор, я уйду оттуда.
1: Ну что значит нахожу?
0: Больше необходимого минимума. Я не говорю сейчас, что я сам захожу в такие вещи, как вы описывали, делаю это из своего желания. А я состою в плане порядка дня, необходимого минимума из разных действий, которые человек исполняет. Как я могу внутрь этих действий связать внутрь окружение достаточно сильное, чтобы защищало меня, чтобы замкнуло меня на эту цель, позволило бы окружению, в котором я нахожусь?
1: Если не решам... Ну, нет у меня... Точнее, у меня есть общий один рецепт. Начинайте это делать. Все, вы сами увидите, насколько можно жить вместе и с работой, и с Творцом, и с женой, и с Творцом, и с покупками, и с банками, и со всем, во что мы входим и выходим, совсем смешиваемся, и вместе с Творцом вместе. Это возможно. Есть множество людей в мире, которые так и делают, и которые чувствуют это сами и не имеют никакого отношения к Каббале. То, что относится именно к Каббале, мы поговорим еще позже. Спроси какого-то хасида, он тебе тоже скажет, что есть такое, существует. Но это все еще не относится к Каббале. Это просто когда ты хочешь через силу установить для себя правильную реальность. То, что в твоем мире, всегда есть место для Творца. И все. Вот и все. Только об этом говорит множество книг, и не только в Каббале. Это все еще...
0: Ситуация не живая?
1: Неважно, не хочу, достаточно так.
0: Что такое эти вещи, мир, год, душа?
1: Почитай сам на 70-й странице Прихаха. Читал? Как Рабаш сказал мне, 70-й пункт, прочитай 70-я страница, почитай 70 раз. Я не шучу. Был на операции простаты в больнице, не в Беллинсе, не в Телешамере. Я пробыл вместе с ним там 3 недели подряд. И как-то он прочел это письмо и сказал, знаешь, ты почитай. И я прочел раз, два, сказал ему, ну, я и раньше это письмо знал. Это было 86-й, 7-й год, не знаю. Так я ему сказал, что не очень понимаю. А он говорит, знаешь что, читай, пока не поймешь. Сколько раз? 70 раз. Я это читал. Может быть, не 70, я уже перестал считать. Ну, может быть, больше 50 раз. Не это важно. Почитай. Читай. Человек должен, это входит в усилие, надо так делать.
2: Ну, нелегко ли вот?
1: Пойдем учиться. Нужно быть, должно быть постоянство.
0: Что нужно понять из этой неудачи?
1: Да ничего не нужно понимать. Это неудача или не неудача, не имеет значения. Человек не должен сожалеть о прошедшем мгновении. Отбросил, все. Так должно было быть. Относиться к этому... Так вот, все время быть в раскаянии, то, что называется, вход стучащим в раскаянии. Нужно быть так в этом. Да и вообще, нужно понимать это с чуть большим пониманием и с любовью. То, что забывают, то, что нас выбрасывают, и еще, и снова, и снова. Это не то, что мне это безразлично, а должно быть понимание, что это и есть путь. Еще капля, еще капля, еще. Наоборот, то, что меня выбросило, по-видимому, я закончил предыдущий этап. Принимать это так с легкостью, начинать с удовольствием еще раз.
0: Когда я смотрю на вас, то все время как бы вы на фоне доски. Это связь с Творцом, может быть, чувственная. То есть, что я все время говорю «Творец» в голове. Есть какой-то как бы фон?
1: Ну, вчера были съемки для российского телевидения. Я привел пример. То, что, как мне кажется, ну... Кажется, что Буршин написал. Кто писал о трехмерной картинке? Может, Ицик? Да, я привел этот пример. И это сработало. Я видел, что они поняли. Я говорю, если мы меняем фокус с новыми свойствами, с новым подходом, мы можем видеть через этот мир, как в таких картинках. Как они называются? Есть какое-то название таким картинкам? Да не, не панорама. Панорама — это...
0: Голограмма?
1: Да нет. Это не... Голограмма. Ну, трехмерная картинка. Голограмма — это совсем другое.
2: Ты
1: можешь... видеть, если ты так вот силой входишь, меняя фокус. Обычный фокус непривычен тебе, наоборот, нужно сместить его, как бы так рассеять зрение. расфокусироваться, да. И тогда ты видишь там целую жизнь, картинка, видишь в глубину эту картину. Так, точно так же ты можешь видеть и этот мир. Войди чуть глубже. Делать это с помощью экрана, это непросто. Но вот сейчас, пока ты пытаешься, это называется временем подготовки, когда ты стараешься увидеть за всей этой внешней реальностью то, что за ней есть глубина, а там есть сила Творца. Наладь связь с ней. И об этом говорят все. Потом, когда мы будем стараться так делать, мы дадим достаточное количество усилий. Уже после этого мы пойдем по пути Каббалы. А пока все это ищут, все хотят через это внешне увидеть, что за ним стоит. Есть у нас внутренняя подготовка, есть у нас уже и в учебе, и те света, которые на нас подействовали, дают правильное направление, чтобы войти в эту картину, не так, как весь мир.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Мы берем правильное отношение к Творцу выше любых состояний. Какие бы ни были состояния, мы должны определить свое отношение к Нему. Рав говорит, что все проблемы и сложности — это келим, которые потом становятся ощущениями, когда человек чувствует близость к Творцу. И то, что человек в своем порядке работы должен искать связь с Творцом. Через все, что с ним происходит, нужно удерживать связь с Творцом и с этим возвращаться к обычной жизни. То есть как Творец нам раскрывается в каждом состоянии. И именно когда человека отбрасывают, означает, что он завершил предыдущую ступень и раскрывается ему новое.
0: Да, Рав еще сказал, что если меня выбросило из какого-то состояния, то, видимо, я уже произвел исправление, и нужно относиться к этому с легкостью. Не цепляться за состояние. И то, что Фир сказал, я это записал, мне кажется, это важно. Что прежде всего, если человек не помнит о работе, в этом состоянии ничего нельзя сделать. Это, видимо, Творец отключил его. Но если он вспоминает, то есть весь этот процесс. И также нужно делать напоминания. И с помощью группы, чтобы помогало тебе вернуться к правильной мысли, вспомнить, что это исходит от Творца. И ты сам тоже, даже будильник.
1: Да, нужно становиться специалистом. Нужно, так понял, что нужно просто делать, делать и делать все время. Развивать такой мускулы новые, с которым мы не знакомы, нужно работать изо всех сил.
3: Еще
1: точка, о которой говорилось, я почувствовал. Это на самом деле то единственное, что должно меня должно все время заботить. Как связывать абсолютно все, всю реальность с этим. И тут только группа может продвигать нас, каждого. А мы дадим все, что мы можем группе, группа будет нас продвигать.
0: Да, это действительно момент очень сильный, все это объяснение, как удерживать Творца, как на самом деле так строить будущий экран, чтобы, по сути дела, мы каждый раз пытаемся войти во внешний мир только через настоящую внутреннюю картину, что это исходит от Творца, и зачем, и даже если мы выходим из этого снова, и снова входить, и, не знаю, там хороший пример был, что смотришь новости и готов видеть в этом все, что этот Творец дает, то, что мы приблизились к нему, к внутренней работе, все проблемы, которые есть у тебя, и потом, если ты выходишь из этого, просто прекратить и снова как бы войти и как бы... Не говорю, что да, никто не о себе, это кто мне, мы должны слышать, что мы способны на это, к этой работе. Очень важно, что он говорит, что даже если есть много людей, которые как бы пытаются делать это, но мы из светов, которые получаем на уроках, у нас есть сила сделать это правильно. Согласно Каббале, и с помощью этого действительно приблизиться к Творцу.
1: Я отметил только один отрывок. Были помехи разные во время урока. И здорово, что Иов послал этот отрывок. И Эфир об этом говорил, и еще. Спрашивали Рава, когда начинаю работать, какой первый шаг? Рав говорит, что первый шаг — это прежде всего искать Творца. Нашел, допустим, промелькнула мысль, внутреннее чувство. Удерживай его. Удерживай и возвращайся в обычную жизнь, но вместе с этим ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его чувства, чтобы его продолжать чувствовать?
0: Да, нужно только принимать в расчет, что у нас сейчас нет всех данных, чтобы правильно понимать их, всех состояний, которые приходят, и поэтому правильный путь — это быть замкнутым на Творца. Нужно связывать все с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И тогда я начну ощущать его свойства против моих свойств. И это действительно, да, то, что важно, это все время быть последовательными в том, что мы хотим найти во всех состояниях связь с ним, присоединять Творца ко всякому состоянию и этим определять правильную реальность.
4: Мне очень
1: понравился отрывок, что до того, как мы обращаемся во внешний мир, мы прежде обязаны сформировать связь с Творцом.
5: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть, шестой пункт. Мы сейчас прочитаем шестой пункт Ари. Снова. Труды Бальсулама. Нет. Учение десяти сферот, второй том, шестая часть, 396-я страница, Шин Садик Вав. Шестой пункт. И хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые внутри майбон, внутренних, и с ними вместе поднялись внутренние майбон. И тогда эти майбон — это их ман к самим таймим десаг, которые не облачены внутрь майбон. И они примерно как Аба Вима и Ишсут, так как подобно тому, как для Ибур зон, зарождение зон, то есть еще раз, подобно тому, как для Ибура зон производят зивук выше Аба Вима и Ишсут, включаются вместе с ними. Также здесь Таамим де Саг производят зивук совсем Аб. А уж тем более, Никудот, Тагин и Отиот де Саг присоединяются к ним и являются, идут вместе с ними. И потому они пока еще не имеют самостоятельного имени, как в примере Сыш-Суд. И тогда порождаются внешние бон и их облачение снаружи. И вот таким образом родилась Никива. Здесь сначала. Читаем еще раз шестой пункт. И вот, хотел вывести также и из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые во внутренних Майбон. И поднялись вместе с ними внутренний Майбон. И вот тогда эти Майбон становятся их ман к самим Таамим де Саг, которые не облачены внутрь Майбон. И они так же, как Аба Ваима, относительно Ишсут. Так как подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг выше Аба, Ваима и Ишсут вместе с ними, так же и здесь Таамим де Саг производят зивуг совсем Аб, а уж тем более Никудот Тагин и Отиот де Саг соединяются с ними, являясь для них вторичными. И потому они не имеют самостоятельного имени, как в примере Сыш-Суд. И тогда порождают внешние бон и их облачение снаружи. И вот рождается Никива здесь прежде. Теперь заходим в урок с Рабашем.
1: Мы должны снова прояснить, что уже учили несколько раз, что находится ниже табура Ак, я спрашиваю, после очищения крана. Мы учили, когда свет был притянут в Пе де Гальгальта Малхут де Рош, сделал расчет. 20% я могу получить ради отдачи, получу. 80%, если я получу хоть что-то из этого, обязательно буду получать ради получения. Поэтому это я не хочу получать. Поэтому мы говорим то, что находится в Рош. И он называет это первое созерцание, первый зевук, который был в потенциале, распространяет затем во второе созерцание, во втором зевуке в действии. То, что было в потенциале, происходит в действии. И что там уже в действии? Зевук. То, что объединяются отраженный свет, который облачается в свет, приходящий свыше, называемый прямым светом, было в потенциале, Рош еще не получил. Это была только программа. Затем она получила зевук, второе созерцание, и смысл этого в том, что Орхозер опускает себя от того света, который называется Орейшар, и таким образом получает Орейшар, что есть от Таборы ниже, там должна быть получена та часть, которая не сможет быть направлена ради отдачи, но что она получает? Только то, что получается ради получения, поэтому Малхут де Табор говорит, я не хочу получать. То есть там есть такие килим, которые называются желанием и стремлением к свету, и это желание усиливается. Но Малхут говорит, я не хочу получать. Это называется, что там есть Масах де Пхинадалит. Что же там есть? Желание и стремление к большому свету. И что она преодолевает, несмотря на то, что у нее есть стремление, она говорит, я его не принимаю. И когда пришли Никудот Десак, наполнили пустые килим, которые были там, они увидели, что там есть желание и стремление получить большой свет. Но продолжать получение нельзя, они хотели продолжить. Почему? Потому что это хорошо, но запрещено, у них нет силы преодоления, поэтому они захотели продолжать. Это называется свет Хасадим с подсветкой Хохма, и от этого света остались решимо. Тогда говорят, нижний, называемый Никудот Десак, придя на это место, включает в себя то, что там есть. С одной стороны, у него есть желание получить, теперь, что он хочет предыдущий уровень, хотят получить, а с другой, он хочет делать то, что они могут делать ради отдачи. Но это две разные вещи. Если он хочет получать ради получения, он уже не может получить, согласно решимо Далит Гимел, но он включается в них. И у Далит тоже нет силы преодоления. У него нет экрана. Спроси себя, почему ты не можешь преодолеть, если ты видишь какую вещь. Говорят, Далит Гимл, который там есть, эти решимот, они могут продолжать получать свет. Кто? Ак. Продолжает, да, у него есть решимо. Далит Гимл, не спеши. То есть благодаря исправлениям он может продолжить свет. Над... Да и Тлапшута Гимл Давиют, это его возможность, он включен в это, и также включен в то, что он не может. То есть в то, что они не могут экран сделать экран. Ты спрашиваешь, почему он включается в Далит Гимл? Далит Гимл отвечает, благодаря исправлениям у него будет возможность продолжить свет на Далит Дейт Лапшут и Гимл Давиют. Почему он не может включиться в экран уровня Далит Давиют? Далит Давиют, как он может включиться в Далит, если у него нет такого экрана? Что значит экран? Ты сначала выучишь, что такое экран. Не бывает экрана без цимцума и без авиюта. Во-первых, сначала должно быть желание получить это. Второе, затем должно быть сокращение. Я не хочу получать это. Третье, затем кли делает расчет, сколько оно может получить ради отдачи. И есть вот эти три параметра. Говорят, что Никудот Деса, которые спускаются ниже табора, включаются в Далит Гимел, которые могут выстроить экран. Первое. Цимцум не включается. Какой цимцум? Тот цимцум, который он сделал на что? На Далит Гимел. Запрещено получать. Тогда что такое сокращение? Говорят, Далит Гимел, который могут построить экран, включается. А цимцум на Далит Давид не включается, он не может преодолеть. Большое наслаждение невозможно преодолеть. Спроси себя, можешь ли ты преодолеть? Далит Гимел, ступень меньше, на Далит Гимел был экран, была сила преодоления, это называется ради отдачи. Еще раз. Я сейчас прояснил, что такое эти три вещи обьют. Что это за три вещи? Авиют, называемые желания получать. Затем сокращение. Когда нельзя получать ради получения, затем экран. Что такое экран? Когда он может получить столько, сколько может направить ради отдачи. Теперь я говорю, после опустошения экрана, утончения экрана, уровня Далит, это Гальгальта. Что осталось ниже табора Гальгальты? Говорят, решимо от экрана и сокращение на авиют. Говорят, что Никудот Десак, которые спускаются вниз, в Далит Гимел, которые могут построить экран. Кто? Парцов Гальгальта оставил решимот. Говорят, в том, что он может направить ради отдачи, он включается. А в том, что он не может направить ради отдачи, то есть сокращение, оно не включается. Он сам не может направить ради отдачи Парцов Гальгальта. Сокращение он может сделать только, ну что, у него было сокращение. Значит, сокращение он не хочет принять на себя. А что он хочет? Получить ради получения, несмотря на то, что это запрещено. То есть Никудот Десак не могут принять сокращение на Бхину Далит. А что они могут принять то, что они могут направить ради отдачи? Получается, то, что Гальгальта может направить ради отдачи, они тоже включаются в это, а то, что спускается от Имы, то, что Гальгальта не может направить ради отдачи, а может только получать ради получения, на это у него не было сокращения, и Исаак не может принять это сокращение. Даже Гальгальта не может направить это ради отдачи, только ради получения, но что сокращение, в это они не включились, это для них слишком тяжело. Но Далит Гимел — это ступень меньше, и в нее они могли включиться. И есть разница. Три уровня. Далит Давиут на 20%. Далит Гимел, скажем, на 10%. Далит всегда на все
2: 80%.
1: Далит на 80%. Хотят получать. Далит Давиут не включается. Почему? Потому что это он хотел ради отдачи. Он не может. Он тоже не может. Но я не говорю, что он хочет получить 20% ради получения, а что он хочет получить 80%. И в чем он тогда? Во что включается? В то, что осталось в Гальгальте. В то, что он может сейчас получить ради отдачи. Получается, что вот этот момент, то, что он может направить ради отдачи, в это он включен. А то, что он не может направить ради отдачи, а может только получить ради получения, только он сделал на это сокращение, в это он не включен. Я говорю в том, что я могу, в том, что Гальгальта может направить ради отдачи, до этого места он берет силу ради отдачи, а в то, что он не может направить ради отдачи, и Гальгальта сама будет получать ради получения,

0: Что у нее есть сокращение? У кого? У Гальгаль, да, сокращение они не могли принять. Два момента тут есть. Есть там четвертая стадия, которую даже Ак Гальгальта не смог направить ради отдачи. Что он сделал? Сокращение. Они, Никудот Десак, спустились и увидели этот свет, который сам Ак не смог направить ради отдачи. И тогда они захотели получить этот свет, но не могут сделать на него сокращение. Захотелось. И вот, говорят, что они включились в Ришимот Далит Гимл, который Гальгальта могла направить ради отдачи. Это Ришимо осталось. Говорят, что они включились в эти Далит Гимл. Но возникает вопрос. Если сейчас они хотят получать ради получения, могут ли они направить ради отдачи Пхину Далит Гимл? Даже Пхину Бет нет. Не, Далит Гимл не могут, даже Пхину Алиф тоже нет. Так почему же мы учим, что Гальгальта и Наем остаются? Потому что это килим отдачи. Килим отдачи не подверглись сокращению и килим получения. Неважно, ни Далит Гимл, ни Бет Алиф, ничего. Все сократилось. А потом мы учим вот эти решимот, которые остались, которые должны получить наполнение через исправление Апсак. Они исправились так, что можно работать с ними на уровне Далит Гимл. Но Далит никогда не было разрешено получать на Далит. Невозможно продолжить свет. Итак, мы учим. Катнут называется, когда нам запрещено использовать Далит Гимл. Даже Бет, Хохма Пхины Бет, тоже запрещено использовать. Что же можно, поскольку это оставалось в Гальгальте, и он мог направить это ради отдачи? Говорят, что Зеву Капсак снова снимают ту Пхину Далит, которая включилась, и используют, что Далит Гимл. Об этом что вы спрашиваете?
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Тема, на которой мы сосредоточимся сейчас, это мы относимся к поручительству серьезно. Беседа, которая состоялась 4 июля с Равом. Мы послушаем ее сейчас, беседа 14 минут, а потом поговорим, как мы можем взять нашу десятку и вообще кли и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность к закону поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас? А вот десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Ну, это я малогид.
1: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
2: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности, так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем, ну, кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
1: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, ну, в том, чтобы не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
2: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
1: Так что один зависит от другого. Каждый.
2: И к чему меня это обязывает?
1: Это обязывает нас, каждого из нас, проверять, от чего я завишу от другого и насколько он также воздействует на другого.
2: На сколько процентов я завишу от товарищей?

0: мое чувство, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
1: Да.
0: Чтобы продвигаться, получается, что я завишу, мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия, я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
1: А они что делают?
0: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
1: Да.
0: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. И если ты не приходишь на уроки, я страдаю в духовном плане. Я должен сказать или я должен замолчать?
1: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
0: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, что вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? У товарища товарищ сердится.
1: Да.
0: И что делать в этом состоянии?
1: Ты чувствуешь, что ты его задел?
0: Нет, и я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос, что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут эта атмосфера, я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок, как правильно работать с критикой. Я люблю больше Шимона, он молчит. Дуди не люблю. Потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.
1: Правильно.
0: Что делать?
1: Что делать? Ну, то, что мы выполняем между нами по законам группы.
0: Вы лично что бы предпочли? Чтобы вам правду в лицо сказали? Или чтобы молчали и давали молчаливый пример и ничего не говорили?
1: Нет, нет, пусть говорят.
0: Да, чтобы прямо в лицо сказали, даже если это вызовет какое-то напряжение, ненависть между товарищами, неважно, да, это предпочтительнее, да, чтобы человека поставили на место.
1: Да.
0: Понятно. Почему? Я скажу вам в лицо, а потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
1: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
0: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам. Зачем? То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам ту критику, которая у меня есть. Я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину. Может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо, почему ты так ведешь себя и так далее. И я привел к разъединению между всеми. И какая польза? Лучше молчать.
1: Нет, не молчи. То, что я должен обращать внимание, обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.
0: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы, как относиться к такому товарищу?
1: Обычно.

0: Я не отвечаю ему. Нет?
1: Что, слушаю и стараюсь сделать?
0: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
1: Можно принимать это так, что это Творец говорит со мной через этого товарища?
0: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
1: У меня есть решение, скажите, так это или нет. Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы, как десятка, говорили, и десятка говорит товарищу, послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и, может быть, даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую, ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
0: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
1: Чего нам не хватает, чтобы это было практически?
0: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет расти, произрастать.
1: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
0: Почему Творец?
1: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
0: Да.
1: Этого, чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться, быть поручителем.
2: Да.
1: Мы хотим сейчас выяснить эту беседу в десятке и каждый сам с собой. Давайте начнем с того, что мы прочитаем два отрывка, и на каждый из этих отрывков мы проведем семинар, каждый сам с собой, а потом поделимся. Итак, отрывок номер один. Вопрос, как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Что ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем больше ты вкладываешь в это, тем самым ты будешь ближе к закону поручительства. Еще раз, прочитаем и подумаем в молчаливом семинаре. Вопрос, как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем более ты вкладываешь в это, тем самым ты станешь ближе к закону поручительства.

0: קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות?
1: Второй отрывок. Вопрос, к чему обязывает меня закон поручительства, Рав? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Еще раз. К чему меня обязывает закон поручительства? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Семинар молчания.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות.
1: Сейчас мы хотим провести активный семинар в десятках. Вопрос. Мы прослушали сейчас беседу, и вследствие беседы есть какие-то вещи, что я чувствую, что я должен изменить или добавить в своем отношении в десятке. Еще раз. А вследствие беседы чувствую ли я какие-то вещи, которые я должен изменить в своем отношении в десятке? Если да, то что это? И приводите конкретные примеры. Активный семинар, 5 минут, пожалуйста.
2: Нет, это не только вследствие этой беседы, но вообще есть такое ощущение, что можно еще добавить в поручительстве, в заботе о товарищах, тем, что я забочусь об объединении между товарищами. Это всегда кажется, что я не делаю достаточно. И всегда именно вот этот недостаток исходит от десятки, это как раз хорошо. Всегда надо думать, как можно добавить тут.
1: Я тоже думаю, что наша постоянная работа — все время искать, как добавить заботы о товарищах, беспокоиться об объединении, как Рав говорил. И до этого то, что мое поручительство, как мы учили сегодня, в тот момент, когда ты вспоминаешь, ты должен удерживать это Творца, потому что тем самым ты помогаешь товарищам тоже удерживать Творца, нет никого кроме Него. В этом наше поручительство.
2: Если смотреть на жизнь, да, на текущую ситуацию, есть много чего можно добавить. Товарищи дают все время пример. В каждом действии, которое относится вообще к действиям десятки, и в каждом из этих действий есть еще что-то, что можно добавить, изменить, да, приложить усилия.
1: Мы должны больше говорить об этой зависимости между нами, что каждый зависит от другого на 100%, и что он хочет из этой любви, чтобы мы приблизились, почувствовали эту зависимость. Это обязывает нас проверять, от чего мы зависим, насколько мы влияем. В течение дня мы должны ощущать, когда мы говорим об этом, читаем, и постепенно будет эта зависимость раскрываться. Когда человек не чувствует в десятке, что он получает какое-то пробуждение, ну, это должно быть нам понятно, что мы зависим друг от друга на 100%.
2: Мне кажется, что эта тема непростая, вообще непростая. В особенности то, что говорит, что нет такого, да, в одностороннем порядке. Поэтому нам надо говорить это все в лицо. Мое мнение, что нам нужно, да, запустить выяснение, что же такое, скажем, качественные усилия, что это те вещи, которые будут продвигать нас наилучшим образом, и какие вещи из того, что не хватает в поручительстве, на практике, в действиях или внутри, мы не справляем, мы не можем продвигаться. И если мы это возьмем как бы объективным образом, а не вопрос того, что мы как бы нападали бы друг на друга, как что-то такое личное. Нет, вот это условия, условия каббалистов. Соответствуем мы или нет? И говорите об этом самым открытым образом.
1: Когда мы на уроке вместе, в десятке вместе, это легче. Но когда человек один в течение дня, вопрос как? В это время мы делаем больше усилий, чтобы быть более объединенными, пробуждать товарищей к объединению. В мыслях, в намерении. Мне кажется, это самое тяжелое. Здесь в это нужно вкладывать, вот в эти попытки. Это требует много сил.
2: Да, я думаю, конкретные примеры есть в работе, скажем, у нас, скажем, есть это упражнение, глава десятки, да, мы получили задание на течение недели, и сколько ты держишься за это и даешь этим пример?
1: Мы продолжаем говорить о поручительстве между нами. Давайте поговорим конкретно об ответственности нашей в десятке. Мы знаем, что наша ответственность выражается в разных действиях. Есть такие вещи, которые понятны и открыты, есть такие вещи скрытые. Да? У нас скрытая наука, тайная, да, всякие намерения и прочее. Есть скрытое и есть раскрытое. Скрытую часть мы отложим и будем оправдывать товарища во всем. Давайте поговорим о явной раскрытой части. И не раз мы видим, что есть некие действия, которые товарищ производит или не производит. И у нас есть всякие замечания, реакции относительно того, как товарищ говорит, относится, делает или не делает. Это может быть связано с нашим распорядком или с манерой говорить на семинаре, или относительно действий, которые мы решили в десятке, или рожь десятки. И давайте выясним это, когда я сталкиваюсь с такими состояниями, в которых, по моему мнению, я это отмечаю, что товарищ не выполняет свою ответственность в полной мере относительно десятки, как я должен с этим вести, когда я сталкиваюсь с состоянием, еще раз, когда, на мой взгляд, товарищ десятки не выполняет полностью свою ответственность в десятке, как я должен вести себя относительно него? 5 минут, пожалуйста, семинар.
2: Надо выяснить это, в первую очередь, как я. Какой я дал пример, как я поддержал его, как я организовал самое лучшее окружение, чтобы он тоже мог быть в поручительстве. Работа в поручительстве — это взаимная работа. Там мы должны поддерживать друг друга. Я думаю, что чем больше мы будем ближе друг к другу, тем больше мы можем открывать друг другу, поддерживать, помогать друг другу реализовать это поручительство между нами.
1: Давать пример. У нас не принято обвинять друг друга в чем-то. То, что происходит в десятке, мы стараемся поговорить об этом, почитать. И, может быть, это первый шаг. Действительно, приходить к товарищам с таким подходом, как вот Рав предложил, и муж говорил о том, что если ты приходишь напрямую к нему, либо из любви, либо ты от имени десятки приходишь, в итоге нужно сделать так, чтобы у товарища было величие и важность, а не приходить как бы с обвинениями.
2: Я думаю, что как бы ведем себя в таких шелковых перчаточках, не обращаем не ставим четкие границы, о которых говорят каббалисты, что там жесткие условия. Мы очень так это такие все готовы прощать, да, то, что называется сглаживать углы, а потом это приводит к различным потом вспышкам, взрывам. То, что мы не занимаемся вещами на, как бы систематически и принципиально. Так пишет Рабаш, так говорит Рав, так нужно вести себя идеально образом. Мы это не выполняем, ну, а что тут поделаешь? Так, самым холодным и объективным образом отнестись, а не то, что как бы это воспринималось лично. То есть конкретно, да, обращение конкретное.
3: Да, в канирале Ахарекенеса Сириота Нахнукен Кибальну Кох.
1: На конгрессе десятки мы получили силы больше говорить, более открыто обсуждать разные проблемы в десятке. И мы стараемся делать это не лично. И прежде всего, если я что-то вижу, то я должен проверить себя, может быть, я не прав. Может быть, стоит обсудить с товарищами, поделиться. И в итоге, так же, как Рав сказал в беседе, что нужно приходить со стороны десятки. Но это тоже не всегда работает, и товарищи не всегда принимают это правильно, потому что это против эгоизма, и каждый, конечно, понимает это и чувствует. Может быть, мы еще не совсем нашли правильный подход, но я думаю, мы продвинулись.
2: Нужно видеть, что относительно каждого товарища нужен отдельный подход. И это зависит от нашего согласия до всего этого. Если я знаю, что я что-то нарушил, я хочу, чтобы вы пришли, дали мне по башке. А есть те, кто не хотят, чтобы ему дали по башке. Потому что я не знаю, к какому результату это приведет. Тут нужна определенная чувствительность. То есть к каждому ребенку ты подходишь по-своему. И я не очень-то видел на протяжении долгих лет, что если ты кому-то дал по голове, что это привело к изменениям. Если это какое-то состояние, там, я не знаю, состояние здоровья, или там ощущение, или там, или не знаю, зарплата, с деньгами проблема, материально все время нас растаскивает в стороны. Тут несколько направлений в работе, как придать важность там, или молитва, чтобы свет помог товарищу, или статью почитать что-то, и, может быть, помочь ему, да, на всех уровнях, да, давая поддержку. А может быть, что действительно надо быть более жестким и критичным. Тут нужно много чувствительности выработать в том, чтобы как правильно, чтобы товарищ почувствовал силу от десятки, а не то, что его там в чем-то обвиняют.
1: Я вижу не только вот в этой беседе, вижу пример от Рава, что он принимает это, чтобы исправить, изменить, скажем, критику, да, вот как он говорил в беседе, что если кто-то мне скажет что-то, я должен проверить, действительно ли то, что говорит товарищ, это мне поможет в продвижении. И относиться к этому внимательно. Вопрос, как мы создадим такую атмосферу, где каждый из нас хочет исправить себя. И если товарищ что-то говорит, то использовать это для продвижения, а не цепляться за это и начинать ссориться.
2: Хаверим, продвигаемся к следующему нашему семинару, и мы хотим, чтобы сейчас мы покрыли любовью все это выяснение. И будем выяснять, как мы пробуждаем товарища позитивным образом через любовь, без того, чтобы превращать это в критику, которая приведет к разобщению. То есть как мы побуждаем товарища положительным образом, исходя из любви, не превращая это в критику, которая может привести к разобщению. Давайте 5 минут на этот вопрос.
1: Только работать над величием цели. Я не думаю, что у нас есть что-то другое, чтобы подняться над всеми состояниями. Лучше всего, я думаю, просто вместе читать каббалистические тексты, которые пробуждают нас. И это всегда помогает и всегда поднимает всех.
2: Я думаю, что ответ в самом вопросе. Да, если это из любви, так надо развивать эту любовь. Если есть любовь, то ты чувствуешь товарища. Как сказать, каким образом сказать, чтобы он это все принял? В момент, когда товарищ чувствует, что ты любишь его, ты исходишь из любви и заботишься о нем, то тогда ты можешь сказать такие вещи, которые не всегда могут быть приятны. Но это только в момент, когда есть вот этот слой любви. И над этим надо работать все время, усиливать.
1: Да, действительно, это задача, то, что тут спрашивают товарищи. Мы в десятке тоже говорили об этом, как можно оказывать давление позитивное на товарища, чтобы он чувствовал, что это исходит из любви. Я не уверен, что мы нашли методику, но нужно об этом все время думать, чтобы товарищи говорили. Давление по природе своей неприятное. Это немножко такое странное понятие, но мы говорим о желании получать, которое все время пытается куда-то убегать. И Творец дал нам такую непростую реальность. И мы должны помогать друг другу так вот день за днем, говорить об утреннем уроке, о важности. Мы видим, что товарищи со временем пробуждаются и возвращаются, потом снова отдаляются. Должна быть постоянная работа над объединением между нами. И верить, что в итоге это поддержит всех товарищей.
2: Тут есть как раз вопрос. Если товарищ не хочет выполнять минимальные условия, и не хочу каждый день приходить на утренний урок, но так тут ничего особенного не поделаешь, как только придать как бы такую окольную такую важность непрямую, потому что пока еще десятки не выстроены таким вот образом, что человек должен выполнять эти законы всеохватывающим образом. Тут нет места тогда вообще входить в поручительство. У нас нет возможности войти в поручительство, если мы не выполняем все эти условия. Ну тогда что происходит с товарищем, который не хочет это все выполнять? У меня нет ответа.
3: Я
1: тоже думал, что прежде должно быть согласие со стороны товарища, что он готов принимать критику или не критику, не знаю, как сказать. Когда товарищи что-то говорят, я согласен с этим. Это сразу как бы бьет по эгоизму. И надо быть готовым, что ты готов получить от десятки. И чтобы это просто не вызывало раздражения и ничего не исправляло. Я вспомнил, когда Офир был рож десятки, я почувствовал такое давление на эгоизм, и мне это нравилось, потому что много лет я уже не чувствовал этого в десятке, даже в разных маленьких вещах. И у меня это было нормально, да, я все равно, я прихожу и так на уроки, но я не чувствую так, как это было в начале, когда я все время ощущал, не знаю, может даже сказать такое, угрозу для эгоизма, но это хорошо, так и продвигаются. Может быть, стоит об этом больше говорить и готовить это.
2: Да, то, что Иран сказал, это как раз интересно. Но если нет подобия по форме с товарищем, тогда вообще нет входа в поручительстве. Да, что ты будешь делать тогда? Иксы. Уай, да, если нет подобия с товарищами.
1: Мы пробуждаем товарища позитивным образом, будем обсуждать это в десятках между нами. Это тема для работы на всю жизнь. Мы видим, что абьют — это усиливается, а мы должны думать об этом все больше, как пробуждать товарища позитивно. И мы перейдем к отрывку номер 5, Бальсула, статья поручительства. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот и нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку он больше не боится за существование своего тела. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем.
2: Да, это была первая часть нашего урока, то, что касалось поручительства, связи между нами, где мы хотим раскрыть Творца. А теперь мы перейдем к еще дополнительным вещам другим. Первое, то, что связано с тем, что началось несколько недель тому назад, но сейчас это усилилось, это как бы вечерние уроки. Почему это важно? Что это? Кому это? Для кого это предназначено?
1: Мы уже более года хотим провести вечером такие уроки. Это не так просто, но вроде бы нам удается сейчас приблизиться к этому. Говорится о воскресенье, понедельник мы изучаем статьи Баля Сулам, а вторник и среду мы изучаем статьи Рабаша с акцентом на десятку. Для кого это предназначено? Прежде всего для всех. И для нашего сообщества учащихся, студентов, которые уже закончили кампус, начинают учиться в нашем сообществе, и также товарищи, которые учатся и 5, и 10, и больше лет. Почему? Потому что мы видим, что со временем не все могут приходить на утренний урок. Я не говорю, что все товарищи участвуют в утренних уроках, потом скачивают, но я говорю просто онлайн. Сидеть, учиться, обсуждать в десятках, на семинарах. Не всем это удается делать на утреннем уроке. И не все делают это на дневном уроке, потому что понятно все-таки. Ну, слушают много, это тоже удивительно, около 1500 до 1700 человек включаются в дневной урок, это рабочее время, в общем-то, в нашем регионе, но это все как бы слушание. Трудно сидеть и читать. Поэтому у нас остается только вечер, когда я могу прийти со своей десяткой, сесть перед книгой, могу задать вопросы. И поэтому эти вещи, они очень важные компоненты нашего учебного процесса, и поэтому мы открыли такой вечерний режим. И есть еще третья целевая аудитория. Вторник и среду акцент больше на израильскую аудиторию, остальные дни на мировую. Понедельник и вторник будут переводиться на все языки, а понедельник и среду предназначено это для ивритоговорящих. Те, кто могут приходить на все уроки, очень хорошо, те, кто не могут, пусть выбирают свой маршрут. И каждый согласно своим возможностям, согласно тому месту, где он находится. Допустим, мы понимаем, что в 12 часов дня, когда у нас здесь урок дневной, в Америке там 5 утра, и наоборот, где-нибудь во Владивостоке это там еще плюс 5-7 часов на Востоке. Поэтому мы открыли для каждого, когда ему удобно, когда удобно его десятки. Главное, чтобы вот это происходило, то, что, по крайней мере, раз в день у меня было час или два учиться вместе с моей десяткой и проводить семинары, которые мы проводим. Нужно понимать, что не у всех есть такие возможности.
2: Да, я хотел еще добавить, что когда-то у нас была учеба по вечерам. Долгие годы у нас была учеба по вечерам. Мы начинали день с утреннего урока, это основа нашей жизни. Потом рабочий день, а вечером мы снова встречались, чтобы учиться. И многих товарищей и подруг чувствуют необходимость тоже вечером сделать что-то с товарищами, то, что связано со светом, возвращающим к учебе, к источнику учебы. Поэтому это время, это как просто как прохладная вода, да, на усталую душу. Поэтому мы изучаем Рабаши и Бальсулям. На второй части, да, изучение Рабаши — это практика нашей работы в десятке. В каждой десятке, где выполняется работа, там всегда возникают вопросы, выяснения, да, необходимые наставления. Эти уроки как раз то место, где происходят выяснения. Скажем, например, мы приглашали на среду, да, на урок, кстати, Рабаши, все израильской кли, да, чтобы присоединились. И у нас было такое объединение очень мощное между десятками относительно новыми в кли. Раньше это называлось Никудот Шабалев, и теперь вместе с ветеранами, там из Хадера, тоже приехали. То есть это соединение с разными десятками, более молодыми, больше ветеранами. То есть все равно есть какое-то впечатление, вдохновение. Да, старожилы получают впечатление и вдохновение от новичков. Новички получают вдохновение и важность цели от ветеранов. И главным образом делятся опытом. Скажем, на этой неделе у нас было много выяснений, то, что касалось главы десятки. Каждая десятка, которая работает с этим, у них возникают вопросы и делятся своим опытом. Что я хочу сказать? Это место, где-то вторник вечером для мирового мировой группы и среда вечером — это для Израиля. Это та вещь, где выясняют какие-то вещи, потому что мы иногда получаем вопросы от разных команд, от руководителей по языкам, что делать в разных ситуациях. И вместо того, чтобы это было как бы односторонняя коммуникация у того, у кого был вопрос, и он задает вопрос и получает конкретный ответ, так теперь это становится уделом всех. Все обогащаются этими понятиями, выяснениями, ответами. Поэтому все десятки в мире мы их приглашаем на эти уроки, потому что на утреннем уроке у нас очень расписание очень такое плотное. Начинаем с Рабаша, с Равом, потом Птиха. Где место для десятки? Выяснять жизнь десятки вечером, ну и днем тоже, конечно, но днем большая часть людей работают. Вечером, в конце рабочего дня, можно прийти спокойно полтора часа, изучить статью Рабаша, выяснение сделать, касающееся жизни десятки, и мы таким образом растем, как десятки. Я сейчас обозначу это время трансляции, потому что каждый день это по-другому. Потом перейдем к следующей теме. Итак, вот это окошко, вечерние окошки, можно получить, задавать вопросы и ответы. Воскресенье статьи Бальсуляма в 4:00 до 5:30 вечером. Понедельник, статьи Бальсуляма, с 7:00 до 8:30. Это только на иврите.
4: Теперь
2: на иврите, потому что у нас есть проблема, да, не хватает кадров для перевода. Тоже будем рады это исправить. Вторник в 7:30 вечера изучаем статьи Рабаша со всем мировым кли до 9:00. И в среду изучаем статьи Рабаша с 7:00 до 8:30. Приходите, будем объединяться, углубимся.
1: И, конечно же, это не отменяет никакой деятельности по распространению. Если человек, допустим, был на утреннем уроке и дневном, желательно, чтобы вечером у него был какой-то тавкид, какая-то роль, и всякие встречи с руководителями по языкам и так далее. Это ничего не отменяет, это просто еще расширяет тем людям, у которых не было возможности участвовать утром и днем, дает им возможность поучаствовать. Если у вас есть потом специфические вопросы, что предпочесть, то или это, будем рады.
2: Идея очень проста. Чтобы магазин был открыт круглосуточно, чтобы каждый мог послушать эту часть, чтобы каждый мог найти свое место, что мировая группа меня, она отличается по своим видам, характерам. Сегодня, кстати, большое количество женщин, чтобы было место у каждого, чтобы найти свой путь и возможность продвигаться и подсоединяться. И будем надеяться, что свет будет проходить весь день, все сутки через Бней Барух, через Рабаш, Бальсуляма, через нашего Рава. И вместе мы выстроим этот общий дух.
1: Перед следующей темой еще несколько сообщений по поводу учебного материала. Я получаю много вопросов. Я говорю сейчас об утреннем уроке ежедневном. После того, как мы закончим серию птихи, краткую, где-то через полторы недели мы закончим эту серию, мы перейдем к изучению ТЭС, начнем учить прямо с первой части. Всю часть, это будет серия с 2007 года. Рав проводил тот же режим. Будем читать первоисточник, будем смотреть урок Рава. И лекторы, товарищи будут отвечать на вопросы. Вдобавок, на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 18-19 июля, мы будем отмечать исход Ари. То есть утренние и дневные уроки будут посвящены этой теме, Ари и его учению. И третья трапеза будет посвящена Ари в субботу днем, так же, как сегодня у нас будет суббота днем урок. Мы проверяем такую часть, как вот похоже на первую часть урока. Мы прочитаем статью Рабашева, посмотрим урок записи с Равом и продолжим всякие семинары и так далее. Почему это важно? Почему я это подчеркиваю? Потому что эти уроки мы не будем изучать снова в течение недели, поэтому стоит приложить усилия, приходить и не пропускать, или, по крайней мере, подключаться и получать то, что Рав дает на этих уроках. Ну, перейдем к следующей части урока, к следующей теме.
2: Да, мы хотели из вот этих выяснений, которые делаем каждый день на уроках, днем и вечером возникает много вопросов. Тема, которая сейчас живет в нас, наша жизнь в десятке. Мы взяли новую тему, заниматься, обсуждать, пробовать, да, в этой лаборатории, где каждый в своей десятке, то, что называется глава десятки. И хотя мы уже говорили об этом и раз за разом, представляли слова Рава, все равно каждая десятка, она особенная, отличается, и каждая десятка реализует это по-своему. И отсюда, на вечерних уроках, о которых мы говорим, возникают вопросы, которые стоит, чтобы все их услышали, как бы познакомились. У нас десятки тоже. Мы тоже выполняем этот проект и исполняем это на практике, но тоже очень важно проникнуться со всем мировым клеем, все, что происходит во всех разных десятках, и в Израиле, и по всему миру. Например, был вопрос такой, от одной из десяток, даже две десятки, ну, каждая по-своему, тема, что происходит, когда десятка не согласна, не готова, не созрела еще, нет внутреннего готовности, есть даже такое сопротивление, чтобы кто-то один был главой десятки. Ну, пусть будут два, трое, да, главой десятки, чтобы это не был кто-то один, да? То есть не один за другим, а вот одновременно, да, в определенное время, скажем, за неделю двое-трое, вот они глава десятки. Наш ответ — нет, нет. Указание было очень четкое со стороны Рава, чтобы это реализовалось. Один человек, глава. Почему? Там куча причин и вариантов, как это. Сейчас мы не будем это сейчас делать, у нас нет времени для обсуждения. Но решение такое. Десятка, которая с этим работает, там один человек является главой десятки. Еще был вопрос, что думает руководство товарищам, которые против того, чтобы начать вообще это упражнение «Головой десятки». Часть товарищей говорит «да», другие говорят «нет». Один даже сказал «я не согласен». Не согласен, чтобы этот проект, чтобы это упражнение началось, да, в нашей десятке. Снова тут тоже ответ, да, в том, что если в инструкции для рож десятки, десятка должна прийти к решению единогласно, столько, сколько есть против, анти, все. Тогда не начинать это упражнение, то есть все мировое кли, может быть, вы последняя десятка, которая этого не делает, и все равно решение должно быть полноценным, как один человек с одним сердцем, единогласно. Все товарищи без исключения, где все согласны начать это упражнение. Трудно, неприятно, хотели бы, может быть, принять решение по-другому, но таков наш путь. Мы должны решить единогласно. Есть обсуждение, не получилось. Значит, на следующей встрече будем обсуждать. Не получается? Еще через встречу. Очень важно от этого не отказываться, не откладывать в сторону. Очень важно. Это такая серьезная тема. Не надо это откладывать. Хорошо, ладно, это наша ситуация. Мы не можем сейчас принять решение. Это сейчас наша ситуация. Мы это сейчас узнали. Но мы знаем, куда мы должны прийти, и к этому прийти. Это очень важно, как один человек с одним сердцем. Что делать, что есть только один, который готов начать, а все остальные опасаются? То есть как бы десятка согласна на упражнение, да, в отличие от предыдущего вопроса, там были один или два, которые против, а тут все согласны. Но только кто-то один говорит, я готов на данный момент быть главой десяткой. Начинать упражнение или нет? начинать. И мы слышали также, вот из опыта, из попыток рассказывали, да, десятка какая-то, да, не важно сейчас, не называй имени, подруги, не хотели начать. Только двое согласились, эти две были неделю за неделю, и потом это создало желание у других тоже, чтобы стать главой десятки, и они продолжают это упражнение. Теперь все уже на том, чтобы все там пройдут через это. Если есть общее согласие в десятке начать, но только одна или две, там, но один или двое согласны быть главой десятки, начинаем. Мы сейчас не будем сейчас открывать это обсуждение, но очень важно, чтобы каждая десятка продолжала выяснение. И каждый раз, когда сменяется одна глава на другую, да, когда мы передаем эстафетную палочку, проверять, как мы работали по отношению к нему, как он ощущал эту роль, что мы выясняем, что нового на последней неделе, потому что тема нетривиальная. Мы в этом смысле первопроходцы среди всего человечества в этом упражнении, тем более в это время. Поэтому очень важно выяснение, поэтому если есть вопросы, тогда вечерний урок. Да, о чем мы говорили, вечернее время — это как раз время, чтобы поделиться, не оставлять в десятке, а предоставить всем, чтобы все могли воспользоваться опытом.
1: Ну и прежде чем мы перейдем к трапезе, хотел сказать по поводу трапез. Как вы обратили внимание, мы вернулись к прошлому распорядку, который был на трапезах, что первые 10 минут на трапезе выделяется время на то, чтобы покушать, говорить, это нормально, и потом мы начинаем лыхаем. Почему? Что? Откуда это пришло? Это пришла трава, которая давала нам такие указания постоянно оставлять время на то, чтобы поесть, что-то, может быть, перекинуться парой слов в начале десятки. И есть у нас те, кто занимаются контентом, они обсуждают и создают эту атмосферу единства.
2: Я поделюсь, как у нас десятки три недели, да, мы уже делаем. Что у нас? У нас круг лыхаем, то, что мы чувствуем вот сейчас, тема актуальная, то, что было на этой неделе, там, что казалось, главы десятки, еще чего-то, что нас впечатлило, урок этот. Это очень важно, потому что такое неформальное время, очень удобно это сделать. Можно это в комнате Арвуд тоже делать.
1: Используют возможность. Давайте поддержим Эйтана Линку. Он стал начальником трапез. И поблагодарим Ярона Лейбовича, который много лет вел трапезы.
2: Еще благодарность всем нашим товарищам и подругам, которые приходят сюда, чтобы обслуживать здесь, да, где вообще по всему.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1233 страница, читаем вместе. 27 минут нашего распоряжения.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, «и сказал, да благословит отроков». И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый «эт». А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэля. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым
3: Зеранпин,
1: или Исод Зеранпина, ибо Исод называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых «получение ради получения». А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зора это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина, что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
2: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающим. Это называется единицей.

0: стороны выше. То есть надо различать страдания со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдания Шхины, называемой Матерью Сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило души Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускаются, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мире, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания. Потому без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины. Ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина. Место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно. И они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света, и кли. Считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
0: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны святов. Поэтому это называется страданием шхины. Как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло пожелание его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение

0: получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что оно получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его шхины.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями места или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква Бет представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин, а это чертог хохмы, включенный в Бет. Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работы ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась с Зарампином, что называется единение Творца с его Шхиной. И из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
0: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел, верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако святая суббота не требует никаких усилий для их привлечения. А причина того, что святая суббота не требует усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. И благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, который называется Эт, потому что она содержит все буквы, от Алиф до Тав, поскольку буквы называются Келим, и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновля благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
0: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя. То есть «Аллилу Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов «благословение человека – сыновья». Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако эта работа, чтобы все действия его были ради отдачи, это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец Всесильный твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек, означает, что когда я хочу прилепиться к «Я Творец Всесильный твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере высшего разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я Творец Всесильный твой». То есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве «Творец Всесильный твой». То есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный твой». И тогда они насмехаются и проклинают. То есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей. что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что эта работа, чтобы человек удостоился свойства «Я Творец Всесильный твой» для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
0: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
1: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
0: Он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающим на Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «месував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хесед, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. Получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед.
2: נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
3: ברסולם קרח א', דף שינצה.
0: ברסולם, פרווי תום, סטרניצה 391.
3: הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים.
0: Снова и снова רבי подчеркивает, что страдания и боли, отталкивание, проблемы, неудачи, разочарования. То есть человек получает, когда продвигается, хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, которые потом становятся теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, и как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытие, возникает раскрытие. В этом, по сути, дела вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, страны творения, страны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним свечение хухмы, называется тогда радость, и тогда происходит зевук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Йосеф, и Йосеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
4: Да.
1: Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
0: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которые раскрываются в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли шхины. То кли этой шхины находится и у Творца тоже в бине, бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание, как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание шхины гораздо больше, чем страдание нижних, в том, насколько бина больше, чем душа. То есть в шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
1: В сущности, это место, где ощущается хисарон.
0: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с келим, которые еще не исправлены, пусты.
3: И
0: со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти келим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — то, что ощущается. И это называется страдание шхины.
1: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
0: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу. Так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и Творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, он может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы в советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина. В будущем, в конечном счете, когда эти боли, эти страдания умножатся, они все-таки заставят человека найти причину, почему они есть. И тогда человек будет искать и свяжет эти страдания с их источником, то есть Творцом. И тогда он придет к состоянию, когда весь характер страданий, каждая боль, каждый характер страданий, каждая боль отдельная приведет ему к тому, что он должен исправить, какое свойство и в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
1: Я хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
0: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно. Допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова. Что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина. Где дефект? Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какой-то еще, если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных. Излечивающий сломленных сердцем.
1: Как стать специалистом?
0: Сказано, и войдет врач. Есть в субботних песнопениях такое. Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Пример, мы должны просто понимать, чего недостает нам. Нам не хватает, на самом деле, картины, как связать наш удар с его причиной. Да. Ты хотел спросить что-то?
1: Мы все время говорим, не надо искать, не нужно развивать хисарон и прямую связь, искать за этим всем реальность Творца. И искать, почему именно такой удар, то есть не искать, а не идти на такой хисарон.
0: Мы еще не понимаем, почему сейчас пока что нам нельзя делать расчетов, почему я получил такой удар или другой, как я именно получил это, как это. Потому что мы сегодня не можем это понять правильно. Это просто дикая это фантазия, ты не примешь это как правильно, а правильно это все время быть замкнутым на Творца и не давать ему уйти из моего поля зрения, и насколько можно с помощью разных помех и ударов и хороших вещей, неважно, все связывать с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И постепенно, с помощью этого, я начну из этого также чувствовать его свойства против моих свойств, как будто и из этого учиться разным способам поведения. Это придет. В конечном счете, в трех линиях, когда человек работает, он знает, что находится одно против другого. И там действительно исправление приходит посредством просьбы, но после того, как человек видит вместе с ударом, какой изъян в ней точно в этом ударе, и какое лекарство и какое наполнение, то есть как будто здоровье, которое он возвращает себе. Это он видит неисправленные кли против света, который присутствует. Он знает, как, в каком свойстве, которого не достает ему в неисправленном кли, он должен произвести исправление, восполнить отсутствующее с экраном. А потом видит наполнение, благо, которое наполняет это место, которое исправлено.
1: Вопрос относительно того, о чем мы говорили, что человек будто не должен получать какую-то информацию, если до этого не удерживает ощущение, что Творец — это тот, кто действует в реальности. Есть информация, которая доходит, входит в меня, не спрашивая, хочу я получить или нет. Что же тогда это означает? К примеру, вы сказали, что не слушать новости, пока не выстроит внутреннее состояние, что есть Творец. Так я не буду слушать, потому что мне кто-то поведет и расскажет.
0: Я сказал так, человеку нельзя соединяться с внешним миром и даже с самим собой до того, как он соединился с Творцом.
1: И что означает связаться с внешним миром?
0: Соединиться с Творцом, выстроить связь так, что нет никого, кроме него. Прежде всего, то, что я должен сейчас видеть, слышать, чувствовать, это приходит от Творца. Теперь что мне, ко мне приходит от Него? И тогда раскрыть как бы все органы ощущений для ощущения. И тогда ты будешь получать их в правильной связи с источником. Может быть, будешь неправильно расшифровывать. Может быть, понимать... Ну, согласно тому, как ты можешь, неважно. Но, по крайней мере, ты уже связан с источником, что это приходит от него. То есть ты уже находишься в каком-то как бы состоянии. Это первое. Второе. Я не говорю здесь о себе, я всегда говорю вам первоисточник. 64-я страница при Хахам, письма, где написано «Исраэль, пути Торы и Творец едины». Если ты связываешь ты и он, то, что есть между вами сейчас отношения вместе, в одну точку, да? То есть ты уже находишься в каком-то как бы контакте с ним. И все. Теперь на этот контакт у тебя есть мир, год, душа, три свойства, которые должны прийти. Так сейчас придут на этот контакт разные путаницы в разных состояниях, соответственно, тому, что ты поднимаешься и опускаешься, и разные изменения между вами в ситуациях, которые он тебе устраивает. Но это будет уже, войдет как усилие в соединении с ним. Других усилий нет у нас. Только в этом. Вот и все. Так на странице 64 и 70 два письма. Нет никого, кроме него, из Шамати. Да, Шхина в изгнании. Три эти статьи — это базовые статьи Бар-Сулама. Вот и все. Так на это я... На этом я основал свое толкование. Нет претензий к этому толкованию. Я хочу понять это.
1: Порядок действий какой? Порядок действий какой? Прежде всего искать, если ты вспоминаешь. Или если ты не вспоминаешь, тогда никакого суда, если ты находишься ниже всего этого состояния, ты вспоминаешь о работе, а тебе что-то напоминают, тебе забыли. Вообще люди гуляли где-то в каким-то мирам, пошли на работу, удалились от Песоха, там, не знаю, где-то в каком-то месте находится. То есть на протяжении дня, в принципе, такое забытие. То есть прежде всего напомнить друг другу, не знаю, через какой-то сигнал в телефоне, как-то так, напоминать. После того, как напомнили тебе, через группу свыше, как-нибудь, может, ты будильник поставил, и тогда начинаешь работать.
0: Начинай работать, первый шаг в работе.
1: А какой первый шаг? Начни его искать. Нашел, допустим, какую-то мысль, какое-то внутреннее ощущение, с ним, удерживай его, держи его, возвращайся к обычной жизни, но вместе с таким ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его ощущения, от того, чтобы его чувствовать?
0: Об этом я спрашиваю. Что называется, насколько ты можешь не убежать?
1: Ну, то есть, допустим, я буду смотреть новости, слушать новости, 2 минуты. Я могу связать это с Творцом. То есть, что это от Него приходят какие-то страдания, и мы должны это почувствовать, и должны поднимать внутреннюю часть мира, связь с Ним выше всего внешнего мира и всего происходящего, все, что не относится со связью с ним, в работе с ним. Если я могу с помощью всех этих помех пробудить еще больше себя к этому пути, в соответствии с тем, что Бальсулам пишет, то, что страдания приходят из-за того, что занимаются внешним, а не внутренним, в конце предисловия книги Зоар, то тогда, если я укрепляюсь благодаря разным помехам, новости или чем-то таким, тогда я продолжаю вместе с ними. И будто бы как ахаб подъема, ахаб далее, ну, якобы, да, не представляет себе ничего такого. Так я укрепляю связь. И это авиют входит в связь с ним, и тогда раз за разом я выстраиваю все больше и больше, буквально как из тонкой нити появляется уже такой в целую трубу связи. Авиют растет. Но если я вижу, что после 2-3 минут прослушивания новостей большая часть страданий, горя, страха, боли, все, что есть во мне, приводит меня к отключению от него, то, что я погружаюсь в животное состояние, больше мне нельзя это слушать, не надо продолжать. Просто я тогда выхожу из внутреннего во внешнее, и тогда ничего от этого не выиграю, и тогда я должен вновь прекратить и обновить связь. То есть я должен беречь где-то граница. Вот это учеба. Как сделать, ну, скажем, в будущем экран, чтобы связь с Творцом, неважно, что это уровень пока еще душевный, для меня связь с Творцом должна быть важнее всего происходящего в этом мире. А для Творца вообще не важно, находишься ли ты в состоянии какого-то животного наслаждения, или ты в туалете, или ты здесь на уроке Зоар. Для него все это одно и то же. Для него важны твои усилия, твое отношение, как ты связываешь все с ним. Так постарайся. Не может быть такого случая в жизни, который бы ты не мог связать с Творцом, если уж на то пошло. Но там, где ты видишь, что есть разрыв, значит, ты находишься вне работы, ты должен начать эту работу заново. Все? То есть еще раз точка связи, и так постепенно.
0: Когда у тебя есть часы, которые измеряют 2 минуты или 3 минуты, ты проверяешь внутри, ты еще связан с Творцом или нет, это нормально. То есть как будто у тебя пульт в этой игре в руке. Я могу выключить, могу не выключить. Но есть картины в жизни, когда у меня в руке нет этого пульта, я не могу выключить.
1: Рабаш говорит с помощью привычки. Нет такого, к чему человек не мог бы прийти, к ощущению чтобы просто поместить себя в картину эмоционально, чувственно, мощно и ясно. Тут все просто дело упражнений.
0: Да, это понятно, что это упражнение. Это работа, по сути дела, да. Но я как бы спрашиваю, если эта информация, это внешняя картина, которая приходит ко мне, если она находится как бы передо мной, я выбираю, входить или нет, я как бы управляю состоянием. Но если она входит в меня, не спрашивая меня, у себя внутри, могу ли я выстроить такую комнату ожидания и сказать, погоди здесь, и потом взять это к себе.
1: Если ты помнишь о Творце, ты можешь обустроить всю эту информацию в самых разных видах. Но если ты не вспоминаешь об этом, то да, есть такая проблема, верно. Начинай. А дальше душа человека обучит его. Нет какого-то лекарства или рецепта на любой случай жизни. Ты будешь его искать и сам найдешь.
0: Не любой случай жизни, я спрашиваю об очень конкретной точке.
1: Ну.
0: Вы говорите присоединить, как вы сейчас сказали, как будто Ахабдалья присоединить, насколько человек способен. Так я спрашиваю то, что присоединяется ко мне, не спрашивая меня, и с сознанием картины внешней.
1: Нет, если ты сам себя замыкаешь на Творца, то ты можешь, начиная сначала, ты можешь отсортировать. Можешь отфильтровать информацию, которая входит в тебя, то, насколько она на тебя будет влиять. Ты можешь. Скажи себе, что ты можешь. Это, по сути, то, что называется, если не мы себе, то кто мне. Если я себе, то кто. Относительно этого. А все остальное, заработать чуть больше, чуть меньше. О, да, он приводит такие примеры тоже, но в это мы должны верить, что вот а в этом работаем мы. Не он над нами, а мы сами.
3: А?
0: Что следующее? Вы сказали, первое искать его, это первое.
1: А дальше следующее придет через полгода, год. Да? Я говорю, серьезно. Может, даже больше. Ну, я не думаю, что кроме этого есть еще что-то. Ну, подобное этому, как такой фундамент. Есть что-то, что приходит уже на это. Но это начало связи, она так должна выстраиваться. Я тебе сказал, почитайте эти источники еще раз, и вы увидите, как он пишет. Не принимайте. От меня вы должны получить только то, на что нужно обратить внимание. А все остальное, вся Тора оттуда.
0: Проблема, по сути дела, проблема окружения. То есть я нахожусь в окружении.
1: Окружение — это не проблема. Я понимаю, что ты говоришь, понимаю его, и сам я то же самое. Захожу в интернет, и у меня есть какое-то окружение. Я пишу книги, у меня другое окружение. Ко мне приходят люди, морочат головы, это тоже другое окружение. Верно, а у тебя, когда ты там где-то на рынке фильмов, там, конечно же, у тебя тоже какое-то другое окружение. Но мы должны верить в то, что устроено нам так, кстати, тем же самым источником, который посылает нам помехи, как исправление, и надо так это принимать.
0: Вопрос, как мне построить для себя окружение, чтобы было достаточно сильное, чтобы подействовало на меня сильнее, чем окружение, в котором я нахожусь, допустим, исходя из необходимого минимума, скажем так. Потому что в тот момент, когда есть выбор, я уйду оттуда.
1: Ну что значит нахожу?
0: Больше необходимого минимума. Я не говорю сейчас, что я сам захожу в такие вещи, как вы описывали, делаю это из своего желания. А я состою в плане порядка дня необходимого минимума из разных действий, которые человек исполняет. Как я могу внутрь этих действий связать внутрь окружение достаточно сильное, чтобы защищало меня, чтобы замкнуло меня на эту цель, позволило бы окружению, в котором я нахожусь.
3: Если не решам...
1: Ну, нет у меня... Точнее, у меня есть общий, один рецепт. Начинайте это делать. Все, вы сами увидите, насколько можно жить вместе и с работой, и с Творцом, и с женой, и с Творцом, и с покупками, и с банками, и со всем, во что мы входим и выходим, совсем смешиваемся, и вместе с Творцом вместе. Это возможно. Есть множество людей в мире, которые так и делают, и которые чувствуют это сами и не имеют никакого отношения к Каббале. То, что относится именно к Каббале, мы поговорим еще позже. Спроси какого-то хасида, он тебе тоже скажет, что есть такое, существует. Но это все еще не относится к Каббале. Это...

0: Просто когда ты хочешь через силу установить для себя правильную реальность, то, что в твоем мире, всегда есть место для Творца. И все. Вот и все. Только об этом говорит множество книг, и не только в Каббале. Это все еще...
1: Это не живое?
0: Не важно, не хочу, достаточно так.
1: И что такое эти вещи, мир, год, душа?
0: Почитай сам на 70-й странице Прихахам. Читал? Как Рабаш сказал мне, 70-й пункт, прочитай 70-й странице, почитай 70 раз. Я не шучу. Был на операции простаты в больнице, не в Белинсоне, а в Тель-Шамере. Я пробыл вместе с ним там 3 недели подряд. И как-то он прочел это письмо и сказал, знаешь, и ты почитай. И я прочел раз, два, сказал ему, ну, я и раньше это письмо знал. Это было 86-й, 7-й год, не знаю. Так я ему сказал, что не очень понимаю. А он говорит, знаешь что, читай, пока не поймешь. Сколько раз? 70 раз. Я это читал. Может быть, не 70, я уже перестал считать. Ну, может быть, больше 50 раз. Не это важно. Почитай. Читай. Человек должен... Это входит в усилия. Надо так делать.
2: Ну, нелег, лимот.
0: Пойдем учиться. Должно быть постоянство.
1: Что нужно понять из этой неудачи?
0: Да ничего не нужно понимать. Это неудача или не неудача, не имеет значения. Человек не должен сожалеть о прошедшем мгновении. Отбросил, все. Так должно было быть. Относиться к этому... Так вот, все время быть в раскаянии, то, что называется, вход стучащим в раскаянии. Нужно быть так в этом. Да и вообще, нужно понимать это с чуть большим пониманием и с любовью. То, что забывают, то, что нас выбрасывают, и еще, и еще, и снова, и снова. Это не то, что мне это безразлично, а должно быть понимание, что это и есть путь. Еще капля, еще капля, еще. Наоборот, то, что меня выбросило, по-видимому, я закончил предыдущий этап. Принимать это так с легкостью, начинать с удовольствием еще раз.
1: Когда я смотрю на вас, то все время как бы вы на фоне доски. Это связь с Творцом, может быть, чувственная. То есть, что я все время говорю «творец» в голове. Есть какой-то как бы фон?
0: Ну, вчера были съемки для российского телевидения. Я привел пример. То, что, как мне кажется, ну... Не-не. Кажется, что Бурштин написал. Кто писал о трехмерной картинке? Может, Ицик? Да, я привел этот пример. И это сработало. Я видел, что они поняли. Я говорю, если мы меняем фокус с новыми свойствами, с новым подходом, мы можем видеть через этот мир, как в таких картинках. Как они называются? А? Есть какое-то название таким картинкам?
2: Панорама?
0: Да не панорама. Панорама — это...
1: Голограмма?
0: Да нет. Это не... Голограмма. Ну, трехмерная картинка. Голограмма — это совсем другое. Ты можешь... видеть, если ты так вот силой входишь, меняя фокус. Обычный фокус не привычен тебе, наоборот, нужно сместить его, как бы так рассеять зрение.
1: Расфокусироваться,
0: да. И тогда ты видишь там целую жизнь, картинка, видишь в глубину эту картину. Так, точно так же ты можешь видеть этот мир. Войди чуть глубже. Делать это с помощью экрана. Это непросто. Но вот сейчас, пока ты пытаешься, это называется временем подготовки, когда ты стараешься увидеть за всей этой внешней реальностью то, что за ней есть глубина, а там есть сила Творца. Наладь связь с ней. И об этом говорят все. Потом, когда мы будем стараться так делать, мы придадим достаточное количество усилий. Уже после этого мы пойдем по пути Каббалы. А пока все это ищут, все хотят через это внешнее увидеть, что за ним стоит. Есть у нас внутренняя подготовка, есть у нас уже и в учебе, и те света, которые на нас подействовали, дают правильное направление, чтобы войти в эту картину, не так, как весь мир.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Мы берем правильное отношение к Творцу выше любых состояний. Какие бы ни были состояния, мы должны определить свое отношение к Нему. Рав говорит, что все проблемы и сложности — это келим, которые потом становятся ощущениями, когда человек чувствует близость к Творцу. И то, что человек в своем порядке работы должен искать связь с Творцом. Через все, что с ним происходит, нужно удерживать связь с Творцом и с этим возвращаться в обычной жизни. То есть как Творец нам раскрывается в каждом состоянии. И именно когда человека отбрасывают, означает, что он завершил предыдущую ступень и раскрывается ему новое.
1: Да, Рав еще сказал, что если меня выбросило из какого-то состояния, то, видимо, я уже произвел исправление, и нужно относиться к этому с легкостью. Не цепляться за состояние. И то, что Фир сказал, я это записал, мне кажется, это важно. Что прежде всего, если человек не помнит о работе, в этом состоянии ничего нельзя сделать. Это, видимо, Творец отключил его. Но если он вспоминает, то есть весь этот процесс. Также нужно делать напоминания. И с помощью группы, чтобы помогало тебе вернуться к правильной мысли, вспомнить, что это исходит от Творца. И ты сам тоже, даже будильник.
0: Да, нужно становиться специалистами. Нужно, так понял, что нужно просто делать, делать и делать все время. Развивать такой мускулы новый, с которым мы не знакомы, нужно работать изо всех сил.
3: Еще.
0: Точка, о которой говорилось, я почувствовал. Это на самом деле то единственное, что меня должно все время заботить. Как связывать абсолютно все, всю реальность с этим. И тут только группа может продвигать нас, каждого. А мы дадим все, что мы можем группе, группа будет нас продвигать.
1: Да, это действительно момент очень сильный, все это объяснение, как удерживать Творца, как на самом деле так строить будущий экран, чтобы, по сути дела, мы каждый раз пытаемся войти во внешний мир только через настоящую внутреннюю.

0: очень важно, что он говорит, что даже если есть много людей, которые как бы пытаются делать это, но мы из светов, которые получаем на уроках, у нас есть сила сделать это правильно. Согласно Каббале, и с помощью этого действительно приблизиться к Творцу.
1: Я отметил только один отрывок. Были помехи разные во время урока. И здорово, что Иов послал этот отрывок. И Эфир об этом говорил, и еще. Спрашивали Рава, когда начинаю работать, какой первый шаг? Рав говорит, что первый шаг — это прежде всего искать Творца. Нашел, допустим, промелькнула мысль, внутреннее чувство. Удерживай его. Удерживай и возвращайся в обычную жизнь, но вместе с этим ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его чувства, чтобы его продолжать чувствовать?
0: Да, нужно только принимать в расчет, у нас сейчас нет всех данных, чтобы правильно понимать их, всех состояний, которые приходят, и поэтому правильный путь — это быть замкнутым на Творца, нужно связывать все с Ним и возвращаться к этой связи как можно больше, и тогда я начну ощущать Его свойства против моих свойств. И это действительно, да, то, что важно, это все время быть последовательными в том, что мы хотим найти во всех состояниях связь с Ним, присоединять Творца ко всякому состоянию и этим определять правильную реальность.
2: Мне очень
1: понравился отрывок, что до того, как мы обращаемся во внешний мир, мы прежде обязаны сформировать связь с Творцом.
3: Перейдем к следующей части урока.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות כרך ב.
1: Мы учим учение 10 сфер, второй том, шестая часть. Шестой пункт. Мы сейчас прочитаем шестой пункт. Ари. Снова. Труды Бальсулама. Нет. Учение 10 сферот, второй том, шестая часть. 396 страница, Шин Цадик Вав. Шестой пункт. И хотел вывести также из внутренних Майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые внутри Майбон внутренних, и с ними вместе поднялись внутренние Майбон. И тогда эти Майбон — это их ман к самим Таамим де Саг, которые не облачены внутрь Майбон. И они примерно как Аба Вима и Ишсут, так как подобно тому, как для Ибур зон, зарождение зон, то есть еще раз, подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высшие Аба Вима и Ишсут, включаются вместе с ними. Также здесь Таамим де Саг производят зивуг со всем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот де Саг

0: присоединяются к ним и являются, идут вместе с ними. И потому они пока еще не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсут. И тогда порождаются внешние бон и их облачение снаружи. И вот таким образом родилась Никева здесь сначала. Читаем еще раз шестой пункт. И вот хотел вывести также и из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые во внутренних ма и бон. И поднялись вместе с ними внутренние ма и бон. И вот тогда эти ма и бон становятся их ман к самим тамим де саг, которые не облачены внутрь ма и бон. И они так же, как Аба ва Има, относительно Ишсут. Так как подобно тому, как для Ибура Зон производят Зивуг выше Аба ва Има и Ишсут вместе с ними, также и здесь Тамим де Саг производит Зивуг со всем Аб, а уж тем более Никудот Тагин и Отиот де Саг соединяются с ними, являясь для них вторичными. И потому они не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсут. И тогда порождают внешний бон и их облачение снаружи. И вот рождается Никева здесь прежде. Теперь заходим в урок с Рабашем.
1: Мы должны снова прояснить, что уже учили несколько раз, что находится ниже табура Ак. Я спрашиваю. После очищения крана. Мы учили, когда свет был притянут в Пе де Гальгальта Малхут де Рош, сделал расчет. 20% я могу получить ради отдачи, получу. 80%, если я получу хоть что-то из этого, обязательно буду получать ради получения. Поэтому это я не хочу получать. Поэтому мы говорим, то, что находится в Рош, и он называет это первое созерцание, первый зивук, который был в потенциале, распространяется затем во второе созерцание, во втором зивуке в действии. То, что было в потенциале, происходит в действии. И что там уже в действии? Зивук. То, что объединяются отраженный свет, который облачается в свет, приходящий свыше, называемый прямым светом, было в потенциале, Рош еще не получил. Это была только программа. Затем она получила зивук, второе созерцание. И смысл этого в том, что Орхозер опускает себя от того света, который называется Орейшар, и таким образом получает Орейшар, что есть от табуры ниже, там должна быть получена та часть, которая не сможет быть направлена ради отдачи, но что она получает? Только то, что получается ради получения, поэтому Малхут де Табур говорит, я не хочу получать. То есть там есть такие килим, которые называются желанием и стремлением к свету, и это желание усиливается. Но Малхут говорит, я не хочу получать. Это называется, что там есть Масах де Пхинадалит. Что же там есть? Желание и стремление к большому свету. и что она преодолевает, несмотря на то, что у нее есть стремление, она говорит, я его не принимаю. И когда пришли Никудот-де-Сак, наполнили пустые килим, которые были там, они увидели, что там есть желание и стремление получить большой свет. Но продолжать получение нельзя, они хотели продолжить. Почему? Потому что это хорошо, но запрещено, у них нет силы преодоления, поэтому они захотели продолжать. Это называется свет Хасадим с подсветкой Хухма. И от этого света остались решимо. Тогда говорят, нижний, называемый Никудот-де-Сак, придя на это место, включает в себя то, что там есть. С одной стороны, у него есть желание получить, теперь, что он хочет предыдущий уровень, хотят получить, а с другой, он хочет делать то, что они могут делать ради отдачи. Но это две разные вещи. Если он хочет получать ради получения, он уже не может получить, согласно решимо Далит Гимел, но он включается в них. И у Далит тоже нет силы преодоления. У него нет экрана. Спроси себя, почему ты не можешь преодолеть, если ты видишь какую вещь. Говорят, Далит Гимел, который там есть, эти решимот, они могут продолжать получать свет. Кто? Ак. Продолжает, да, у него есть решимо. Далит Гимел, не спеши. То есть благодаря исправлениям он может продолжить свет. Да и Тлапшута Гимел Давиуд, это его возможность, он включен в это, и также включен в то, что он не может. То есть в то, что они не могут экран сделать экран. Ты спрашиваешь, почему он включается в Далит Гимел? Далит Гимел отвечает, благодаря исправлениям у него будет возможность продолжить свет на Далит Дейт Лапшут и Гимел Давиют. Почему он не может включиться в экран уровня Далит Давиют? Далит Давиют, как он может включиться в Далит, если у него нет такого экрана? Что значит экран? Ты сначала выучишь, что такое экран. Не бывает экрана без цимцума и без авиюта. Во-первых, сначала должно быть желание получить это. Второе. Затем должно быть сокращение. Я не хочу получать это. Третье. Затем Кли делает расчет, сколько оно может получить ради отдачи. И есть вот эти три параметра. Говорят, что Никудот-де-Сак, которые спускаются ниже табора, включаются в Далит Гимел, которые могут выстроить экран. Первое. Цимцум не включается. Какой цимцум? Тот цимцум, который он сделал на что? На Далит Гимел. Запрещено получать. Тогда что такое сокращение? Говорят, Далит Гимел, которые могут построить экран, включается, а цимцум на Далит Давиют не включается, он не может преодолеть. Большое наслаждение невозможно преодолеть. Спроси себя, можешь ли ты преодолеть? Далит Гимел, ступень меньше, на Далит Гимел был экран, была сила преодоления, это называется ради отдачи. Еще раз, я сейчас прояснил, что такое эти три вещи. Авьют. Что это за три вещи? Авиют, называемый желание получать. Затем сокращение. Когда нельзя получать ради получения, затем экран. Что такое экран? Когда он может получить столько, сколько может направить ради отдачи. Теперь я говорю, после опустошения экрана, утончения экрана, уровня Далит, это Гальгальта. Что осталось ниже табора Гальгальты? Говорят, решимо от экрана и сокращение на Авиют. Говорят, что Никудот Десак, которые спускаются вниз, в Далит Гимл, которые могут построить экран. Кто? Парцов Гальгальта оставил решимот. Говорят, в том, что он может направить ради отдачи, он включается. А в том, что он не может направить ради отдачи, то есть сокращение, оно не включается. Он сам не может направить ради отдачи Парцов Гальгальта. Сокращение он может сделать только, ну что, у него было сокращение. Значит, сокращение он не хочет принять на себя. А что он хочет? Получить ради получения, несмотря на то, что это запрещено. То есть Никудот Десаак не могут принять сокращение на Пхину Далит. А что они могут принять то, что они могут направить ради отдачи? Получается, то, что Гальгальта может направить ради отдачи, они тоже включаются в это, а то, что спускается от Имы, то, что Гальгальта не может направить ради отдачи, а может только получать ради получения, на это у него не было сокращения, и Исаак не может принять это сокращение. Даже Гальгальта не может направить это ради отдачи, только ради получения, но что сокращение, в это они не включились, это для них слишком тяжело. Но Далит Гимл — это ступень меньше, и в нее они могли включиться. И есть разница. Три уровня. Далит Давиют на 20%, Далит Гимл, скажем, на 10%. Далит всегда на все 80%. Далит на 80%. Хотят получать. Далит Давиют не включается. Почему? Потому что это он хотел ради отдачи. Он не может, он тоже не может, но я не говорю, что он хочет получить 20% ради получения, а что он хочет получить 80%. И в чем он тогда, во что включается? В то, что осталось в Гальгальте, в то, что он может сейчас получить ради отдачи. Получается, что вот этот момент, то, что он может направить ради отдачи, в это он включен. А то, что он не может направить ради отдачи, а может только получить ради получения, только он сделал на это сокращение, в это он не включен. Я говорю в том, что я могу, в том, что Гальгальта может направить ради отдачи, до этого места он берет силу ради отдачи, а в то, что он не может направить ради отдачи, и Гальгальта сама будет получать ради получения, и что у нее есть сокращение, у кого? У Гальгальта сокращение они не могли принять. Два момента тут есть. есть там четвертая стадия, которую даже Ак Гальгальта не смог направить ради отдачи. Что он сделал? Сокращение. Они Никудот де Саак спустились и увидели этот свет, который сам Ак не смог направить ради отдачи. И тогда они захотели получить этот свет, но не могут сделать на него сокращение. Захотелось. И вот говорят, что они включились в Ришимот Далит Гимл, который Гальгальта могла направить ради отдачи. Это Ришимо осталось. Говорят, что они включились в эти Далит Гимл. Но возникает вопрос. Если сейчас они хотят получать ради получения, могут ли они направить ради отдачи пхину Далит Гимл? Даже пхину Бет нет. Не, Далит Гимл не могут, даже пхину Алиф тоже нет. Так почему же мы учим, что Гальгальт и Наем остаются? Потому что это килим отдачи. Килим отдачи не подверглись сокращению и килим получения. Неважно, ни Далит Гимл, ни Бет Алиф, ничего. Все сократилось. А потом мы учим вот эти решимот, которые остались, которые должны получить наполнение через исправление Апсак. Они исправились так, что можно работать с ними на уровне Далит Гимл. Но Далит никогда не было разрешено получать на Далит. Невозможно продолжить свет. Итак, мы учим. Катнут называется, когда нам запрещено использовать Далит Гимл. Даже Бет, Хохма Пхины Бет, тоже запрещено использовать. Что же можно, поскольку это оставалось в Гальгальте, и он мог направить это ради отдачи? Говорят, что Зивук Апсак снова снимает ту пхину Далит, которая включилась, и использует, что Далит Гимл. Об этом что вы спрашиваете?
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Yeah.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Тема, на которой мы сосредоточимся сейчас, это мы относимся к поручительству серьезно. Беседа, которая состоялась 4 июля с Равом. Мы послушаем ее сейчас, беседа 14 минут, а потом поговорим, как мы можем взять нашу десятку и вообще кли и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, и этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас? А вот десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
1: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности? Так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем. Ну, кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
0: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, ну, в том, чтобы не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
1: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
0: Так что один зависит от другого. Каждый.
1: И к чему меня это обязывает?
0: Это обязывает нас, каждого из нас, проверять, от чего я завишу от другого и насколько он также воздействует на другого.
1: На сколько процентов я завишу от товарищей?
0: Ну, если мы говорим о десятке?
1: Да.
0: Ну, тогда каждый зависит на все 100% от другого.
1: На 100%?
0: 100%.
1: Ну, естественно, получается, если я на 100% завишу от Дуди, я вижу, что Дуди чего-то не сделает из того, что мы решили, то у меня, естественно, есть критика на него. Если бы я не чувствовал ответственности перед ним, ладно, ну, пусть делает, что хочет. Вопрос, как работать с этой критикой?
0: Нет, ну это уже другой вопрос.
1: Ну, это вопрос на семинар. Как работать с такой критикой? Поскольку я понимаю, чувствую, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
0: Да.
1: Чтобы продвигаться. Получается, что я завишу. Мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия. Я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
0: А они что делают?
1: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
0: Да.
1: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. Если ты не приходишь на уроки, я страдаю, в духовном плане. Я должен сказать или я должен замолчать?
0: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
1: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, что вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? Товарищ сердится.
0: Да.
1: И что делать в этом состоянии?
0: Ты чувствуешь, что ты его задел?
1: Нет, я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос. Что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут эта атмосфера. Я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок. Как правильно работать с критикой. Я люблю больше Шимона, но он молчит. Дуди не люблю, потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.
0: Правильно.
1: Что делать?
0: Что делать? Но то, что мы выполняем между нами по законам группы.
1: Вы лично что бы предпочли? Чтобы вам правду в лицо сказали? Или чтобы молчали и давали молчаливый пример и ничего не говорили?
0: Нет, нет, пусть говорят.
1: Да, чтобы прямо в лицо сказали, даже если это вызовет какое-то напряжение, ненависть между товарищами, неважно, да, это предпочтительнее, да, чтобы человека поставили на место.
0: Да.
1: Понятно. Почему? Я скажу вам в лицо, а потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
0: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
1: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам. Зачем? То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам ту критику, которая у меня есть, я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину, может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо, почему ты так ведешь себя и так далее. И я привел к разъединению между всеми. И в какая польза? Лучше молчать.
0: Нет, не молчи. То, что я должен обращать внимание, обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.
1: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы, как относиться к такому товарищу?
0: Обычно я не отвечаю ему. Нет?
2: Шумеа?
1: Что, слушаю и стараюсь сделать?
0: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
1: Можно принимать это так, что это Творец говорит со мной через этого товарища?
0: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
1: У меня есть решение. Скажите, так это или нет? Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы как десятка говорили, и десятка говорит товарищу: послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и может быть даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую и ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
0: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
1: Чего нам не хватает, чтобы это было практически?
0: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет расти, произрастать.
1: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
0: Почему Творец?
1: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
0: Да.
1: Этого, чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться, быть поручителем.
3: Да.
1: Мы хотим сейчас выяснить эту беседу в десятке и каждый сам с собой. Давайте начнем с того, что мы прочитаем два отрывка, и на каждый из этих отрывков мы проведем семинар, каждый сам собой, а потом поделимся. Итак, отрывок номер один. Вопрос: как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Что ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем больше ты вкладываешь в это, тем самым ты будешь ближе к закону поручительства. Еще раз, прочитаем и подумаем в молчаливом семинаре. Вопрос: как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем более ты вкладываешь в это, тем самым ты станешь ближе к закону поручительства.

0: קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות?
1: Второй отрывок. Вопрос, к чему обязывает меня закон поручительства, Рав? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Еще раз. К чему меня обязывает закон поручительства? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Семинар молчания.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות.
1: Сейчас мы хотим провести активный семинар в десятках. Вопрос. Мы прослушали сейчас беседу, и вследствие беседы есть какие-то вещи, что я чувствую, что я должен изменить или добавить в своем отношении в десятке. Еще раз. Вследствие беседы чувствую ли я какие-то вещи, которые я должен изменить в своем отношении в десятке? Если да, то что это? И приводите конкретные примеры. Активный семинар, 5 минут, пожалуйста.
2: Нет, но это не только вследствие этой беседы, но вообще есть такое ощущение, что можно еще добавить в поручительстве, в заботе о товарищах, тем, что я забочусь об объединении между товарищами. Это всегда кажется, что я не делаю достаточно. И всегда именно вот этот недостаток исходит от десятки, это как раз хорошо. Всегда надо думать, как можно добавить тут.
1: Я тоже думаю, что наша постоянная работа — все время искать, как добавить заботы о товарищах, беспокоиться об объединении, как Рав говорил. И до этого то, что мое поручительство, как мы учили сегодня, в тот момент, когда ты вспоминаешь, ты должен удерживать это Творца, потому что тем самым ты помогаешь товарищам тоже удерживать Творца, нет никого кроме Него. В этом наше поручительство.
2: Если смотреть на жизнь, на текущую ситуацию, есть много чего можно добавить. Товарищи дают все время пример. В каждом действии, которое относится вообще к действиям десятки, и в каждом из этих действий есть еще что-то, что можно добавить, изменить, да, приложить усилия.
1: Мы должны больше говорить об этой зависимости между нами, что каждый зависит от другого на 100%, и что он хочет из этой любви, чтобы мы приблизились, почувствовали эту зависимость. Это обязывает нас проверять, от чего мы зависим, насколько мы влияем. В течение дня мы должны ощущать, когда мы говорим об этом, читаем, и постепенно будет эта зависимость раскрываться. Когда человек не чувствует в десятке, что он получает какое-то пробуждение, ну, это должно быть нам понятно, что мы зависим друг от друга на 100%.
2: Мне кажется, что эта тема непростая, вообще непростая. В особенности то, что говорит, что нет такого, да, в одностороннем порядке. Поэтому нам надо говорить это все в лицо. Мое мнение, что нам нужно, да, запустить выяснение, что же такое, скажем, качественные усилия, что это те вещи, которые будут продвигать нас наилучшим образом, и какие вещи из того, что не хватает в поручительстве, на практике, в действиях или внутри, мы не справляем, мы не можем продвигаться. И если мы это возьмем как бы объективным образом, а не вопрос того, что мы как бы нападали бы друг на друга, как что-то такое личное. Нет, вот это условия каббалистов. Соответствуем мы или нет? И говорите об этом самым открытым образом.
1: Когда мы на уроке вместе, в десятке вместе, это легче. Но когда человек один в течение дня, вопрос как? В это время мы делаем больше усилий, чтобы быть более объединенными, пробуждать товарищей к объединению. В мыслях, в намерениях. Мне кажется, это самое тяжелое. Здесь в это нужно вкладывать, вот в эти попытки. Это требует много сил.
2: Да, я думаю, конкретные примеры есть в работе, скажем, у нас, скажем, есть это упражнение, глава десятки. Да, мы получили задание на течение недели, и сколько ты держишься за это и даешь этим пример?
1: Мы продолжаем говорить о поручительстве между нами. Давайте поговорим конкретно об ответственности нашей в десятке. Мы знаем, что наша ответственность выражается в разных действиях. Есть такие вещи, которые понятны и открыты, есть такие вещи скрытые. Да? У нас скрытая наука, тайная, да, всякие намерения и прочее. Есть скрытое и есть раскрытое. Скрытую часть мы отложим и будем оправдывать товарища во всем. Давайте поговорим о явной раскрытой части. И не раз мы видим, что есть некие действия, которые товарищ производит или не производит. И у нас есть всякие замечания, реакции относительно того, как товарищ говорит, относится, делает или не делает. Это может быть связано с нашим распорядком или с манерой говорить на семинаре, или относительно действий, которые мы решили в десятке, или рожь десятки. И давайте выясним это, когда я сталкиваюсь с таким состоянием, в которых, по моему мнению, я это отмечаю, что товарищ не выполняет свою ответственность в полной мере относительно десятки, как я должен с этим вести, когда я сталкиваюсь с состоянием, еще раз, когда, на мой взгляд, товарищ десятки не выполняет полностью свою ответственность в десятке, как я должен вести себя относительно него? 5 минут, пожалуйста, семинар.
2: Надо выяснить это, в первую очередь, как я. Какой я.

0: пример, как я поддержал его, как я организовал самое лучшее окружение, чтобы он тоже мог быть в поручительстве. Работа в поручительстве — это взаимная работа. Там мы должны поддерживать друг друга.
1: Я
0: думаю, что чем больше мы будем ближе друг к другу, тем больше мы можем открывать друг другу, поддерживать, помогать друг другу реализовать это поручительство между нами.
2: Давать пример. У нас не принято обвинять друг друга в чем-то. То, что происходит в десятке, мы стараемся поговорить об этом, почитать. И, может быть, это первый шаг. Действительно, приходить к товарищам с таким подходом, как вот Рав предложил, и Муши говорил о том, что если ты приходишь напрямую к нему, либо из любви, либо ты от имени десятки приходишь, в итоге нужно сделать так, чтобы у товарища было величие и важность, а не приходить как бы с обвинениями.
0: Я думаю, что как бы ведем себя в таких шелковых перчаточках, не обращаем, не ставим четкие границы, о которых говорят каббалисты, что там жесткие условия. Мы очень так это такие все готовы прощать, да, то, что называется сглаживать углы, а потом это приводит к различным потом вспышкам, взрывам. То, что мы не занимаемся вещами на, как бы систематически и принципиально. Так пишет Рабаш, так говорит Рав, так нужно вести себя идеально образом. Мы это не выполняем, ну, а что тут поделаешь? Так, самым холодным и объективным образом отнестись, а не то, что как бы это воспринималось лично. То есть конкретно, да, обращение конкретное.
3: Давка не роли Харакенаса Сириота, Нахнукен, Кибальну Кох.
2: На конгрессе десятки мы получили силы больше говорить, более открыто, обсуждать разные проблемы в десятке. И мы стараемся делать это не лично. И прежде всего, если я что-то вижу, то я должен проверить себя, может быть, я не прав. Может быть, стоит обсудить с товарищами, поделиться. И в итоге, так же, как Рав сказал в беседе, что нужно приходить со стороны десятки. Но это тоже не всегда работает, и товарищи не всегда принимают это правильно, потому что это против эгоизма, и каждый, конечно, понимает это и чувствует. Может быть, мы еще не совсем нашли правильный подход, но я думаю, мы продвинулись.
0: Нужно видеть, что относительно каждого товарища нужен отдельный подход. И это зависит от нашего согласия до всего этого. Если я знаю, что я что-то нарушил, я хочу, чтобы вы пришли, дали мне по башке. А есть те, кто не хотят, чтобы ему да, дали по башке, потому что я не знаю, к какому результату это приведет. Тут нужна определенная чувствительность. То есть к каждому ребенку ты подходишь по-своему. И я не очень-то видел на протяжении долгих лет, что если ты кому-то дал по голове, что это, ну, привело к изменениям. Если это какое-то состояние, там, я не знаю, состояние здоровья или там ощущение, или там, или, не знаю, зарплата, с деньгами проблема, материально все время нас растаскивает в стороны. Тут несколько направлений в работе, как придать важность там, или молитва, чтобы свет помог товарищу, или статью почитать что-то, и, может быть, помочь ему, да, на всех уровнях, да, давая поддержку. А может быть, что действительно надо быть более жестким и критичным. Тут нужно много чувствительности выработать в том, чтобы как правильно, чтобы товарищ почувствовал силу от десятки, а не то, что его там в чем-то обвиняют.
2: Я вижу не только вот в этой беседе, вижу пример от Рава, что он принимает это, чтобы исправить, изменить, скажем, критику, да, вот как он говорил в беседе, что если кто-то мне скажет что-то, я должен проверить, действительно ли то, что говорит товарищ, это мне поможет в продвижении. И относиться к этому внимательно. Вопрос, как мы создадим такую атмосферу, где каждый из нас хочет исправить себя. И если товарищ что-то говорит, то использовать это для продвижения, а не цепляться за это и начинать ссориться.
0: Продвигаемся к следующему нашему семинару, и мы хотим, чтобы сейчас мы покрыли любовью все это выяснение. И будем выяснять, как мы пробуждаем товарища позитивным образом через любовь, без того, чтобы превращать это в критику, которая приведет к разобщению. То есть как мы побуждаем товарища положительным образом, исходя из любви, не превращая это в критику, которая может привести к разобщению. Давайте 5 минут на этот вопрос.
2: Только работать над величием цели. Я не думаю, что у нас есть что-то другое, чтобы подняться над всеми состояниями. Лучше всего, я думаю, просто вместе читать каббалистические тексты, которые пробуждают нас. И это всегда помогает и всегда поднимает всех.
0: Я думаю, что ответ в самом вопросе. Да, если это из любви, так надо развивать эту любовь. Если есть любовь, то ты чувствуешь товарища. Как сказать, каким образом сказать, чтобы он это все принял? В момент, когда товарищ чувствует, что ты любишь его, ты исходишь из любви и заботишься о нем, то тогда ты можешь сказать такие вещи, которые не всегда могут быть приятны. Но это только в момент, когда есть вот этот слой любви. И над этим надо работать все время, усиливать.
2: Да, действительно, это задача, то, что тут спрашивают товарищи. Мы в десятке тоже говорили об этом, как можно оказывать давление позитивное на товарища, чтобы он чувствовал, что это исходит из любви. Я не уверен, что мы нашли методику, но нужно об этом все время думать, чтобы товарищи говорили. Давление по природе своей неприятное. Это немножко такое странное понятие, но мы говорим о желании получать, которое все время пытается куда-то убегать. И Творец дал нам такую непростую реальность. И мы должны помогать друг другу так вот день за днем, говорить об утреннем уроке, о важности. Мы видим, что товарищи со временем пробуждаются и возвращаются, потом снова отдаляются. Должна быть постоянная работа над объединением между нами. И верить, что в итоге это поддержит всех товарищей.

0: Тогда что происходит с товарищем, который не хочет это все выполнять?
1: Ничего.
0: У меня нет ответа.
2: Я тоже думал, что прежде должно быть согласие со стороны товарища, что он готов принимать критику или не критику, не знаю, как сказать. Когда товарищи что-то говорят, я согласен с этим. Это сразу как бы бьет по эгоизму. И надо быть готовым, что ты готов получить от десятки. И чтобы это просто не вызывало раздражения, ничего не исправляя. Я вспомнил, когда эфир был рож десятки, я почувствовал такое давление на эгоизм, и мне это нравилось, потому что много лет я уже не чувствовал этого в десятке, даже в разных маленьких вещах. И у меня это было нормально, да, я все равно, я прихожу и так на уроки, но я не чувствую так, как это было в начале, когда я все время ощущал, не знаю, может даже сказать такое, угрозу для эгоизма, но это хорошо, так и продвигаются. Может быть, стоит об этом больше говорить и готовить это.
0: Да, то, что Иран сказал, это как раз интересно. Но если нет подобия по форме с товарищами, тогда вообще нет входа в поручительстве. Что ты будешь делать тогда? Иксы. Уай, да, если нет подобия с товарищами.
2: Мы пробуждаем товарища позитивным образом, будем обсуждать это в десятках между нами. Это тема для работы на всю жизнь. Мы видим, что абьют — это усиливается, а мы должны думать об этом все больше, как пробуждать товарища позитивно. И мы перейдем к отрывку номер 5, Бальсула, статья поручительства. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот и нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку он больше не боится за существование своего тела. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовы позаботиться о нем.
0: Да, это была первая часть нашего урока, то, что касалось поручительства, связи между нами, где мы хотим раскрыть Творца. А теперь мы перейдем к еще дополнительным вещам другим. Первое, то, что связано с тем, что началось несколько недель тому назад, но сейчас это усилилось, это как бы вечерние уроки. Почему это важно? Что это? Кому это? Для кого это предназначено?
2: Мы уже более года хотим провести вечером такие уроки. Это не так просто, но вроде бы нам удается сейчас приблизиться к этому. Говорится о воскресенье, понедельник мы изучаем статьи Баля Сулам, а вторник и среду мы изучаем статьи Рабаша. С акцентом на десятку, для кого это предназначено, прежде всего для всех и для нашего сообщества учащихся, студентов, которые уже закончили кампус, начинают учиться в нашем сообществе, и также товарищи, которые учатся и 5, и 10, и больше лет. Почему? Потому что мы видим, что со временем не все могут приходить на утренний урок. Я не говорю, что

0: все товарищи участвуют в утренних уроках, потом скачивают. Но я говорю, просто онлайн сидеть, учиться, обсуждать в десятках, на семинарах. Не всем это удается делать на утреннем уроке. И не все делают это на дневном уроке, потому что понятно все-таки. Ну, слушают много, это тоже удивительно. Около 1500 до 1700 человек включаются в дневной урок. Это рабочее время, в общем-то, в нашем регионе. Но это все как бы слушание. Трудно сидеть и читать. Поэтому у нас остается только вечер, когда я могу прийти со своей десяткой, сесть перед книгой, могу задать вопросы. И поэтому эти вещи, они очень важные компоненты нашего учебного процесса, и поэтому мы открыли такой вечерний режим. И есть еще третья целевая аудитория. Вторник и среду акцент больше на израильскую аудиторию, остальные дни на мировую. Понедельник и вторник будут переводиться на все языки, а понедельник и среду предназначено это для ивритоговорящих. Те, кто могут приходить на все уроки, очень хорошо. Те, кто не могут, пусть выбирают свой маршрут. И каждый согласно своим возможностям, согласно тому месту, где он находится. Допустим, мы понимаем, что в 12 часов дня, когда у нас здесь урок дневной, в Америке там 5 утра, и наоборот, где-нибудь во Владивостоке это там еще плюс 5-7 часов на Востоке. Поэтому мы открыли для каждого, когда ему удобно, когда удобно его десятки. Главное, чтобы вот это происходило, то, что, по крайней мере, раз в день у меня было час или два учиться вместе с моей десяткой и проводить семинары, которые мы проводим. Нужно понимать, что не у всех есть такие возможности.
1: Да, я хотел еще добавить, что когда-то у нас была учеба по вечерам. Долгие годы у нас была учеба по вечерам. Мы начинали день с утреннего урока, это основа нашей жизни. Потом рабочий день, а вечером мы снова встречались, чтобы учиться. И многих товарищей и подруг чувствуют необходимость тоже вечером сделать что-то с товарищами, то, что связано со светом, возвращающим к учебе, к источнику учебы. Поэтому это время, это как просто как прохладная вода, да, на усталую душу. Поэтому мы изучаем Рабаши и Бальсулям. На второй части, да, изучение Рабаши — это практика нашей работы в десятке. В каждой десятке, где выполняется работа, там всегда возникают вопросы, выяснения, да, необходимые наставления. Эти уроки как раз то место, где происходят выяснения. Скажем, например, мы приглашали на среду, да, но урок, кстати, Рабаши, все израильское кли, да, чтобы присоединились. И у нас было такое объединение очень мощное между десятками относительно новыми в кли. Раньше это называлось Никудот Шибалев, и теперь вместе с ветеранами, там из Хадера, тоже приехали. То есть это соединение с разными десятками, более молодыми, больше ветеранами. То есть все равно есть какое-то впечатление, вдохновение. Да, старожилы получают впечатление и вдохновение от новичков. Новички получают вдохновение и важность цели от ветеранов. И главным образом делятся опытом. Скажем, на этой неделе у нас было много выяснений, то, что касалось главы десятки. Каждая десятка, которая работает с этим, у них возникают вопросы и делятся своим опытом. Что я хочу сказать? Это место, где-то вторник вечером для мировой группы и среда вечером — это для Израиля. Это вещи, где выясняют какие-то вещи, потому что мы иногда получаем вопросы от разных команд, от руководителей по языкам, что делать в разных ситуациях. И вместо того, чтобы это было как бы односторонняя коммуникация у того, у кого был вопрос, и он задает вопрос и получает конкретный ответ, так теперь это становится уделом всех. Все обогащаются этими понятиями, выяснениями, ответами. Поэтому все десятки в мире мы их приглашаем на эти уроки, потому что на утреннем уроке у нас очень расписание очень такое плотное. Начинаем с Рабаша, с Равом, потом Птиха. Где место для десятки? Выяснять жизнь десятки вечером, ну и днем тоже, конечно, но днем большая часть людей работают. Вечером, в конце рабочего дня, можно прийти спокойно полтора часа, изучить статью Рабаша, выяснение сделать, касающееся жизни десятки, и мы таким образом растем, как десятки. Я сейчас обозначу это время трансляции, потому что каждый день это по-другому. Потом перейдем к следующей теме. Итак, вот это окошко, вечерние окошки, можно получить, задавать вопросы и ответы. Воскресенье, статьи Бальсуляма, в 4:00 до 5:30 вечером. Понедельник, статьи Бальсуляма, с 7:00 до 8:30. Это только на иврите. Теперь на иврите, потому что у нас есть проблема, да, не хватает кадров для перевода. Тоже будем рады это исправить. Вторник в 7:30 вечера изучаем статьи Рабаша со всем мировым кли до 9:00. И в среду изучаем статьи Рабаша с 7:00 до 8:30. Приходите, будем объединяться, углубимся.
0: И, конечно же, это не отменяет никакой деятельности по распространению. Если человек, допустим, был на утреннем уроке и дневном, желательно, чтобы вечером у него был какой-то тавкид, какая-то роль, и всякие встречи с руководителями по языкам и так далее. Это ничего не отменяет, это просто еще расширяет тем людям, у которых не было возможности участвовать утром и днем, дает им возможность поучаствовать. Если у вас есть потом специфические вопросы, что предпочесть, то или это, будем рады.
1: Идея очень проста. Чтобы магазин был открыт круглосуточно, чтобы каждый мог послушать эту часть, чтобы каждый мог найти свое место, что мировая группа меня, она отличается по своим видам, характерам. Сегодня, кстати, большое количество женщин, чтобы было место у каждого, чтобы найти свой путь и возможность продвигаться и подсоединяться. И будем надеяться, что свет будет проходить весь день, все сутки, через Бнебарух, через Рабаш, Бальсуляма, через нашего Рава. И вместе мы выстроим этот общий дух.
0: Перед следующей темой еще несколько сообщений по поводу учебного материала. Я получаю много вопросов. Я говорю сейчас об утреннем уроке ежедневном. После того, как мы закончим серию птихи, краткую, где-то через полторы недели мы закончим эту серию, мы перейдем к изучению ТЭС, начнем учить прямо с первой части. Всю часть, это будет серия с 2007 года. Рав проводил тот же режим. Будем читать первоисточник, будем смотреть урок Рава. И лекторы, товарищи будут отвечать на вопросы. Вдобавок, на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 18-19 июля, мы будем отмечать исход Ари. То есть утренние и дневные уроки будут посвящены этой теме, Ари и его учению. И третья трапеза будет посвящена Ари в субботу днем, так же, как сегодня у нас будет суббота днем урок. Мы проверяем такую часть, как вот похоже на первую часть урока. Мы прочитаем статью Рабашева, посмотрим урок записи с Равом и продолжим всякие семинары и так далее. Почему это важно? Почему я это подчеркиваю? Потому что эти уроки мы не будем изучать снова в течение недели, поэтому стоит приложить усилия, приходить и не пропускать, или, по крайней мере, подключаться и получать то, что Рав дает на этих уроках. Ну, перейдем к следующей части урока, к следующей теме.
1: Да, мы хотели из вот этих выяснений, которые делаем каждый день на уроках, днем и вечером возникает много вопросов. Тема, которая сейчас живет в нас, наша жизнь в десятке. Мы взяли новую тему, заниматься, обсуждать, пробовать, да, в этой лаборатории, где каждый в своей десятке. То, что называется глава десятки. И хотя мы уже говорили об этом и раз за разом, представляли слова Рава, все равно каждая десятка, она особенная, отличается, и каждая десятка реализует это по-своему. И отсюда, на вечерних уроках, о которых мы говорим, возникают вопросы, которые стоит, чтобы все их услышали, как бы познакомились. У нас десятки тоже. Мы тоже выполняем этот проект и исполняем это на практике. Но тоже очень важно проникнуться со всем мировым колеей, все, что происходит во всех разных десятках и в Израиле, и по всему миру. Например, был вопрос такой от одной из десяток, даже две десятки, ну, каждая по-своему. Тема, что происходит, когда десятка не согласна, не готова, не созрела еще, нет внутреннего готовности, есть даже такое сопротивление, чтобы кто-то один был главой десятки. Ну пусть будут два, трое, да, главой десятки, чтобы это не был кто-то один, да? То есть не один за другим, а вот одновременно, да, в определенное время, скажем, за неделю двое-трое, вот они глава десятки. Наш ответ — нет, нет. Указание было очень четкое со стороны Рава, чтобы это реализовалось. Один человек, глава. Почему? Там куча причин и вариантов, как это. Сейчас мы не будем это сейчас делать, у нас нет времени для обсуждения. Но решение такое. Десятка, которая с этим работает, там один человек является главой десятки. Еще был вопрос, что думает руководство товарищам, которые против того, чтобы начать вообще это упражнение «Головой десятки». Часть товарищей говорит «да», другие говорят «нет». Один даже сказал «я не согласен». Не согласен, чтобы этот проект, чтобы это упражнение началось, да, в нашей десятке. Снова тут тоже ответ, да, в том, что если в инструкции для рож десятки, десятка должна прийти к решению единогласно. Столько, сколько есть. А против, анти, все. Тогда не начинать это упражнение, то есть все мировое кли. Может быть, вы последняя десятка, которая этого не делает. И все равно решение должно быть полноценным, как один человек с одним сердцем, единогласно. Все товарищи без исключения, где все согласны начать это упражнение. Трудно, неприятно. Хотели бы, может быть, принять решение по-другому, но таков наш путь. Мы должны решить единогласно. Есть обсуждение, не получилось. Значит, на следующей встрече будем обсуждать. Не получается? Еще через встречу. Очень важно от этого не отказываться, не откладывать в сторону. Очень важно. Такая серьезная тема. Не надо это откладывать. Хорошо, ладно, это наша ситуация. Мы не можем сейчас принять решение. Это сейчас наша ситуация. Мы это сейчас узнали. Но мы знаем, куда мы должны прийти, и к этому прийти. Это очень важно. Как один человек с одним сердцем. Что делать, что есть только один, который готов начать, а все остальные опасаются? То есть как бы десятка согласна на упражнение, да, в отличие от предыдущего вопроса, там были один или два, которые против, а тут все согласны. Но только кто-то один говорит, я готов на данный момент быть главой десяткой. Начинать упражнение или нет? начинать. И мы слышали также, вот из опыта, из попыток рассказывали, да, десятка какая-то, да, не важно сейчас, не называй имени, подруги, не хотели начать. Только двое согласились, эти две были неделю за неделю, и потом это создало желание у других тоже, чтобы стать главой десятки, и они продолжают это упражнение. Теперь все уже на том, чтобы все там пройдут через это. Если есть общее согласие в десятке начать, но только одна или две, там, но один или двое согласны быть главой десятки, начинаем. Мы сейчас не будем сейчас открывать это обсуждение, но очень важно, чтобы каждая десятка продолжала выяснение. И каждый раз, когда сменяется одна глава на другую, да, когда мы передаем эстафетную палочку, проверять, как мы работали по отношению к нему, как он ощущал эту роль, что мы выясняем, что нового на последней неделе, потому что тема нетривиальная. Мы в этом смысле первопроходцы среди всего человечества в этом упражнении, тем более в это время. Поэтому очень важно выяснение. Поэтому если есть вопросы, тогда вечерний урок. Да, о чем мы говорили, вечернее время — это как раз время, чтобы поделиться, не оставлять в десятке, а предоставить всем, чтобы все могли воспользоваться опытом.
0: Ну и прежде чем мы перейдем к трапезе, хотел сказать по поводу трапез. Как вы обратили внимание, мы вернулись к прошлому распорядку, который был на трапезах, что первые 10 минут на трапезе выделяется время на то, чтобы покушать, говорить, это нормально, и потом мы начинаем лыхаем. Почему? Что? Откуда это пришло? Это пришло от Рава, который давал нам такие указания постоянно оставлять время на то, чтобы поесть, что-то, может быть, перекинуться парой слов в начале десятки. И есть у нас те, кто занимаются контентом, они обсуждают и создают эту атмосферу единства.
1: Я поделюсь, как у нас десятки три недели, да, мы уже делаем. Что у нас? У нас круг лыхаем, то, что мы чувствуем вот сейчас, тема актуальная, то, что было на этой неделе, там, что казалось, главы десятки, еще чего-то, что нас впечатлило, урок этот. Это очень важно, потому что такое неформальное время, очень удобно это сделать. Можно это в комнате Арвуд тоже делать.
0: Используют возможность. Давайте поддержим Эйтана Линко. Он стал начальником трапез. И поблагодарим Ярона Лейбовича, который много лет вел трапезы.
1: Еще благодарность всем нашим товарищам и подругам, которые приходят сюда, чтобы обслуживать здесь, да, где вообще по всему.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1233 страница, читаем вместе. 27 минут в нашем распоряжении.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, и сказал, да благословит отроков. И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано, и благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый Эт. А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэль. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым Зеранпин, или Исод Зеранпина. Ибо Исод называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зора это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина, что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
2: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающим. Это называется единение Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижние способствуют тому, чтобы свет проходил вниз. Тогда как если нижние не работают с намерением ради отдачи, это вызывает страдание Шхины. То есть наверху есть страдание от того, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдание Шхины, называемое Матерью сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило душу Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускается, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мире, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания. Потому без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины. Ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно, и они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света и кли, считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
2: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание шхина в прахе или шхина в изгнании. Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны святов. Поэтому это называется страданием шхины. Как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием Шхины. Из сказанного получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло по желанию его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что оно получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его шхина.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зор, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин, а это чертог хохмы, включенный в бет. Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работы ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась из-за рамками, что называется единение Творца с его шхиной. и из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
2: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако свято субботы не требуют никаких усилий для их привлечения. А причина того, что свято субботы не требуют усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. А суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. И благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «килим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновля благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
2: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется мать, радующаяся сыновьям. Аллилуйя. То есть «Аллилу-Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов «благословение человека» — сыновья. Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако эта работа, чтобы все действия его были ради отдачи, это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано: «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец Всесильный Твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек, означает, что когда я хочу прилепиться к «я, Творец Всесильный Твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа — это в вере выше разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я Творец Всесильный Твой», то есть то, что он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве Творец Всесильный Твой, то есть чтобы он лично удостоился того, что называется «Всесильный Твой». И тогда они насмехаются и проклинают, то есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что это работа, чтобы человек удостоился свойства «Я Творец Всесильный Твой» для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
2: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано: много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
1: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он

0: стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
1: А он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий именно Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «мисував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хеседа, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. Получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед.
2: נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
3: ברסולם קרח א' דף שין
1: ברסולם первый том страница 391.
3: הרבי מדגיש שאיסורים ומיקובים.
1: Снова и снова Рэбе подчеркивает, что страдания и боли, отталкивания, проблемы, неудачи, разочарования, то человек получает, когда продвигается, хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу. Эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, который потом становится теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот. То есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытия возникает раскрытие. В этом, по сути дела, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, стороны творения, стороны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним свечение хохмы, называется тогда радость, и тогда происходит зевук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Юсеф, и Юсеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
4: Да. Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
1: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть творение, есть шхина. Три вещи или две? Скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которые раскрываются в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли Шхины. То кли этой Шхины находится и у Творца тоже в Бине, Бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад Дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание. Как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание Шхины гораздо больше, чем страдание нижних. В том, насколько Бина больше, чем душа. То есть в Шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
4: В сущности, это место, где ощущается хисарон.
1: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие недостаток, окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с Келим, которые еще не исправлены, пусты.
3: И
1: со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти Келим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — это то, что ощущается. И это называется страдание Шхины.
4: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
1: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует Шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу. Так, так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто отор в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, он может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы советы, что исправить, где исправить.

0: страдание, каждая боль, каждый характер страданий, каждая боль отдельная приведет ему к тому, что он должен исправить, какое свойство и в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
1: Хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
0: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно, допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова, что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина, где дефект. Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какой-то еще, если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных. Излечивающий сломленных сердцем.
1: Как стать специалистом?
0: Сказано, и войдет врач. Есть в субботних песнопениях такое. Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Пример, мы должны просто понимать, чего недостает нам. Нам не хватает, на самом деле, картины, как связать наш удар с его причиной. Да. Ты хотел спросить что-то?
1: Мы все время говорим, не надо искать, не нужно развивать хисарон и прямую связь, искать за этим всем реальность Творца. И искать, почему именно такой удар, то есть не искать, а не идти на такой хисарон.
0: Мы еще не понимаем, почему сейчас пока что нам нельзя делать расчетов, почему я получил такой удар или другой, как я именно получил это, и как это... Потому что мы сегодня не можем это понять правильно. Это просто дикая это фантазия, ты не примешь это как правильно. Правильно это все время быть замкнутым на Творца и не давать ему уйти из моего поля зрения, и насколько можно с помощью разных помех и ударов, и хороших вещей, и неважно, все связывать с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И постепенно с помощью этого я начну из этого также чувствовать его свойства против моих свойств, как будто и из этого учиться разным способам поведения. Это придет. В конечном счете, в трех линиях, когда человек работает, он знает, что находится одно против другого. И там действительно исправление приходит посредством просьбы, но после того, как человек видит вместе с ударом, какой изъян в ней точно,

0: этом ударе, и какое лекарство, и какое наполнение, то есть как будто здоровье, которое он возвращает себе. Это он видит неисправленные кли против света, который присутствует. Он знает, как, в каком свойстве, которого не достает ему в неисправленном кли, он должен произвести исправление, восполнить отсутствующее с экраном, а потом видит наполнение, благо, которое наполняет это место, которое исправлено.
1: Вопрос относительно того, о чем мы говорили, что человек будто не должен получать какую-то информацию, если до этого не удерживает ощущение, что Творец — это тот, кто действует в реальности. Есть информация, которая доходит, входит в меня, не спрашивая, хочу я получить или нет. Что же тогда это означает? К примеру, вы сказали, что не слушать новости, пока не выстроит внутреннее состояние, что есть Творец. Так я не буду слушать, потому что мне кто-то поведет и расскажет.
0: Я сказал так, человеку нельзя соединяться с внешним миром и даже с самим собой до того, как он соединился с Творцом.
1: И что означает связаться с внешним миром?
0: Соединиться с Творцом, выстроить связь так, что нет никого, кроме него. Прежде всего, то, что я должен сейчас видеть, слышать, чувствовать, это приходит от Творца. Теперь что мне, ко мне приходит от Него? И тогда раскрыть как бы все органы ощущений для ощущения. И тогда ты будешь получать их в правильной связи с источником. Может быть, будешь неправильно расшифровывать, может быть, понимать, ну, согласно тому, как ты можешь, неважно. Но, по крайней мере, ты уже связан с источником, что это приходит от него. То есть ты уже находишься в каком-то как бы состоянии. Это первое. Второе. Я не говорю здесь о себе, я всегда говорю вам первоисточник. 64-я страница при Хахам, письма, где написано «Исраэль, пути Торы и Творец едины». Если ты связываешь ты и он, то, что есть между вами сейчас отношения вместе, в одну точку, да? То есть ты уже находишься в каком-то как бы контакте с ним. И все. Теперь, на этот контакт у тебя есть мир, год, душа, три свойства, которые должны прийти. Так сейчас придут на этот контакт разные путаницы в разных состояниях, соответственно, тому, что ты поднимаешься и опускаешься, и разные изменения между вами в ситуациях, которые он тебе устраивает. Но это будет уже, войдет как усилие в соединение с ним. Других усилий нет у нас, только в этом. Вот и все. Так на странице 64 и 70 два письма. Нет никого, кроме него, из Шамати. Да, Шхина в изгнании. Три этих статьи — это базовые статьи Бар-Салама. Вот и все. Так на это я основал свое толкование. Нет претензий к этому толкованию. Я хочу понять это. Порядок действий какой?
1: Порядок действий какой? Прежде всего искать. Если ты вспоминаешь, или если ты не вспоминаешь, тогда никакого суда, если ты находишься ниже всего этого состояния, ты вспоминаешь о работе, а тебе что-то напоминают, тебе забыли. Вообще люди гуляли где-то в каким-то мирам, пошли на работу, удалились от Песаха, там, не знаю, где-то в каком-то месте находится. То есть на протяжении дня, в принципе, такое забытие. То есть прежде всего напомнить друг другу, не знаю, через какой-то сигнал в телефоне, как-то так, напоминать. После того, как напомнили тебе, через группу свыше, как-нибудь, может, ты будильник поставил, Ты тогда начинаешь работать?
0: Начинаю работать, первый шаг в работе.
1: А какой первый шаг? Начни его искать. Нашел, допустим, какую-то мысль, какое-то внутреннее ощущение с ним. Удерживай его. Держи его, возвращайся к обычной жизни. Но вместе с таким ощущением. Привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его ощущения, от того, чтобы его чувствовать.
0: Об этом я спрашиваю. Что называется, насколько ты можешь не убежать?
1: Ну, то есть, допустим, я буду смотреть новости, слушать новости, 2 минуты. Я могу связать это с Творцом. То есть, что это от Него приходят какие-то страдания, и мы должны это почувствовать, и должны поднимать внутреннюю часть мира, связь с Ним выше всего внешнего мира и всего происходящего, все, что не относится со связью с ним, в работе с ним. Если я могу с помощью всех этих помех пробудить еще больше себя к этому пути, ну, в соответствии с тем, что Бальсулам пишет, то, что страдания приходят из-за того, что занимаются внешним, а не внутренним, в конце предисловия книги Зоар, то тогда, если я укрепляюсь благодаря разным помехам, новости или чем-то таким, тогда я продолжаю вместе с ними. И будто бы как ахаб подъема, ахаб далее, ну, якобы, да, не представляет себе ничего такого. Так я укрепляю связь. И это авиют входит в связь с ним, и тогда раз за разом я выстраиваю все больше и больше, буквально как из тонкой нити появляется уже такой в целую трубу связи. Авиют растет. Но если я вижу, что после 2-3 минут прослушивания новостей большая часть страданий, горя, страха, боли, все, что есть во мне, приводит меня к отключению от него, то, что я погружаюсь в животное состояние, больше мне нельзя это слушать, не надо продолжать. Просто я тогда выхожу из внутреннего во внешнее, и тогда ничего от этого не выиграю, тогда я должен вновь прекратить и обновить связь. То есть я должен беречь где-то граница. Вот это учеба. Как сделать, ну, скажем, в будущем экран, чтобы связь с Творцом, неважно, что это уровень пока еще душевный, для меня связь с Творцом должна быть важнее всего происходящего в этом мире. А для Творца вообще не важно, находишься ли ты в состоянии какого-то животного наслаждения, или ты в туалете, или ты здесь на уроке Зоар. Для него все это одно и то же. Для него важны твои усилия, твое отношение, как ты связываешь все с ним. Так постарайся. Не может быть такого случая в жизни, который бы ты не мог связать с Творцом, если уж на то пошло. Но там, где ты видишь, что есть разрыв, значит, ты находишься вне работы, ты должен начать эту работу заново. Все? То есть еще раз точка связи, и так постепенно.
0: Когда у тебя есть часы, которые измеряют 2 минуты или 3 минуты, и ты проверяешь внутри, ты еще связан с Творцом или нет, это нормально. То есть как будто у тебя пульт в этой игре в руке. Я могу выключить, могу не выключить. Но есть картины в жизни, когда у меня в руке нет этого пульта, я не могу выключить.
1: Рабаш говорит с помощью привычки. Нет такого, к чему человек не мог бы прийти, к ощущению, чтобы просто поместить себя в картину эмоционально, чувственно, мощно и ясно. Тут все просто дело упражнений.
0: Да, это понятно, что это упражнение. Это работа, по сути дела, да. Но я как бы спрашиваю, если эта информация, эта внешняя картина, которая приходит ко мне, если она находится как бы передо мной, я выбираю входить или нет, я как бы управляю состоянием. Но если она входит в меня, не спрашивая меня, у себя внутри, могу ли я выстроить такую комнату ожидания и сказать, погоди здесь, и потом взять это к себе?
1: Если ты помнишь о Творце, ты можешь обустроить всю эту информацию в самых разных видах. Но если ты не вспоминаешь об этом, то да, есть такая проблема, верно. Начинай. А дальше душа человека обучит его. Нет какого-то лекарства или рецепта на любой случай жизни. Ты будешь его искать и сам найдешь.
0: Не любой случай жизни, я спрашиваю об очень конкретной точке. Вы говорите присоединить, как вы сейчас сказали, как будто Ахабдалья присоединить, насколько человек способен. Так я спрашиваю то, что присоединяется ко мне, не спрашивая меня, и с сознанием картины внешней.
1: Нет, если ты сам себя замыкаешь на Творца, то ты можешь, начиная сначала, ты можешь отсортировать, можешь отфильтровать информацию, которая входит в тебя, то, насколько она на тебя будет влиять. Ты можешь. Скажи себе, что ты можешь. Это, по сути, то, что называется, если не мы себе, то кто мне? Если я себе, то кто? Относительно этого. А все остальное, заработать чуть больше, чуть меньше. О, да, он приводит такие примеры тоже, но... В это мы должны верить, что вот а в этом работаем мы. Не он над нами, а мы сами.
2: А?
0: Что следующее? Вы сказали, первое искать его, это первое.
1: А дальше следующее придет через полгода-год. Да? Я говорю, серьезно. Может, даже больше. Ну, я не думаю, что кроме этого есть еще что-то. Ну, подобное этому, как такой фундамент. Есть что-то, что приходит уже на это. Но это начало связи, она так должна выстраиваться. Я тебе сказал, почитайте эти источники еще раз, и вы увидите, как он пишет. Не принимайте. От меня вы должны получить только то, на что нужно обратить внимание. А все остальное, вся Тора оттуда.
0: Проблема, по сути дела, проблема окружения. То есть я нахожусь в окружении.
1: Окружение — это не проблема. Я понимаю, что ты говоришь, понимаю его, и сам я то же самое. Захожу в интернет, и у меня есть какое-то окружение. Я пишу книги, у меня другое окружение. Ко мне приходят люди, морочат головы, это тоже другое окружение. Верно, а у тебя, когда ты там где-то на рынке фильмов, там, конечно же, у тебя тоже какое-то другое окружение. Но мы должны верить в то, что устроено нам так, кстати, тем же самым источником, который посылает нам помехи, как исправление, и надо так это принимать.
0: Вопрос, как мне построить для себя окружение, чтобы было достаточно сильное, чтобы подействовало на меня сильнее, чем окружение, в котором я нахожусь, допустим, исходя из необходимого минимума, скажем так. Потому что в тот момент, когда есть выбор, я уйду оттуда.
1: Ну что значит нахожу?
0: Больше необходимого минимума. Я не говорю сейчас, что я сам захожу в такие вещи, как вы описывали, делаю это из своего желания. А я состою в плане порядка дня, необходимого минимума из разных действий, которые человек исполняет. Как я могу внутрь этих действий связать внутрь окружение достаточно сильное, чтобы защищало меня, чтобы замкнуло меня на эту цель, позволило бы окружению, в котором я нахожусь?
1: Если не решам... Ну, нет у меня... Точнее, у меня есть общий один рецепт. Начинайте это делать. Все, вы сами увидите, насколько можно жить вместе и с работой, и с Творцом, и с женой, и с Творцом, и с покупками, и с банками, и со всем, во что мы входим и выходим, совсем смешиваемся, и вместе с Творцом вместе. Это возможно. Есть множество людей в мире, которые так и делают, и которые чувствуют это сами и не имеют никакого отношения к Каббале. То, что относится именно к Каббале, мы поговорим еще позже. Спроси какого-то хасида, он тебе тоже скажет, что есть такое, существует. Но это все еще не относится к Каббале. Это просто когда ты хочешь через силу установить для себя правильную реальность. То, что в твоем мире, всегда есть место для Творца. И все. Вот и все. Только об этом говорит множество книг, и не только в Каббале. Это все еще...
0: Это не живое?
1: Неважно, не хочу, достаточно так.
0: Что такое эти вещи, мир, год, душа?
1: Почитай сам на 70-й странице Прихахам. Читал? Как Рабаш сказал мне, 70-й пункт, прочитай 70-я страница, почитай 70 раз. Я не шучу. Был на операции простаты в больнице, не в Белинсоне, а в Телешамере. Я пробыл вместе с ним там 3 недели подряд. И как-то он прочел это письмо и сказал, знаешь, ты почитай. И я прочел раз, два, сказал ему, ну я и раньше это письмо знал, это было 86-й. Седьмой год, не знаю. Так я ему сказал, что не очень понимаю. А он говорит, знаешь что, читай, пока не поймешь. Сколько раз? 70 раз. Я это читал. Может быть, не 70, я уже перестал считать. Ну, может быть, больше 50 раз. Не это важно. Почитай. Читай. Человек должен... Это входит в усилие. Надо так делать.
2: Ну, нелег, лимот.
1: Пойдем учиться. Должно быть постоянство.
0: Что нужно понять из этой неудачи?
1: Да ничего не нужно понимать. Это неудача или не неудача, не имеет значения. Человек не должен сожалеть о прошедшем мгновении. Отбросил, все. Так должно было быть. Относиться к этому... Так вот, все время быть в раскаянии, то, что называется, вход стучащим в раскаянии. Нужно быть так в этом. Да и вообще, нужно понимать это с чуть большим пониманием и с любовью. То, что забывают, то, что нас выбрасывают, и еще, и еще, и снова, и снова. Это не то, что мне это безразлично, а должно быть понимание, что это и есть путь. Еще капля. Наоборот, то, что меня выбросило, по-видимому, я закончил предыдущий этап. Принимать это так с легкостью, начинать с удовольствием еще раз.
0: Когда я смотрю на вас, то все время как бы вы на фоне доски. Это связь с Творцом, может быть, чувственная. То есть, что я все время говорю «Творец» в голове. Есть какой-то как бы фон?
1: Ну, вчера были съемки для российского телевидения. Я привел пример. То, что, как мне кажется, ну... Кажется, что Бурштин написал. Кто писал о трехмерной картинке? Может, Ицик? Да, я привел этот пример. И это сработало. Я видел, что они поняли. Я говорю, если мы меняем фокус с новыми свойствами, с новым подходом. Мы можем видеть через этот мир, как в таких картинках. Как они называются? Есть какое-то название таким картинкам? Да не, не панорама. Панорама — это...
0: Голограмма?
1: Да нет. Это не... Голограмма. Ну, трехмерная картина. Голограмма — это совсем другое. Ты можешь видеть, если ты так вот силой входишь, меняя фокус. Обычный фокус не привычен тебе, наоборот, нужно сместить его, как бы так рассеять зрение, расфокусироваться, да. И тогда ты видишь там целую жизнь, картинка, видишь в глубину эту картину. Так точно так же ты можешь видеть этот мир. Войди чуть глубже. Делать это с помощью экрана. Это непросто. Но вот сейчас, пока ты пытаешься, это называется временем подготовки, когда ты стараешься увидеть за всей этой внешней реальностью то, что за ней есть глубина, а там есть сила Творца. Наладь связь с ней. И об этом говорят все. Потом, когда мы будем стараться так делать, мы придадим достаточное количество усилий. Уже после этого мы пойдем по пути Каббалы. А пока все это ищут, все хотят через это внешнее увидеть, что за ним стоит. Есть у нас внутренняя подготовка, есть у нас уже и в учебе, и те света, которые на нас подействовали, дают правильное направление, чтобы войти в эту картину, не так, как весь мир.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Мы берем правильное отношение к Творцу выше любых состояний. Какие бы ни были состояния, мы должны определить свое отношение к Нему. Рав говорит, что все проблемы и сложности — это келим, которые потом становятся ощущениями, когда человек чувствует близость к Творцу. И то, что человек в своем порядке работы должен искать связь с Творцом. Через все, что с ним происходит, нужно удерживать связь с Творцом и с этим возвращаться к обычной жизни. То есть как Творец нам раскрывается в каждом состоянии. И именно когда человека отбрасывают, означает, что он завершил предыдущую ступень и раскрывается ему новое.
0: Да, Рав еще сказал, что если меня выбросило из какого-то состояния, то, видимо, я уже произвел исправление, и нужно относиться к этому с легкостью. Не цепляться за состояние. И то, что Фир сказал, я это записал, мне кажется, это важно. Что прежде всего, если человек не помнит о работе, в этом состоянии ничего нельзя сделать. Это, видимо, Творец отключил его. Но если он вспоминает, то есть весь этот процесс. И также нужно делать напоминания. И с помощью группы, чтобы помогало тебе вернуться к правильной мысли, вспомнить, что это исходит от Творца. И ты сам тоже, даже будильник.
1: Да, нужно становиться специалистами. Нужно, так понял, что нужно просто делать, делать и делать все время. Развивать такой мускул новый, с которым мы не знакомы, нужно работать изо всех сил.
3: Еще.
1: Точка, о которой говорилось, я почувствовал. Это на самом деле то единственное, что должно меня все время заботить. как связывать абсолютно все, всю реальность с этим. И тут только группа может продвигать нас, каждого. А мы дадим все, что мы можем группе, группа будет нас продвигать.
0: Да, это действительно момент, очень сильный все это объяснение, как удерживать Творца, как на самом деле так строить будущий экран, что, по сути дела, мы каждый раз пытаемся войти во внешний мир только через настоящую внутреннюю картину, что это исходит от Творца, и зачем, и даже если мы выходим из этого снова, и снова входить, и, не знаю, там хороший пример был, что смотришь новости и готов видеть в этом все, что это Творец дает, потому что мы, приблизились к нему, к внутренней работе, все проблемы, которые есть у тебя, и потом, если ты выходишь из этого, просто прекратить и снова как бы войти и как бы... Не говорю, что да, никто не себе, это кто мне, мы должны слышать, что мы способны на это, к этой работе. Очень важно, что он говорит, что даже если есть много людей, которые как бы пытаются делать это, но мы из светов, которые получаем на уроках, у нас есть сила сделать это правильно. Согласно Каббале, и с помощью этого действительно приблизиться к Творцу.
1: Я отметил только один отрывок. Были помехи разное время урока. И здорово, что Иов послал этот отрывок. И эфир об этом говорил еще. Спрашивали Рава, когда начинаю работать, какой первый шаг? Рав говорит, что первый шаг — это прежде всего искать Творца. Нашел, допустим, промелькнула мысль, внутреннее чувство. Удерживай его. Удерживай и возвращайся в обычную жизнь, но вместе с этим ощущением привлеки его в свою жизнь. Насколько ты можешь не убегать от его чувства, чтобы его продолжать чувствовать?
0: Да, нужно только принимать в расчет, что у нас сейчас нет всех данных, чтобы правильно понимать их, всех состояний, которые приходят, и поэтому правильный путь — это быть замкнутым на Творца, нужно связывать все с ним и возвращаться к этой связи как можно больше. И тогда я начну ощущать его свойства против моих свойств. И это действительно, да, то, что важно, это все время быть последовательными в том, что мы хотим найти во всех состояниях связь с ним, присоединять Творца ко всякому состоянию и этим определять правильную реальность.
4: Мне очень
1: понравился отрывок, что до того, как мы обращаемся во внешний мир, мы прежде обязаны сформировать связь с Творцом.
5: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, шестой пункт. Мы сейчас прочитаем шестой пункт Ари. Снова. Труды Бааль Сулама. Нет. Учение 10 сферот, второй том, шестая часть, 396 страница, Шин Цадик Вав. Шестой пункт. И хотел вывести также из внутренних Ма и Бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые внутри майбон внутренних, и с ними вместе поднялись внутренние майбон. И тогда эти майбон — это их ман к самим таймим десаг, которые не облачены внутрь майбон. И они примерно как Абавыима и Ишсуд, так как подобно тому, как для Ибур зон, зарождение зон, то есть еще раз, подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высшие Абавыима и Ишсуд, включаются вместе с ними, также и здесь Таамим де Сааг производят зивуг со всем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот де Саг присоединяются к ним и являются, идут вместе с ними. И потому они пока еще не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсуд. И тогда порождаются внешние бон и их облачение снаружи. И вот таким образом родилась Никива здесь сначала. Читаем еще раз шестой пункт. И вот, хотел вывести также и из внутренних Ма и Бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. И тогда поднялись все внутренние состояния саг, скрытые во внутренних Майбон. И поднялись вместе с ними внутренний Майбон. И вот тогда эти Майбон становятся их ман к самим Таамим де Саг, которые не облачены внутрь Майбон. И они так же, как Абвыима, относительный Ишсуд, так как подобно тому, как для Ибура зон производят зивуг высшие Аба, Ваима и Ишсуд вместе с ними, так же и здесь Таамим де Саг производят зивуг со всем Аб, а уж тем более Никудот Таген и Отиот де Саг соединяются с ними, являясь для них вторичными. И потому они не имеют самостоятельного имени, как в примере Сышсуд. И тогда порождают внешний бон и их облачение снаружи. И вот рождается Никива здесь прежде. Теперь заходим в урок с Рабашем.
1: Мы должны снова прояснить, что уже учили несколько раз, что находится ниже табура Ак, я спрашиваю, после очищения крана. Мы учили, когда свет был притянут в Пе де Гальгальта, Малхут де Рош, сделал расчет. 20% я могу получить ради отдачи, получу. 80%, если я получу хоть что-то из этого, обязательно буду получать ради получения. Поэтому это я не хочу получать. Поэтому мы говорим то, что находится в Рош. И он называет это первое созерцание, первый зевук, который был в потенциале, распространяется затем во второе созерцание, во втором зевуке в действии. То, что было в потенциале, происходит в действии. И что там уже в действии? Зевук. То, что объединяются отраженный свет, который облачается в свет, приходящий свыше, называемый прямым светом, было в потенциале, Рош еще не получил. Это была только программа. Затем она получила зевук, второе созерцание, и смысл этого в том, что Рухозер опускает себя от того света, который называется Орейшар, и таким образом получает Орейшар, что от табора и ниже там должна быть получена та часть, которая не сможет быть направлена ради отдачи, но что она получает? Только то, что получается ради получения, поэтому Малхут де Табур говорит, я не хочу получать. То есть там есть такие килим, которые называются желанием и стремлением к свету, и это желание усиливается. Но Малхут говорит, я не хочу получать. Это называется, что там есть Масах де Пхинадалит. Что же там есть? Желание и стремление к большому свету. И что она преодолевает, несмотря на то, что у нее есть стремление, она говорит, я его не принимаю. И когда пришли Никудот Десак, наполнили пустые килим, которые были там, они увидели, что там есть желание и стремление получить большой свет. Но продолжать получение нельзя, они хотели продолжить. Почему? Потому что это хорошо, но запрещено, у них нет силы преодоления, поэтому они захотели продолжать. Это называется свет Хасадим с подсветкой Хохма, и от этого света остались решимо. Тогда говорят, нижний, называемый Никудот Десак, придя на это место, включает в себя то, что там есть. С одной стороны, у него есть желание получить теперь, что он хочет предыдущий уровень, хотят получить, а с другой, он хочет делать то, что они могут делать ради отдачи. Но это две разные вещи. Если он хочет получать ради получения, он уже не может получить, согласно Решимо Далит Гимел, но он включается в них. И у Далит тоже нет силы преодоления. У него нет экрана. Спроси себя, почему ты не можешь преодолеть, если ты видишь какую вещь. Говорят, Далит Гимел, который там есть, эти решимот, они могут продолжать получать свет. Кто? Ак. Продолжает, да, у него есть решимо. Далит Гимел, не спеши. То есть благодаря исправлениям он может продолжить свет. Над... Да и Тлапшут и Гимл Давиют, это его возможность, он включен в это, и также включен в то, что он не может, то есть в то, что они не могут. Экран. Сделать экран. Ты спрашиваешь, почему он включается в Далит Гимл? Далит Гимл отвечает, благодаря исправлениям у него будет возможность продолжить свет на Далит Дейт Лапшут и Гимл Давиют. Почему он не может включиться в экран уровня Далит Давиют? Далит Давиют, как он может включиться в Далит, если у него нет такого экрана? Что значит экран? Ты сначала выучи, что такое экран. Не бывает экрана без цимцума и без авиюта. Во-первых, сначала должно быть желание получить это. Второе. Затем должно быть сокращение. Я не хочу получать это. Третье. Затем Кли делает расчет, сколько оно может получить ради отдачи. И есть вот эти три параметра. Говорят, что Никудо Деса, которые спускаются ниже табора, включаются в Далит Гимел, которые могут выстроить экран. Первое. Цимцум не включается. Какой цимцум? Тот цимцум, который он сделал на что? На Далит Гимел. Запрещено получать. Тогда что такое сокращение? Говорят, Далит Гимел, которые могут построить экран, включается, а цимцум на Далит Давид не включается, он не может преодолеть. Большое наслаждение невозможно преодолеть. Спроси себя, можешь ли ты преодолеть? Далит Гимел, ступень меньше, на Далит Гимел был экран, была сила преодоления, это называется ради отдачи. Еще раз. Я сейчас прояснил, что такое эти три вещи обьют. Что это за три вещи? Авиют, называемый желание получать. Затем сокращение. Когда нельзя получать ради получения, затем экран. Что такое экран? Когда он может получить столько, сколько может направить ради отдачи. Теперь я говорю, после опустошения экрана, утончения экрана, уровня Далит, это Гальгальта. Что осталось ниже табора Гальгальты? Говорят, решимо от экрана и сокращение на авиют. Говорят, что Никудо Десак, которые спускаются вниз, в Далит Гимел, которые могут построить экран. Кто? Парцов Гальгальта оставил решимот. Говорят, в том, что он может направить ради отдачи, он включается. А в том, что он не может направить ради отдачи, то есть сокращение, оно не включается. Он сам не может направить ради отдачи Парцов Гальгальта. Сокращение он может сделать только, ну что, у него было сокращение. Значит, сокращение он не хочет принять на себя. А что он хочет? Получить ради получения, несмотря на то, что это запрещено. То есть Никудо Десак не могут принять сокращение на Пхину Далит. А что они могут принять? То, что они могут направить ради отдачи. Получается, то, что Гальгальта может направить ради отдачи, они тоже включаются в это, а то, что спускается от Имы, то, что Гальгальта не может направить ради отдачи, а может только получать ради получения, на это у него не было сокращения. Исаак не может принять это сокращение. Даже Гальгальта не может направить это ради отдачи, только ради получения, но что сокращение, в это они не включились, это для них слишком тяжело. Но Далит Гимел — это ступень меньше, и в нее они могли включиться. И есть разница. Три уровня. Далит Давиют на 20%. Далит Гимел, скажем, на 10%. Далит всегда на все
2: 80%.
1: Далит на 80%. Хотят получать. Далит Давиют не включается. Почему? Потому что это он хотел ради отдачи. Он не может. Он тоже не может. Но я не говорю, что он хочет получить 20% ради получения, а что он хочет получить 80%. И в чем он тогда, во что включается? В то, что осталось в Гальгальте, в то, что он может сейчас получить ради отдачи. Получается, что вот этот момент, то, что он может направить ради отдачи, в это он включен. А то, что он не может направить ради отдачи, а может только получить ради получения, только он сделал на это сокращение, в это он не включен. Я говорю в том, что я могу, в том, что Гальгальта может направить ради отдачи. До этого места он берет силу ради отдачи, а в то, что он не может направить ради отдачи, и Гальгальта сама будет получать ради получения, что у нее есть сокращение, у кого? У Гальгальта сокращение они не могли принять. Два момента тут есть. Есть там четвертая стадия, которую даже Ак Гальгальта не смог направить ради отдачи. Что он сделал? Сокращение. Они Никудот де Сак спустились и увидели этот свет, который сам Ак не смог направить ради отдачи. И тогда они захотели получить этот свет, но не могут сделать на него сокращение. Захотелось. И вот говорят, что они включились в Ришимот Далит Гимел, который Гальгальта могла направить ради отдачи. Это Ришимо осталось. Говорят, что они включились в эти Далит Гимел. Но возникает вопрос. Если сейчас они хотят получать ради получения, могут ли они направить ради отдачи Пхину Далит Гимел? Даже Пхину Бет нет. Не, Далит Гимел не могут, даже Пхину Алиф тоже нет. Так почему же мы учим, что Гальгальт и Наем остаются? Потому что это килим отдачи. Килим отдачи не подверглись сокращению и килим получения. Неважно, ни Далит Гимел, ни Бет Алиф, ничего. Все сократилось. А потом мы учим вот эти решимот, которые остались, которые должны получить наполнение через исправление Апсак. Они исправились так, что можно работать с ними на уровне Далит Гимел. Но Далит никогда не было разрешено получать на Далит. Невозможно продолжить свет. Итак, мы учим. Катнут называется, когда нам запрещено использовать Далит Гимел. Даже Бет, Хохма Пхины Бет, тоже запрещено использовать. Что же можно, поскольку это оставалось в Гальгальте, и он мог направить это ради отдачи? Говорят, что Зивук Апсак снова снимает ту Пхину Далит, которая включилась, и использует, что Далит Гимел. Об этом что вы спрашиваете?
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Yeah.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Тема, на которой мы сосредоточимся сейчас, это мы относимся к поручительству серьезно. Беседа, которая состоялась 4 июля с Равом. Мы послушаем ее сейчас, беседа 14 минут, а потом поговорим, как мы можем взять нашу десятку и вообще кли и привести к состоянию поручительства. Рав, как развить чувствительность закона поручительства?
2: Что ты зависишь от всех. Вот насколько ты думаешь об объединении между товарищами и насколько ты будешь вкладывать в это, этим ты станешь ближе к закону поручительства.
1: Вы чувствуете зависимость от нас? А вот десятки?
2: Я всегда, когда я с вами, ощущаю, что я завишу от вас. В отношении вас, по отношению ко мне и в моем месте внутри группы. И то, и другое. И нечего тут особенно добавить, кроме того, что

0: Молодая Малагит.
1: Нет, я не знаю, что сказать. Я завяжу от всего, что в группе. Или же мы говорим серьезно. Или же мы говорим о каких-то фантазиях.
2: Что вы делаете, когда вы видите, что товарищи не выдерживают своей ответственности, так вам кажется, и что вы с этим делаете? С одной стороны, вы зависите от них, а с другой стороны, они, ну, не совсем, ну, кажется, что сверлят дырку. А что вы с этим делаете?
1: Я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что у нас есть как бы взаимная критика, а с другой стороны, жалко, что наша критика, она недостаточна в том, чтобы, ну, в том, чтобы не дает нам возможности делать исправление. Ну вот как-то так.
2: Что значит смотреть серьезно на зависимость между нами?
1: Так что один зависит от другого. Каждый.
2: И к чему меня это обязывает?
1: Это обязывает нас, каждого из нас. Проверить.

0: Но есть критика на него. Если бы я не чувствовал ответственности перед ним, ладно, ну, пусть делает, что хочет. Вопрос, как работать с этой критикой?
1: Нет, ну это уже другой вопрос.
0: Ну, это вопрос на семинар. Как работать с такой критикой? После того, как я понимаю, чувствую, и все говорят мне, что я завишу на 100% от товарищей. Есть условия, которые определили каббалисты, верно?
1: Да.
0: Чтобы продвигаться. Получается, что я завишу. Мое духовное продвижение зависит на 100% от товарищей. Есть условия. Я вижу, что они не выполняют эти условия. То есть я не проверяю его намерения. Понятно, что нет. Я говорю про внешние вещи. Мы решили, допустим, массер, приход на уроки и другие вещи. Они это не делают, а я завишу от них на 100%. Понятно, что у меня пробуждается критика, и как я работаю с этой критикой, что я с этим делаю?
1: А они что делают?
0: Они не делают. Вопрос про критику. Если товарищ в десятке, от которого я завишу на 100%, не выполняет одно из условий, то, что мы решили, то, что каббалисты определили, я могу его критиковать?
1: Да.
0: Это считается вообще критикой? Когда я прихожу к товарищу и говорю, ты должен это выполнять, приходить на уроки. Если ты не приходишь на уроки, я страдаю в духовном плане. Я должен ему сказать или я должен замолчать?
1: Нет. Ну, конечно же, это все не в одностороннем порядке.
0: И когда во мне пробуждается критика относительно товарища, как работать с этим, что вывести это наружу, дать пример и молчать, что можно сделать? У товарища товарищ сердится.
1: Да.
0: И что делать в этом состоянии?
1: Ты чувствуешь, что ты его задел?
0: Нет, и я чувствую, что он причинил мне вред. Он сверлит дырку, он не выполняет условия. Что мне делать с этим ощущением? Тут вообще есть два момента. Либо ты делаешь замечание товарищу. Послушай, мы решили, и скоро у нас будет урок. Да, мы решили прийти на урок, да, дневной. Есть товарищи, которые не приходят на такой урок? Есть два варианта. Первый. Дуди, согласно своей природе, приходит и говорит мне, почему ты не приходишь на урок? Мы решили. А Шимон ничего не говорит. Вопрос, что правильно? Может быть, Дуди более правильно, а Шимон молчит. И тут эта атмосфера. Я говорю о вещах, которые мы определили. Я не говорю про намерение, я говорю про распорядок. Как правильно работать с критикой? Я люблю больше Шимона, он молчит. Дуди не люблю. Потому что он мне правду тычет прямо в лицо. Ну, не люблю его.
1: Правильно.
0: Что делать?
1: Что делать? Но то, что мы выполняем между нами по законам группы.
0: Вы лично что бы предпочли? Чтобы вам правду в лицо сказали? Или чтобы молчали и давали молчаливый пример и ничего не говорили?
1: Нет, нет, пусть говорят.
0: Да, чтобы прямо в лицо сказали, даже если это вызовет какое-то напряжение, ненависть между товарищами, неважно, да, это предпочтительнее, да, чтобы человека поставили на место.
1: Да.
0: Понятно. Почему? Я скажу вам в лицо, а потом вы не будете со мной неделю разговаривать. Зачем мне это нужно?
1: Ну, неделя — это вообще ни о чем.
0: Ну, месяц. Тогда я не скажу вам. Зачем? То есть мы разрушаем объединение, да? И я скажу вам ту критику, которая у меня есть. Я выскажу. Может быть, я не вижу полную картину. Может, у вас есть оправдание? А я прихожу и вам прямо бросаю это в лицо, почему ты так ведешь себя и так далее. И я привел к разъединению между всеми. И какая польза? Лучше молчать.
1: Нет, не молчи. То, что я должен обращать внимание, обратить внимание, и в следующий раз, чтобы я уже повел себя по-другому.

0: Когда товарищ приходит к вам и говорит вам напрямую, в лицо, как ты себя ведешь, что это неправильно, и нужно исправить свои действия относительно группы. Как относиться к такому товарищу?
1: Обычно я не отвечаю ему. Нет?
0: Что, слушаю и стараюсь сделать?
1: Слушаю и молчу. Жду, пока это не пройдет.
0: Можно принимать это так, что это Творец говорит со мной через этого товарища?
1: Да, конечно. Но тут уже вопрос. Если я принимаю, что это Творец, я начинаю относиться в соответствии с тем, как я сейчас услышал, это по отношению к Творцу, или же я принимаю это как обычно, как по отношению к любому человеку.
0: У меня есть решение. Скажите, так это или нет? Решение. Нет такого, что я прихожу и напрямую говорю товарищу. Мы, как десятка, говорили, и десятка говорит товарищу, послушай, ты должен изменить свое поведение. И тогда, и товарищу будет это легче принять, потому что это от десятки, и, может быть, даже я ошибаюсь, откуда я знаю, что я так вот могу прийти нагло и сказать товарищу, что ты не прав. Ну, прежде всего, чтобы это приходило от десятки. Это, наверное, лучше. Два вот этого момента. Первое, если уже ты приходишь напрямую, ты решил, то есть приходи с любовью, найди путь. И второе, приходи с десятки. Как вы ощущаете поручительство, Раф, из нашей десятки?
1: Ну, я чувствую, что есть к этому готовность, но еще не на практике. Пока это еще не на практике.
0: Чего нам не хватает, чтобы это было практически?
1: Ну, это так договориться. Вот как мы и говорим об этом. Тогда это начнет расти, произрастать.
0: То есть практически это делает уже Творец. Это то, чего не хватает.
1: Почему Творец?
0: Ну, Творец производит поручительство. Мы ведь только производим подготовку. А если мы практически поручаемся, Творец должен быть там замешан. Ведь само это не может быть.
1: Да.
0: Этого чего нам не хватает, да? Попросить у Творца вмешаться, быть поручителем.
2: Да.
0: Мы хотим сейчас выяснить эту беседу в десятке и каждый сам с собой. Давайте начнем с того, что мы прочитаем два отрывка, и на каждый из этих отрывков мы проведем семинар, каждый сам с собой, а потом поделимся. Итак, отрывок номер один. Вопрос, как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Что ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем больше ты вкладываешь в это, тем самым ты будешь ближе к закону поручительства. Еще раз, прочитаем и подумаем в молчаливом семинаре. Вопрос, как развить чувствительность к закону поручительства, Рав? Ты зависишь от всех. Чем больше ты думаешь об объединении между товарищами, и чем более ты вкладываешь в это, тем самым ты станешь ближе к закону поручительства.

0: קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות?
1: Второй отрывок. Вопрос, к чему обязывает меня закон поручительства, Рав? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Еще раз. К чему меня обязывает закон поручительства? Это обязывает нас, каждого, проверять, в чем он зависит от другого и насколько он влияет на другого. Семинар молчания.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות.
1: Сейчас мы хотим провести активный семинар в десятках. Вопрос. Мы прослушали сейчас беседу, и вследствие беседы есть какие-то вещи, что я чувствую, что я должен изменить или добавить в своем отношении в десятке. Еще раз. А вследствие беседы чувствую ли я какие-то вещи, которые я должен изменить в своем отношении в десятке? Если да, то что это? И приводите конкретные примеры. Активный семинар, 5 минут, пожалуйста.
2: Нет, это не только вследствие этой беседы, но вообще есть такое ощущение, что можно еще добавить в поручительстве, в заботе о товарищах, тем, что я забочусь об объединении между товарищами. Это всегда кажется, что я не делаю достаточно. И всегда именно вот этот недостаток исходит от десятки, это как раз хорошо. Всегда надо думать, как можно добавить тут.
1: Я тоже думаю, что наша постоянная работа — все время искать, как добавить заботы о товарищах, беспокоиться об объединении, как Рав говорил. И до этого то, что мое поручительство, как мы учили сегодня, в тот момент, когда ты вспоминаешь, ты должен удерживать это Творца, потому что тем самым ты помогаешь товарищам тоже удерживать Творца, нет никого кроме Него. В этом наше поручительство.
2: Если смотреть на жизнь, на текущую ситуацию, есть много чего можно добавить. Товарищи дают все время пример. В каждом действии, которое относится вообще к действиям десятки, и в каждом из этих действий есть еще что-то, что можно добавить, изменить, да, приложить усилия.
1: Мы должны больше говорить об этой зависимости между нами, что каждый зависит от другого на 100%, и что он хочет из этой любви, чтобы мы приблизились, почувствовали эту зависимость. Это обязывает нас проверять, от чего мы зависим, насколько мы влияем. В течение дня мы должны ощущать, когда мы говорим об этом, читаем, и постепенно будет эта зависимость раскрываться. Когда человек не чувствует в десятке, что он получает какое-то пробуждение, ну, это должно быть нам понятно, что мы зависим друг от друга на 100%.
2: Мне кажется, что эта тема непростая, вообще непростая. В особенности то, что говорит, что нет такого, да, в одностороннем порядке. Поэтому нам надо говорить это все в лицо. Мое мнение, что нам нужно, да, запустить выяснение, что же такое, скажем, качественные усилия, что это те вещи, которые будут продвигать нас наилучшим образом, и какие вещи из того, что не хватает в поручительстве, на практике, в действиях или внутри, мы не справляем, мы не можем продвигаться. И если мы это возьмем как бы объективным образом, а не вопрос того, что мы как бы нападали бы друг на друга, как что-то такое личное. Нет, вот это условия, условия каббалистов. Соответствуем мы или нет? И говорите об этом самым открытым образом.
1: Когда мы на уроке вместе, в десятке вместе, это легче. Но когда человек один в течение дня, вопрос как? В это время мы делаем больше усилий, чтобы быть более объединенными, пробуждать товарищей к объединению. В мыслях, в намерении. Мне кажется, это самое тяжелое. Здесь в это нужно вкладывать, вот в эти попытки. Это требует много сил.
2: Да, я думаю, конкретные примеры есть в работе, скажем, у нас, скажем, есть это упражнение, глава десятки, да, мы получили задание на течение недели, и сколько ты держишься за это и даешь этим пример?
1: Мы продолжаем говорить о поручительстве между нами. Давайте поговорим конкретно об ответственности нашей в десятке. Мы знаем, что наша ответственность выражается в разных действиях. Есть такие вещи, которые понятны и открыты, есть такие вещи скрытые. Да? У нас скрытая наука, тайная, да, всякие намерения и прочее. Есть скрытое и есть раскрытое. Скрытую часть мы отложим и будем оправдывать товарища во всем. Давайте поговорим о явной раскрытой части. И не раз мы видим, что есть некие действия, которые товарищ производит или не производит. И у нас есть всякие замечания, реакции относительно того, как товарищ говорит, относится, делает или не делает. Это может быть связано с нашим распорядком или с манерой говорить на семинаре, или относительно действий, которые мы решили в десятке, или рожь десятки. И давайте выясним это, когда я сталкиваюсь с такими состояниями, в которых, по моему мнению, я это отмечаю, что товарищ не выполняет свою ответственность в полной мере относительно десятки, как я должен с этим вести, когда я сталкиваюсь с состоянием, еще раз, когда, на мой взгляд, товарищ десятки не выполняет полностью свою ответственность в десятке, как я должен вести себя относительно него? 5 минут, пожалуйста, семинар.
2: Надо выяснить это, в первую очередь, как я. Какой я дал пример, как я поддержал его, как я организовал самое лучшее окружение, чтобы он тоже мог быть в поручительстве. Работа в поручительстве — это взаимная работа. Там мы должны поддерживать друг друга. Я думаю, что чем больше мы будем ближе друг к другу, тем больше мы можем открывать друг другу, поддерживать, помогать друг другу реализовать это поручительство между нами.
1: Давать пример. У нас не принято обвинять друг друга в чем-то. То, что происходит в десятке, мы стараемся поговорить об этом, почитать. И, может быть, это первый шаг. Действительно, приходить к товарищам с таким подходом, как вот Рав предложил, и Муши говорил о том, что если ты приходишь напрямую к нему, либо из любви, либо ты от имени десятки приходишь, в итоге нужно сделать так, чтобы у товарища было величие и важность, а не приходить как бы с обвинениями.
2: Я думаю, что как бы ведем себя в таких шелковых перчаточках, не обращаем не ставим четкие границы, о которых говорят каббалисты, что там жесткие условия. Мы очень так это такие все готовы прощать, да, то, что называется сглаживать углы, а потом это приводит к различным потом вспышкам, взрывам. То, что мы не занимаемся вещами как бы систематически и принципиально. Так пишет Рабаш, так говорит Рав, так нужно вести себя идеально образом. Мы это не выполняем, ну, а что тут поделаешь? Так, самым холодным и объективным образом отнестись, а не то, что как бы это воспринималось лично. То есть конкретно, да, обращение конкретное.
1: На конгрессе десятки мы получили силы больше говорить, более открыто, обсуждать разные проблемы в десятке. И мы стараемся делать это не лично. И прежде всего, если я что-то вижу, то я должен проверить себя, может быть, я не прав. Может быть, стоит обсудить с товарищами, поделиться. И в итоге, так же, как Рав сказал в беседе, что нужно приходить со стороны десятки. Но это тоже не всегда работает, и товарищи не всегда принимают это правильно, потому что это против эгоизма, и каждый, конечно, понимает это и чувствует. Может быть, мы еще не совсем нашли правильный подход, но я думаю, мы продвинулись.
2: Нужно видеть, что относительно каждого товарища нужен отдельный подход. И это зависит от нашего согласия до всего этого. Если я знаю, что я что-то нарушил, я хочу, чтобы вы пришли, дали мне по башке. А есть те, кто не хотят, чтобы ему дали по башке. Потому что я не знаю, к какому результату это приведет. Тут нужна определенная чувствительность. То есть каждому ребенку ты подходишь по-своему. И я не очень-то видел на протяжении долгих лет, что если ты кому-то дал по голове, что это привело к изменениям. Если это какое-то состояние, там, я не знаю, состояние здоровья или там ощущение, или там, или не знаю, зарплата, с деньгами проблема, материально все время нас растаскивает в стороны. Тут несколько направлений в работе, как придать важность там, или молитва, чтобы свет помог товарищу, или статью почитать что-то, и, может быть, помочь ему, да, на всех уровнях, да, давая поддержку. А может быть, что действительно надо быть более жестким и критичным. Тут нужно много чувствительности выработать в том, чтобы как правильно, чтобы товарищ почувствовал силу от десятки, а не то, что его там в чем-то обвиняют.
1: Я вижу не только вот в этой беседе, вижу пример от Рава, что он принимает это, чтобы исправить, изменить. Скажем, критику, да, вот как он говорил в беседе, что если кто-то мне скажет что-то, я должен проверить, действительно ли то, что говорит товарищ, это мне поможет в продвижении. И относиться к этому внимательно. Вопрос, как мы создадим такую атмосферу, где каждый из нас хочет исправить себя. И если товарищ что-то говорит, то использовать это для продвижения, а не цепляться за это и начинать ссориться.
2: Продвигаемся к следующему нашему семинару. И мы хотим, чтобы сейчас мы покрыли любовью все это выяснение. И будем выяснять, как мы пробуждаем товарища позитивным образом через любовь, без того, чтобы превращать это в критику, которая приведет к разобщению. То есть как мы побуждаем товарища положительным образом, исходя из любви, не превращая это в критику, которая может привести к разобщению. Давайте 5 минут на этот вопрос.
1: Только работать над величием цели. Я не думаю, что у нас есть что-то другое, чтобы подняться над всеми состояниями. Лучше всего, я думаю, просто вместе читать каббалистические тексты, которые пробуждают нас. И это всегда помогает и всегда поднимает всех.
2: Я думаю, что ответ в самом вопросе. Да, если это из любви, так надо развивать эту любовь. Если есть любовь, то ты чувствуешь товарища. Как сказать, каким образом сказать, чтобы он это все принял? В момент, когда товарищ чувствует, что ты любишь его, ты исходишь из любви и заботишься о нем, то тогда ты можешь сказать такие вещи, которые не всегда могут быть приятны. Но это только в момент, когда есть вот этот слой любви. И над этим надо работать все время, усиливать.
1: Да, действительно, это задача, то, что тут спрашивают товарищи. Мы в десятке тоже говорили об этом, как можно оказывать давление позитивное на товарища, чтобы он чувствовал, что это исходит из любви. Я не уверен, что мы нашли методику, но нужно об этом все время думать, чтобы товарищи говорили. Давление по природе своей неприятное. Это немножко такое странное понятие, но мы говорим о желании получать, которое все время пытается куда-то убегать. И Творец дал нам такую непростую реальность. И мы должны помогать друг другу так вот день за днем, говорить об утреннем уроке, о важности. Мы видим, что товарищи со временем пробуждаются и возвращаются, потом снова отдаляются. Должна быть постоянная работа над объединением между нами. И верить, что в итоге это поддержит всех товарищей.
2: Тут есть как раз вопрос. Если товарищ не хочет выполнять минимальные условия, и не хочу каждый день приходить на утренний урок, но так тут ничего особенного не поделаешь, как только придать как бы такую окольную такую важность, непрямую, потому что пока еще десятки не выстроены таким вот образом, что человек должен выполнять эти законы всеохватывающим образом. Тут нет места тогда вообще входить в поручительство. У нас нет возможности войти в поручительство, если мы не выполняем все эти условия. Ну тогда что происходит с товарищем, который не хочет это все выполнять? У меня нет ответа.
1: Я тоже думал, что прежде должно быть согласие со стороны товарища, что он готов принимать критику или не критику, не знаю, как сказать. Когда товарищи что-то говорят, я согласен с этим. Это сразу как бы бьет по эгоизму. И надо быть готовым, что ты готов получить от десятки. И чтобы это просто не вызывало раздражения и ничего не исправляло. Я вспомнил, когда Офир был рож десятки, я почувствовал такое давление на эгоизм, и мне это нравилось, потому что много лет я уже не чувствовал этого в десятке, даже в разных маленьких вещах. И у меня это было нормально, да, я все равно, я прихожу и так на уроки, но я не чувствую так, как это было в начале, когда я все время ощущал, не знаю, может даже сказать такое, угрозу для эгоизма, но это хорошо, так и продвигаются. Может быть, стоит об этом больше говорить и готовить это.
2: Да, то, что Иран сказал, это как раз интересно. Но если нет подобия по форме с товарищами, тогда вообще нет входа в поручительстве. Да, что ты будешь делать тогда? Иксы, уай, да, если нет подобия с товарищами.
1: Мы пробуждаем товарища позитивным образом, будем обсуждать это в десятках между нами. Это тема для работы на всю жизнь. Мы видим, что абьют — это усиливается, а мы должны думать об этом все больше, как пробуждать товарища позитивно. И мы перейдем к отрывку номер 5, Бальсула, статья поручительства. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот и нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку он больше не боится за существование своего тела. Он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовы позаботиться о нем.
2: Да, это была первая часть нашего урока, то, что касалось поручительства, связи между нами, где мы хотим раскрыть Творца. А теперь мы перейдем к еще дополнительным вещам другим. Первое, то, что связано с тем, что началось несколько недель тому назад, но сейчас это усилилось, это как бы вечерние уроки. Почему это важно? Что это? Кому это? Для кого это предназначено?
1: Мы уже более года хотим провести вечером такие уроки. Это не так просто, но вроде бы нам удается сейчас приблизиться к этому. Говорится о воскресенье, понедельник мы изучаем статьи Баля Сулам, а вторник и среду мы изучаем статьи Рабаша с акцентом на десятку. Для кого это предназначено? Прежде всего для всех. И для нашего сообщества учащихся, студентов, которые уже закончили кампус, начинают учиться в нашем сообществе, и также товарищи, которые учатся и 5, и 10, и больше лет. Почему? Потому что мы видим, что со временем не все могут приходить на утренний урок. Я не говорю, что все товарищи участвуют в утренних уроках, потом скачивают, но я говорю просто онлайн. Сидеть, учиться, обсуждать в десятках, на семинарах. Не всем это удается делать на утреннем уроке. И не все делают это на дневном уроке, потому что понятно, все-таки, ну, слушают много, это тоже удивительно, около 1500 до 1700 человек включаются в дневной урок, это рабочее время, в общем-то, в нашем регионе, но это все как бы слушания. Трудно сидеть и читать. Поэтому у нас остается только вечер, когда я могу прийти со своей десяткой, сесть перед книгой, могу задать вопросы. И поэтому эти вещи, они очень важные компоненты нашего учебного процесса, и поэтому мы открыли такой вечерний режим. И есть еще третья целевая аудитория. Вторник и среду акцент больше на израильскую аудиторию, остальные дни на мировую. Понедельник и вторник будут переводиться на все языки, а понедельник и среду предназначено это для ивритоговорящих. Те, кто могут приходить на все уроки, очень хорошо. Те, кто не могут, пусть выбирают свой маршрут. Каждый согласно своим возможностям, согласно тому месту, где он находится. Допустим, мы понимаем, что в 12 часов дня, когда у нас здесь урок дневной, в Америке там 5 утра, и наоборот, где-нибудь во Владивостоке это там еще плюс 5-7 часов на Востоке. Поэтому мы открыли для каждого, когда ему удобно, когда удобно его десятки. Главное, чтобы вот это происходило, то, что, по крайней мере, раз в день у меня было час или два учиться вместе с моей десяткой и проводить семинары, которые мы проводим. Нужно понимать, что не у всех есть такие возможности.
2: Да, я хотел еще добавить, что когда-то у нас была учеба по вечерам. Долгие годы у нас была учеба по вечерам. Мы начинали день с утреннего урока, это основа нашей жизни. Потом рабочий день, а вечером мы снова встречались, чтобы учиться. И многих товарищей и подруг чувствуют необходимость тоже вечером сделать что-то с товарищами, то, что связано со светом, возвращающим к учебе, к источнику учебы. Поэтому это время, это как просто как прохладная вода, да, на усталую душу. Поэтому мы изучаем Рабаши и Бальсулям. На второй части, да, изучение Рабаши — это практика нашей работы в десятке. В каждой десятке, где выполняется работа, там всегда возникают вопросы, выяснения, да, необходимые наставления. Эти уроки как раз то место, где происходят выяснения. Скажем, например, мы приглашали на среду, да, на урок, кстати, Рабаши, все израильской кли, да, чтобы присоединились. И у нас было такое объединение очень мощное между десятками относительно новыми в кли. Раньше это называлось Никудот Шибалев, теперь вместе с ветеранами, там из Хадера тоже приехали. То есть это соединение с разными десятками, более молодыми, больше ветеранами. То есть все равно есть какое-то впечатление, вдохновение. Да, старожилы получают впечатление и вдохновение от новичков. Новички получают вдохновение и важность цели от ветеранов. И главным образом делятся опытом. Скажем, на этой неделе у нас было много выяснений, то, что касалось главы десятки. Каждая десятка, которая работает с этим, у них возникают вопросы и делятся своим опытом. Что я хочу сказать? Это место, где-то вторник вечером для мировой группы и среда вечером — это для Израиля. Этот вечер, где выясняют какие-то вещи, потому что мы иногда получаем вопросы от разных команд, от руководителей по языкам, что делать в разных ситуациях. И вместо того, чтобы это было как бы односторонняя коммуникация у того, у кого был вопрос, и он задает вопрос и получает конкретный ответ, так теперь это становится уделом всех. все обогащаются этими понятиями, выяснениями, ответами. Поэтому все десятки в мире мы их приглашаем на эти уроки, потому что на утреннем уроке у нас очень расписание очень такое плотное. Начинаем с Рабаша, с Равом, потом Птиха. Где место для десятки? Выяснять жизнь десятки вечером, ну и днем тоже, конечно, но днем большая часть людей работают. Вечером, в конце рабочего дня, можно прийти спокойно полтора часа, изучить статью Рабаша, выяснение сделать, касающееся жизни десятки, и мы таким образом растем, как десятки. Я сейчас обозначу это время трансляции, потому что каждый день это по-другому. Потом перейдем к следующей теме. Итак, вот это окошко, вечерние окошки, можно получить, задавать вопросы и ответы. Воскресенье, статьи Бальсуляма, в 4:00 до 5:30 вечером. Понедельник, статьи Бальсуляма, с 7:00 до 8:30. Это только на иврите. Теперь на иврите, потому что у нас есть проблема, да, не хватает кадров для перевода. Тоже будем рады это исправить. Вторник, в 7:30 вечера изучаем статьи Рабаша со всем мировым кли до 9:00. И в среду изучаем статьи Рабаша с 7:00 до 8:30. Приходите, будем объединяться, углубимся.
1: И, конечно же, это не отменяет никакой деятельности по распространению. Если человек, допустим, был на утреннем уроке и дневном, желательно, чтобы вечером у него был какой-то тавкид, какая-то роль, и всякие встречи с руководителями по языкам и так далее. Это ничего не отменяет, это просто еще расширяет тем людям, у которых не было возможности участвовать утром и днем, дает возможность поучаствовать. Если у вас есть потом специфические вопросы, что предпочесть, то или это, будем рады.
2: Идея очень проста. Чтобы магазин был открыт круглосуточно, чтобы каждый мог послушать эту часть, чтобы каждый мог найти свое место, что мировая группа меня, она отличается по своим видам, характерам. Сегодня, кстати, большое количество женщин, чтобы было место у каждого, чтобы найти свой путь и возможность продвигаться и подсоединяться. И будем надеяться, что свет будет проходить весь день, все сутки через Бней Барух, через Рабаш, Бальсуляма, через нашего Рава. И вместе мы выстроим этот общий дух.
1: Перед следующей темой еще несколько сообщений по поводу учебного материала. Я получаю много вопросов. Я говорю сейчас об утреннем уроке ежедневном. После того, как мы закончим серию птихи, краткую, где-то через полторы недели мы закончим эту серию, мы перейдем к изучению ТЭС, начнем учить прямо с первой части. Всю часть, это будет серия с 2007 года. Рав проводил тот же режим. Будем читать первоисточник, будем смотреть урок Рава. И лекторы, товарищи будут отвечать на вопросы. Вдобавок, на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 18-19 июля, мы будем отмечать исход Ари. То есть утренние и дневные уроки будут посвящены этой теме, Ари и его учению. И третья трапеза будет посвящена Ари в субботу днем, так же, как сегодня у нас будет суббота днем урок. Мы проверяем такую часть, как вот похоже на первую часть урока. Мы прочитаем статью Рабашева, посмотрим урок записи с Равом и продолжим всякие семинары и так далее. Почему это важно? Почему я это подчеркиваю? Потому что эти уроки мы не будем изучать снова в течение недели, поэтому стоит приложить усилия, приходить и не пропускать, или, по крайней мере, подключаться и получать то, что Рав дает на этих уроках. Ну, перейдем к следующей части урока, к следующей теме.
2: Да, мы хотели из вот этих выяснений, которые делаем каждый день на уроках, днем и вечером возникает много вопросов. Тема, которая сейчас живет в нас, наша жизнь в десятке. Мы взяли новую тему, заниматься, обсуждать, пробовать, да, в этой лаборатории, где каждый в своей десятке. То, что называется глава десятки. И хотя мы уже говорили об этом и раз за разом, представляли слова Рава, все равно каждая десятка, она особенная, отличается, и каждая десятка реализует это по-своему. И отсюда, на вечерних уроках, о которых мы говорим, возникают вопросы, которые стоит, чтобы все их услышали, как бы познакомились. У нас десятки тоже. Мы тоже выполняем этот проект и исполняем это на практике, но тоже очень важно проникнуться со всем мировым колеей, все, что происходит во всех разных десятках, и в Израиле, и по всему миру. Например, был вопрос такой, от одной из десяток, даже две десятки, ну, каждая по-своему, тема. Что происходит, когда десятка не согласна, не готова, не созрела еще, нет внутреннего готовности, есть даже такое сопротивление, чтобы кто-то один был главой десятки. Ну пусть будут два, трое, да, главой десятки, чтобы это не был кто-то один, да? То есть не один за другим, а вот одновременно, да, в определенное время, скажем, за неделю двое-трое, вот они глава десятки. Наш ответ — нет, нет. Указание было очень четкое со стороны Рава, чтобы это реализовалось. Один человек, глава. Почему? Там куча причин и вариантов, как это. Сейчас мы не будем это сейчас делать, у нас нет времени для обсуждения. Но решение такое. Десятка, которая с этим работает, там один человек является главой десятки. Еще был вопрос, что думает руководство товарищам, которые против того, чтобы начать вообще это упражнение «Головой десятки». Часть товарищей говорит «да», другие говорят «нет». Один даже сказал «я не согласен». Не согласен, чтобы этот проект, чтобы это упражнение началось, да, в нашей десятке. Снова тут тоже ответ, да, в том, что если в инструкции для рож десятки, десятка должна прийти к решению единогласно. Столько, сколько есть. А против анти, все. Тогда не начинать это упражнение, то есть все мировое кли. Может быть, вы последняя десятка, которая этого не делает. И все равно решение должно быть полноценным, как один человек с одним сердцем, единогласно. Все товарищи без исключения, где все согласны начать это упражнение. Трудно, неприятно, хотели бы, может быть, принять решение по-другому, но таков наш путь. Мы должны решить единогласно. Есть обсуждение, не получилось. Значит, на следующей встрече будем обсуждать. Не получается? Еще через встречу. Очень важно от этого не отказываться, не откладывать в сторону. Очень важно. Это такая серьезная тема. Не надо это откладывать. Хорошо, ладно, это наша ситуация. Мы не можем сейчас принять решение. Это сейчас наша ситуация. Мы это сейчас узнали. Но мы знаем, куда мы должны прийти, и к этому прийти. Это очень важно, как один человек с одним сердцем. Что делать, что есть только один, который готов начать, а все остальные опасаются? То есть

0: Как бы десятка согласна на упражнении, да, в отличие от предыдущего вопроса, там были один или два, которые против, а тут все согласны, но только кто-то один говорит, я готов на данный момент быть главой десяткой. Начинать упражнение или нет? Начинать. И мы слышали также вот из опыта, из попыток рассказывали, да, десятка какая-то, да, не важно сейчас, не называй имени, подруги, не хотели начать. Только двое согласились, эти две были неделя за неделей, и потом это создало желание у других тоже, чтобы стать главой десятки, и они продолжают это упражнение. Теперь все уже на том, чтобы все там пройдут через это. Если есть общее согласие в десятке начать, но только одна или две, там, но один или двое согласны быть главой десятки, начинаем. Мы сейчас не будем сейчас открывать это обсуждение, но очень важно, чтобы каждая десятка продолжала выяснение. И каждый раз, когда сменяется одна глава на другую, да, когда мы передаем эстафетную палочку, проверять, как мы работали по отношению к нему, как он ощущал эту роль, что мы выясняем, что нового на последние недели, потому что тема нетривиальная. Мы в этом смысле первопроходцы среди всего человечества в этом упражнении, тем более в это время. Поэтому очень важно выяснение. Поэтому если есть вопросы, тогда вечерний урок. Да, о чем мы говорили, вечернее время — это как раз время, чтобы поделиться, не оставлять в десятке, а предоставить всем, чтобы все могли воспользоваться опытом.
1: Ну и прежде чем мы перейдем к трапезе, хотел сказать по поводу трапез. Как вы обратили внимание, мы вернулись к прошлому распорядку, который был на трапезах, что первые 10 минут на трапезе выделяется время на то, чтобы покушать, поговорить, это нормально. И потом мы начинаем лыхаем, почему, что, откуда это пришло. Это пришла трава, которая дала нам такие указания постоянно оставлять время на то, чтобы поесть, что-то, может быть, перекинуться парой слов в начале десятки. И есть у нас те, кто занимаются контентом, они обсуждают и создают эту атмосферу единства.
0: Я поделюсь, как у нас десятки три недели, да, мы уже делаем. Что у нас круг лыхаем, то, что мы чувствуем вот сейчас, тема актуальная, то, что было на этой неделе, там, что казалось, главы десятки, еще чего-то, что нас впечатлило, урок это. Это очень важно, потому что такое неформальное время, очень удобно это сделать. Можно это в комнате Арвуд тоже делать.
1: Используют возможность. Давайте поддержим Эйтана Линко. Он стал начальником трапез. И поблагодарим Ярона Лейбовича, который много лет вел трапезы.
0: Еще благодарность всем нашим товарищам и подругам, которые приходят сюда, чтобы обслуживать здесь, да, где вообще по всему.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, в первой части урока читаем статью Рава, что означает, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1233 страница, читаем вместе. 27 минут в нашем распоряжении.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, «и сказал, да благословит отроков». И там сказано, следует всмотреться в этот

0: стих, где сказано «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа. А он благословил только сыновей его. И Зор отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эд». Это сказано точно, ибо «эд» указывает на Малхут, как сказано Йосефа, «эд Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство Малхут, называемый «эд». А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэль. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым
2: Зеранпин,
1: или Исод Зеранпина. Ибо Исод называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зоара это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина. Что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
0: Поэтому, когда нижние занимаются Торой,

0: страдание, то, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдание Шхины, называемое Матерью сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило души Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускается, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мире, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания. Потому без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины. Ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой и заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Бааль ха-Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина. Место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно. И они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света, и кли. Считается, что Шхина, где должен быть раскрыт Шохен, находится в Хиссароне.
0: Поэтому мы относим это к Шхине. То есть Шохен не может быть раскрыт нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только о келим, мы называем изгнание «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». Из-за того, что мы говорим со стороны келим, а не со стороны святов. Поэтому это называется страданием шхины. Как будто она страдает от того, что не может давать нижним. Но если мы будем говорить о подробностях, следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны дающего тоже, которого называют дающим нижним. Но когда мы говорим со стороны келим, мы называем это страданием Шхины. Из сказанного

0: Получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, из-за того, что сказал он и произошло по желанию его, то есть когда желание его насладить свои создания вышло в реализацию, творение получают от него благо и наслаждение, это радость, которую нижние вызывают наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Поэтому, когда творения идут прямым путем, который называется, что все действия их для доставления наслаждения своему Создателю, они приводят к тому, что Малхут, который является корнем душ, имел бы намерение ради отдачи. То, что она получает для душ, то есть для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. Это называется, что творение приводит к единению Творца и его шхина.
1: Таким образом, свет передается нижним, потому что свет, который притягивается, предназначен для исправления. То есть благодаря этому получению, путем уподобления по форме, есть наслаждение наверху, так как во время получения света нет там стыда из-за исправления, которое стоит в том, что они получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали. Что такое благословение человека? Это благословение сыновей. Поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями, место или Творца, получают свет для исправления благословения. То есть все, что они хотят получать, это только потому, что хотят насладить Творца. А благословение означает свойство отдачи, что является свойством хесед, милости, то есть ради отдачи. Как написано в книге Зоар, буква «бет» представляет собой свойство хесед, что указывает на благословение, то есть хасадин. А это чертог хохмы, включенный в «бет». Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работы ради отдачи, тем самым они способствуют тому, что и наверху Малхут соединилась с Зарампином, что называется единение Творца с его шхиной. И из этого единения могут наверху отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. Это приводит к тому, что и в высшем корне, наверху, притягивается благословение вниз для сыновей. И это называется, что народ Израиля получает свет от своих праотцов, что на небесах.
0: Как сказано в книге Зоар, и то, что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля получают от Отца Своего в небесах, происходит благодаря пробуждению снизу, как сказано, приложил усилия и нашел, верь. И это подобно тому, как люди обретают собственность в этом мире. И чем больше обретения, усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако света субботы не требуют никаких усилий для их привлечения. А причина того, что света субботы не требуют усилий, состоит в том, что суббота — это свойство цели неба и земли, подобие окончательного исправления, а тогда все будет исправлено. Поэтому перед субботой есть шесть будних дней, которые указывают на 6000 лет, что является свойством работы, пока мы не достигнем окончательного исправления. Поэтому есть 6 дней действия, что является временем работы. Суббота — это свойство отдыха. Поэтому сказали наши мудрецы, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу.
1: Получается, что благодаря тому, что прилагает усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоиться отдающих килим, что называется благословением, от этого наслаждения наверху, от того, что могут отдавать сыновьям. И сказанного поймем, что объясняет книга Зоар по поводу написанного. И благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. А когда благословляются сыны его, он благословляется. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, что Йосеф называется дающим, а его сыновья, поясняет книга Зоар, ибо сыновья, Менаше и Эфраим, это свойство Малхут, называемое Эт. Это означает, что Малхут, которая называется «эт», потому что она содержит все буквы от «алев» до «тав», поскольку буквы называются «келим», и они получают свет и называются его сыновья, поскольку она получает для творений. Отсюда следует, что когда его сыновья благословляются, он тоже благословляется, то есть отдает. То есть Йосеф, называемый Йесод, отдает Малхут. Тогда Малхут может получить для сыновей. И тогда называется Малхут именем «Мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя.
0: Ведь когда нижние занимаются Торой и заповедями ради отдачи, как сказано выше, что благодаря этому они вызывают в корне своей души, то есть в Малхут, чтобы она была в подобии по форме с дающим, а это называется единение. И тогда свет передается нижним. Получается, что они приводят к тому, что Малхут может получить благо для них. Поэтому Малхут называется «мать, радующаяся сыновьям». Аллилуйя. То есть «Аллилу-Ха». То есть это называется «Хохма» и «Бина», которые передают свет свойству Йосеф. А от Йосефа, являющегося Йесодом, к Малхут, который называется «Эт». И потому сказано «И благословил он Йосефа». И в этом смысл слов «благословение человека сыновья». Если сыновья благословлены, это называется благословением для человека, когда он может давать благо и наслаждение. Однако эта работа, чтобы все действия его были ради отдачи, это тяжелая работа, поскольку все органы тела сопротивляются этому, и это противоречит природе человека. Который был создан с желанием получать ради собственной выгоды. И потому сказано «Я червь, а не человек, опозорен людьми и презираем народом».
1: И надо объяснить, что «я» — это относится к «я, Творец Всесильный Твой», что это качество в нем подобно червю, то есть оно слабо, как червь, а не человек, означает, что когда я хочу прилепиться к «Я, Творец Всесильный Твой», они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. Это больше похоже на сумасшедшего. Опозорен людьми. Работа эта в вере выше разума. Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к «Я Творец Всесильный Твой». То есть то, что Он хочет удостоиться, чтобы «Я» было в свойстве Творец Всесильный Твой. То есть, чтобы Он лично удостоился того, что называется «Всесильный Твой». И тогда они насмехаются и проклинают. То есть они говорят, что это работа для ангелов, а не для людей, что позор для человека, если он хочет так сделать, хотя он и говорит им. Но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. И тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира в теле человека говорят ему, что это работа, чтобы человек удостоился свойства «Я Творец Всесильный Твой» для презираемых, то есть для людей низменных, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как безмозглые глупцы.
0: В любом случае, когда человек хочет преодолеть их доводы, у него есть тяжелая работа. И здесь, в этой работе, есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления, поскольку доводы народов мира в человеке готовы найти какую-нибудь слабость в работе, чтобы показать человеку, что жаль его усилий, так как эта работа не для него. И они советуют ему сбежать с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять им, а он должен преодолеть в молитве, чтобы Творец помог ему победить врагов внутри себя. И потому сказано много страданий у грешника, а уповающего на Творца окружает милость. И следует понять, что такое много страданий у грешника. Смысл этого в том, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость. Однако в плане работы мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир.
1: И объяснение, как известно, состоит в том, что пока человек находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И человек спрашивает, почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была ради отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Торой и заповедями, а получал удовольствие от работы. Всегда был весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому исполнял Тору и заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями. И ему трудно что-либо делать ради Творца. И он каждый раз видит, как далек он от святости. Ибо святость означает подобие по форме. И теперь он видит, что он далек от этого. А ответ заключается в том, что он должен верить в то, что он теперь стал дальше от Творца. И человек спрашивает, это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получать вознаграждение. Он испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. И дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, И от этого он стал хуже. А это потому, что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет им. И наоборот, пока у него не было добра, ему нельзя было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда должны быть уравновешены. Выходит, человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя. А это чувство приходит к нему именно тогда, когда у него есть добро.
0: А он верит в Творца, потому что свыше ему дали почувствовать эти состояния страданий, а в состоянии, когда человек все еще находится на ступени грешника, в том, что он не может верить в управление добром и наслаждением. Этот человек, когда преодолевает, называется уповающий именно Творца, и тогда он удостаивается быть окруженным милостью. Следует понимать слово «окружен» как «месував», то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хесед, милости. То есть, чтобы он удостоился свойства хесед, милости. И получается, что многие страдания у грешника были причиной того, что он удостоился милости хесед.
2: נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
3: ברסולם פרק א' דף שינצ'ה.
0: ברסולם פרק א' תום, סטרניצה 391.
3: הרבי מדגיש שאיסורים ומיקובים.
0: Снова и снова Рэбе подчеркивает, что страдания и боли, отталкивания, проблемы, неудачи, разочарования, то, что человек получает, когда продвигается, хочет продвигаться к Творцу, не просто человек, который продвигается, когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, с помощью которых именно он потом, который потом становится теми местами, теми ощущениями, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, и как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается милость. Все происходит наоборот, то есть насколько мы чувствуем скрытие, в этом месте скрытия возникает раскрытие. В этом, по сути, вся статья. А остальное он объясняет, что такое отношение между дающим и получающим. Шхина, с одной стороны, это собрание всех душ, собрание Исраэля, Кнессет, он собирает все души Исраэля, все желания, которые стремятся к Творцу, страны творения, страны Творца. Шхина называется Зад Дубина. То отношение Творца к творениям, что если Бина может наполнить свой зад всем нижних, чтобы давать нижним, и свечение хухмы называется тогда радость, и тогда происходит зевук между Абой и дает нижним через свойства Исода, Йосеф, и Йосеф праведник, праведник — это основа мира, передает нижним высшее благо. В этом, по сути, вся статья. Есть вопросы?
4: Да.
1: Не понял, что он объясняет, говоря о страдании Шхины, а не страдании Творца.
0: Шхина — это место встречи, место связи между Творцом и Творением. Это место, связь между Творцом и Творением. Там есть кли, свет вместе. Свет, который наполняет кли, приходит со стороны Творца, а кли со стороны творения, как будто. Но что есть в этой шхине, это понятие, я помню, немножко тяжело для начинающих, потому что есть Творец, есть творение, есть шхина. Три вещи или две? скажем так, то общее кли, собрание всех душ, которые раскрываются в окончательном исправлении по отношению к каждому, это называется кли Шхины. То кли этой Шхины находится и у Творца тоже в Бине, Бина называется Илуким, Всесильный, чтобы через это кли наполнить эту зад Дебина и передавать нижним. Если это кли пока еще не наполнено, это страдание. Как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. Страдание Шхины гораздо больше, чем страдание нижних. В том, насколько Бина больше, чем душа. То есть в Шхине мы как бы сталкиваем света и келим от нижних и от Творца относительно нижних. То есть от того, из какого свойства ты говоришь. На самом деле это связь между Творцом и Творением.
1: В сущности, это место, где ощущается хисарон.
0: Место, где чувствуется хисарон окончательного исправления, недостаток, отсутствие окончательного исправления. Там Шохен, Творец, встречается с келим, которые еще не исправлены, пусты. И со стороны Творца как бы приходит все благо и свет, который может наполнить эти келим. И, по сути дела, некого наполнять. И это страдание, разрыв между ними. Разрыв между ними — то, что ощущается. И это называется страдание Шхины.
1: Помехи в духовном, в материальном, которые человек получает, потом становятся местом, где сами келим, в которых...
0: Ощущение этих хисаронов, которые чувствует Шхина, что на данный момент, допустим, она должна была наполнить так и так исправленных, столько-то исправленных келим. Эти келим до этого момента еще не исправлены. Этот разрыв между тем, что должно быть, действительно и желаемое, этот разрыв ощущается в этих келим, отсутствие их исправлений, ощущается как боль. То есть эта боль пробуждает келим, как наша боль, говорит о том, что здесь что-то не в порядке. Этот орган болен. Там есть что-то нехорошее, болезнь. Так если бы ты не ощущал боль, ты бы не пошел к врачу. Так, так это признак того, что нужно пойти и совершить исправление. Так и у нас. Боль, страдания должны показать человеку, если это человек, а не кто-то несмышленый, как эти, кто оторв в отрыве от духовного. В материальном мы понимаем, что это боль, этим нужно, это нужно лечить. Ты или полежишь это место, или сделаешь с ним что-то, как животные, звери. Или ты идешь к врачу, как человек, не важно. Но ты занимаешься этим. Душой заниматься мы не умеем. Болит нам, мы получаем удары, не знаем, откуда это и что это? По сути дела, боль и страдания и в материальном, то есть в вещах животных, то есть телесная боль, в особенности духовная боль, то есть человеческая, скажем так, когда есть оскорбление чести, в деньгах, в статусе, в наслаждениях, в тех вещах, которые не связаны с связью с Творцом, не относятся к связи с Творцом, а в связи между Творцом и Творением. И эти боли должны показать человеку, насколько он неисправлен, и насколько у него есть еще, как бы, он может продвигаться. Если бы мы превращали эти признаки, эти боли, как бы советы, что исправить, где исправить, то было бы очень хорошо, если бы мы понимали их, правильно считывали. Но наша проблема, что ты видишь, все человечество испытывает страдания, не знает, в чем их причина. А в будущем, в конечном счете, когда эти боли, эти страдания умножатся, они все-таки заставят человека найти причину, почему они есть. И тогда человек будет искать и свяжет эти страдания с их источником, то есть Творцом. И тогда он придет к состоянию, когда весь характер страданий, каждая боль, каждый характер страданий, каждая боль отдельная приведет ему к тому, что он должен исправить, какое свойство и в каком именно виде. То есть сама боль — это ощущение недостатка, точно соответствующее тому исправлению, которого недостает. А сейчас ты чувствуешь боль как недостаток наполнения. Когда ты придешь к хорошему состоянию, ты будешь чувствовать эту боль как недостаток в исправлении.
1: Я хотел спросить, все-таки непонятно. Помехи, неважно какие, это то, что в будущем должно стать моим кли, где раскрывается Творец. Любая помеха.
0: Допустим, приходишь к врачу, ты говоришь, у меня есть боли, болит, ты плачешь, мне больно. Допустим, у тебя болит голова. Это просто все время у меня болит голова. Что делать, не знаю. Врач начинает спрашивать, когда болит, как болит, где давит, поворачивает, и давит, разрывается изнутри или давит снаружи, в какой части, в какие часы, от тепла, от холода, когда ты лежишь или стоишь, ты думаешь или ты спишь. Тысяча нюансов. Что он хочет этим? Он хочет с помощью типа боли знать, в чем причина. Где дефект? Если бы ты знал, что ты, допустим, вчера получил удар от начальника на работе или просто какой-то еще, если бы ты мог так объяснить, то так и так мне дали из-за этого, того, то-то-то, по-видимому, я должен сделать так-то и так-то в себе. Если бы ты знал, было бы хорошо, да? Уже в следующий раз ты бы не пришел к этому состоянию, а так сегодня ты приходишь к тому же удару, как вчера. В этом разница между тем, что знать, быть специалистом в этом, в исправлении, и просто страдать как животное. Поэтому называется излечивающий всех больных. Излечивающий сломленных сердцем.
1: Как стать специалистом?
0: Сказано, и войдет врач. Есть в субботних песнопениях такое. Да, дай врачу раскрыться, чтобы сказал, что у тебя болит, ты сам не узнаешь. Ты должен от того врача научиться, и он скажет тебе, Творец раскроет тебе точно, что нужно исправить. Пример, мы должны просто понимать, чего не достает нам. Нам не хватает, на самом деле,

نفسي والنفسي من مغفرت اهتني اهتني اهتني من

0: Magandang umaga, Wortley. Nung bata pa ako, ay takot-takot tumawid ng kalsada.
1: Доброе утро, мировой Клифф.
0: Dahil marami ng nasagasaan na bata, matanda, pati na aso ko. Pero dapat kong matutunan tumawid para magawa ko ang bili ni nanay at mabili ang candy sa tindahan.
1: Я в прошлом сделал усилие, чтобы перейти улицу, чтобы сделать различные усилия и купить.

0: все вещи в магазине. И со временем я перешел, я преодолел страх, который у меня был, когда мне надо было перейти улицу. Перед тем, как я должен был пересечь улицу, когда я был ребенком, я стоял и думал, и должен был молиться, и должен был перейти эту улицу внимательно, чтобы не нанести ущерб. Но когда я вырос, я понял, что процесс немножко иной. Я ежедневно перехожу улицу, потому что я получу силу от группы, и я понимаю ответственность, которая лежит на мне. Я понимаю путь, который я делаю. Учеба наша. Мы ежедневно пересекаем улицу. Мы все время находимся под воздействием различных вещей, товарищей, учебы, общей нашей работы, молитвы нашей, чтобы Творец дал нам силы пересечь ежедневно ту самую улицу заново. И в таком виде прийти к духовному и изменить нашу жизнь. Так, чтобы мы сегодня все вместе пришли к Арвуту, к поручительству вместе со всем мировым кли. И мы достигли противоположной стороны улицы вместе с нашей десяткой, с общиной наших учеников мировой. Распространим науку Каббала и будем здесь, на Филиппинах, станем успешной огромной группой. Спасибо всем, мы отдыхаем.
1: Лихам билан алим напот лима. Bago maging karapat-dapat ang isang tao.
2: Рабаш, 65-е письмо. До того, как человек привел себя к тому, чтобы он был готов получить совершенство, он не может увидеть ту меру пути, которую уже прошел на своем пути к цели совершенства. Ведь только по окончании его работы он может увидеть это, а не посередине, поскольку не может получить благо Творца, прежде чем у него есть полностью совершенные хелим, готовые к этому. Поэтому мы должны укрепить себя и сказать, что мы уже стоим близко к чертогу Царя. Ведь монетка к монетке присоединяется к большому счету. И, может быть, что еще немного, и мы увидим, что вход открыт перед нами, и мы удостоимся войти и наслаждаться Царем.
1: At marahil sa lalong madaling panahon, makikita natin na ang pintuan ay bukas na sa ating harapan at tayo ay pagkakaloobang makapasok at magalak sa piling ng hari. Uulitin ko. Unang sipi, Rabash, liham bilang 65. Bago maging karapat-dapat ang isang tao na tumanggap ng
2: еще раз, первый отрывок из первоисточников, Рабаш, письмо 65. До того, как человек привел себя к тому, чтобы он был готов получить совершенство, он не может увидеть ту меру пути, которую уже прошел на пути к цели совершенства. Ведь только по окончанию своей работы он может увидеть это, но не посередине, поскольку он не может получать благо Творца до того, как у него есть полностью готовый келим для этого. Поэтому мы должны укреплять себя и говорить, что мы уже находимся близко к чертогу Царя. Ведь монетка к монетке присоединяется к большому счету. И, может быть, скоро мы увидим, что вход перед нами открыт, и удостоимся войти и наслаждаться Царем.
1: At tayo ay pagkakaloobang makapasok at magalak sa piling ng hari. Francisco. Rolly.
3: Aktibong workshop.
1: Aktibong workshop.
0: Активный семинар.
1: Палакасин натин.
3: Активный workshop. Палакасин натин.
0: Укрепим друг друга тем, что мы уже стоим близко к чертогу Царя.
3: Улитин ко по. aktibong workshop. Palakasin natin.
0: Еще раз, активный семинар. Укрепим друг друга тем, что мы уже стоим близко к чертогу царя. Активный семинар.
4: Кен.
2: Да, мы находимся близко к царскому чертогу в той мере, в которой мы стараемся соединиться между собой и приглашаем Творца, чтобы Он помог нам и восполнил нашу работу.
0: Да, и нам нужно вместе пересечь эту улицу так вместе, чтобы царь открыл нам дверь и чтобы мы вошли.
2: Да, делать все просто в радости от того, что мы идем по пути истины, раскрываем то, что раскрываем, но идем по пути истины.
0: В намерении притянуть свет, возвращающий к источнику.
2: Да, и просто поддерживать друг друга в молитве, чтобы товарищ вошел в царский чертог.
0: Добавить и дать это ощущение каждому, чтобы каждый был в этом состоянии и получил эту уверенность все время.
2: Да, он пишет здесь, кроме того, что невозможно увидеть меру, которую ты прошел в пути до того, как готовил Келин. Мы идем близко, далеко, мы идем вместе, это то, что радует нас. Вместе, что путь этот мы проходим совместными силами в поддержке учительства и товарищества.
0: Чтобы мы почувствовали, как десятка пересекает улицу вместе.
2: Да, чтобы мы достойно действительно прийти к царскому чертогу, товарищи уже в окончательном исправлении, я только должен прийти догнать их.
3: Tahimik na workshop. Manalangin tayo na
0: pagkakataon
3: ang mga kaibigan.
0: Вознесем молитву, чтобы товарищи удостоились войти в чертог царя.
3: Ulitin ko po. Tahimik na workshop. Manalangin
0: tayo
3: na pagkalooban.
0: Вознесем молитву, чтобы товарищи удостоились войти в чертог царя.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18 июня 2002 года. Урок основан на статье «Разница между общей и индивидуальной работой». Труды Рабаша, первый том, страница 485. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 26 минут, пожалуйста.
2: Разница между общей и индивидуальной работой, клал и прат. В книге Зоар сказано, «Тахэзи, выйди и увидь». Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш. Свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть.

0: Сказал Раби Элазар, сказал Творец, весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом, тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
1: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому, с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом, ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказание своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
0: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепет из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, которого он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как

0: Если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. Это называется животное без знания, то есть разумение. Без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
1: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком. Ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желания — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
0: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутренние качества. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истина.